0: не будут демонстрировать меньшую прибыльность.
1: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
2: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов, мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
1: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Ормузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, а полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апачу». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апач» резко обрушился американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитаты, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
5: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
3: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например.
5: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим, как бы, рассчитывать то, что и вот к Телеграмму будет отношение другое, но я думаю, нет.
3: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
6: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. Ну, будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом, вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
3: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 25-й год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перенчук подробнее.
10: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
11: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть, если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть, это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
12: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО, ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
11: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
10: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют делится искателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
13: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
10: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств – требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах, об этом Наталья Шашина.
14: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
15: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
14: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
16: Я лично не сталкивался раз, и вот своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить. Это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
14: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
17: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой? Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
14: В 2013 году СМИ писали, что Пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающейся установкой видеонаблюдения.
18: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, Пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
19: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
18: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, Пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот Пух коротит.
14: От Пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
20: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были. И у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилась. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
3: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игре Genshin Impact. На публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
8: Продолжительность жизни.
21: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
8: Журналист Алена Копылова.
21: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели. Точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28.5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
8: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Макс начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. А теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть в $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширили список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня к валам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
22: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных удобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минта и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
3: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
1: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
4: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
1: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, Билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить эту устойчивость работоспособность такого решения.
4: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
1: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей и задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, мы это и делаем.
3: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана «Б» сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. А по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
5: Логика создания GosVPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет

0: отечественных репозиториев уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, Gitverse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы Мегаплан. По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с них, где там все открыто, иначе это невозможно, ну, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный УПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-УПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. А белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально, что ты как VPN-сервис, и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы, и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российские репозитарии. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
3: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся, если они сейчас научились сделать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость не

0: снижается медленнее, чем у конкурентов.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
2: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
1: Отчеты и планы.
2: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI Plus до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI Plus дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
3: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
3: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто А Алена Нариньяни.
5: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться. Соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях. Там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
3: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и, что в июне, предположительно, сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Галлович.
6: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом, почему это произошло. Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору, что с остальными спутниками происходит. Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
7: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
6: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
0: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании.
3: Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка, и нефть тоже против рынка акций, нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта, закрытие 10 рублей 58 копеек, доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели, и даже повышенные покупки валюты Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажи валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано. проданы экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились, если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни, Сэмюэль отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на Бизнес FM.
9: Между делом с Кирой Альтман.
2: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела, а Наташа делилась со мной новым изобретением.
10: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием Soliflor. Soliflor – это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
2: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
9: Между делом на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Мамадханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28 году. Новости на бизнес-фм каждый 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
13: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 дней. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
14: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
13: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель, на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
15: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. С скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка, потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов, и, соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать, или там продавать акции российских предприятий, потому что, опять-таки, они часть экономики, и если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
13: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
16: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов, мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
13: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
12: Ормузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апач» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно. Еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используются радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, «Апачи» резко обрушился. Американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
18: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
0: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например.
18: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Roblox и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Телеграму будет отношение другое, но я думаю, нет.
0: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
0: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка.
20: Конрад Хилтон изначально собирался стать банкиром, но в 1919 году, вернувшись после службы в армии, по наитию купил 40-комнатный отель в небольшом нефтяном городке в Техасе. К началу Великой депрессии у Конрада уже было 8 гостиниц и личное состояние в 9 миллионов долларов. После биржевого краха 1929-го кредиторы забрали у Хилтона за долги все отели, оставив его формальным управляющим. И это дало ему шанс на вторую попытку. Новая гостиница появилась в собственности у Хилтона еще до начала Второй мировой. А в конце 40-х журнал «Тайм» уже признал его крупнейшим ательером в мире. Перед смертью весь свой капитал размером в 160 миллионов долларов Конрад завещал благотворительным фондам.
21: Вторая попытка на «Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 25-й год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перенчук подробнее.
23: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнений, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
24: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть, если все-таки в их понимании, это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть, это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки не непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
3: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
24: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатанта.
23: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
4: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
23: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
12: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация. Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах, об этом Наталья Шашина.
5: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
6: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
5: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
7: Я лично не сталкивался раз, и вот своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
5: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании «Битсплит» Иван Шаров.
1: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
5: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
2: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
8: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
2: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
5: От пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
12: Новая iOS составила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
10: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложения банков, которые у меня были. И у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
12: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игре Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
21: Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героине июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагают пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. А теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть в $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня к валам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать первый акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более 44 долларов за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
12: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. В компании называют это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
15: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
16: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
15: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, прилайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость устойчивость, работоспособность такого решения.
16: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
15: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, ну и мы это и делаем.
12: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. А по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
9: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены.

0: если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы остался, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд.
1: А если мы рассматриваем государственный УПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-ВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. А белые списки и так доступны. Например, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем гос. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевается, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
2: Александр Кукольчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российские репозитарии. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
3: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать, и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся, если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
5: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации с офертой

0: через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
1: Отчеты и планы.
0: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI+ до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI+ дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
3: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
3: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
5: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
3: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и 6 июня предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Лотос ТМ», кандидат технаук Александр Галлович.
1: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом. Почему это произошло? Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору. Что с остальными спутниками происходит? Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
6: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
1: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
2: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка, и нефть тоже против рынка акций, нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта, закрытие 10 рублей 58 копеек, доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели, и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажу валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1.5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии. Как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на бизнес-фм. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1.5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
8: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Мамадханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к южному полюсу Луны уже в 28 году. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
11: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 дней. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
12: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
11: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
13: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет. И он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. И, соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать. Или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
11: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
14: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем. Опять же, на фоне всех геополитических моментов, мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
11: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Ормузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, и полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информацией. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно. Еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, «Апач» резко обрушился. Американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей на Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
16: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее, и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
2: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например.
16: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Roblox и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим рассчитывать то, что и к Телеграмму будут отношения другое, но я думаю, нет.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
17: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
2: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Ведь когда ты прав, всякий готов быть с тобой. наизусть на Бизнес FM.
18: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 25-й год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из темы порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
20: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
21: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть, если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть, это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
22: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО, ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
21: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
20: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства Евро-Резидент Изи Виза София Дефосе Аксютина.
0: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
20: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств – требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
4: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
5: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
4: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
23: Я лично не сталкивался раз, и у своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
4: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
24: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой? Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
4: В 2013 году СМИ писали, что Пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающейся установкой видеонаблюдения.
1: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, Пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
3: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
1: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, Пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот Пух коротит.
4: От Пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
6: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банка, в котором у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилась. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
2: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. На публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
18: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.
18: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Макс начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. А теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, почитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть в $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня к валам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, названия которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более 44 долларов за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай, на втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
2: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. В компании называют это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
10: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше они работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
11: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
10: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, Билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость есть работоспособность такого решения.
11: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
10: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, ну и мы это и делаем.
2: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. По их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
12: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.

0: просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд.
1: А если мы рассматриваем государственный УПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулируют всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-УПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такой же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. А белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там, Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем гос. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы, и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевается, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
2: Александр Кукольчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5%, электрокары Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
3: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся, если они сейчас научились сделать современный, комфортный, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
4: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
6: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность

0: Здесь по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
1: Отчеты и планы.
0: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI Plus до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI Plus дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов, и это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
3: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке $344 миллионов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против России клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
3: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
5: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
3: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка, и нефть тоже против рынка акций, нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта, закрытие 10 рублей 58 копеек, доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели, и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводят к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажу валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Реклама. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Курс истории или история курса. На момент своего появления в 1786 году доллар стоил примерно 1,5 рубля. Его цена равнялась стоимости 24 граммов серебра или 1,5 граммов золота. В начале 20-го столетия американская валюта не пользовалась особой популярностью. Укрепила ее Вторая мировая война. В 1944-м была создана Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар стал единственной валютой, которая свободно обменивалась на золото. Деньги остальных 43 стран-участниц соглашения ориентировались уже на доллар. Британский фунт стоил тогда около 4 долларов. К концу 70-х, когда доллар отказался от золотого стандарта и Бреттон-Вудская система почила в бозе, за фунт давали 2 доллара 30 центов. Сегодня курс колеблется вокруг отметки 1,5 доллара за фунт.
8: Курс истории или история курса на Business FM.
9: продолжительность жизни.
10: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
11: Журналист Алена Копылова.
10: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Мамадханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 2027 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 2028 году. Новости на бизнес-фм каждый 15 минут. Держитесь курсом.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
14: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
14: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
16: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет. И он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. И, соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать. Или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
14: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
17: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец, но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов, мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
14: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Business FM.
2: Армузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, а полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информацией. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Армузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет пятого поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не из используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апач» резко обрушился американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
19: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там робот делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка. И ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но и криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Роблокса, непонятно. Роблокс клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Роблокс все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
2: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Телеграм, например.
19: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Телеграму будут отношения другое, но я думаю, нет.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
20: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировки там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
2: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
21: Реклама. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга, 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика, порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно не отрываясь смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное – не заедать ужас попкорном. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30 года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 2025 год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин, на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
0: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
4: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть, если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть, это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их организует государство.
5: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
4: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
0: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
23: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
0: Вдобавок, ничего, кроме бюрократического лакета, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО, такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Комментарии Георгия Бофта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах, об этом Наталья Шашина.
1: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
3: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
1: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
6: Я лично не сталкивался раз, и у своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль, и таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
1: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
7: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
1: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
24: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
25: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
24: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротят. прекратит.
1: От пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
13: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
8: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизинг. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были. И у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
13: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игре Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
9: «Между делом» с Кирой Альтман.
10: «Между делом» Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор», позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела, а Наташа делилась со мной новым изобретением.
11: Это коллаборация между армомаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, «Роза» проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
10: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, Бизнес FM.
9: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет.
22: Messenger Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. А теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, почитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть в $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня к валам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать первый акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой под подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
13: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
2: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
16: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
2: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри Билайна, внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость работоспособность такого решения.
16: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
2: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей и задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, мы это и делаем.
13: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ, а по их данным такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
5: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
13: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
17: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше пустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный ОПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что

0: Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевается, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги – это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукольчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
2: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать, и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся, если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэль отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
4: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 6%.

0: 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
1: Отчеты и планы.
0: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI Plus до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI Plus дает доступность генерации видео расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
3: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке $344 миллионов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против России клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор. Работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
3: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
5: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
3: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка, и нефть тоже против рынка акций, нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта, закрытие 10 рублей 58 копеек, доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели, и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажу валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Held mode rolling on to ruin. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. А русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM. Дело вкуса. Кати Калиной.
8: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героине июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагают пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп-полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 6.57, в студии Вероника Романова. Чебоксары подверглись ракетной атаке. Власти уточняют число пострадавших и количество поврежденных объектов инфраструктуры, заявил глава Чуваши Олег Николаев. Во Владимирской области из-за атаки дронов начался пожар на двух объектах инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор Александр Авдеев. Режим ракетной опасности объявлен в Самарской, Пензенской, Оренбургской и Челябинской областях. Также в Татарстане и Чувашии. Он действует в Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Нижегородской областях, в Пермской, крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах. В некоторых российских регионах также объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорты Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Саратовска, Ижевска и Перми приостановили работу. В районе столичных Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского действуют ограничения на использование воздушного пространства. На подлете к Москве минувшей ночью было уничтожено 8 БПЛА. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ни одна атака со стороны США не останется без ответа. Накануне Соединенные Штаты нанесли несколько ударов по Ирану, в том числе по системам ПВО и радарам в районе Армузского пролива. Это произошло после того, как иранские силы сбили американский вертолет. Власти Ирана заявили, что в ответ на атаку запустили ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке. Россия и Бразилия ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом рассказал бразильский посол в Москве Серджио Родригес дос Сантос. Он сказал, что между официальными лицами двух стран идет диалог о том, в первую очередь, что нужно сделать правительствам, а также компаниям, чтобы наладить это сообщение. О переговорах между странами по вопросу возобновления прямых авиарейсов российский Минтранс сообщал еще в 2024 году. Авиасообщение между Бразилией и Россией было прекращено в 2011 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку на американский вертолет. Центральное командование сообщило, что целями стали системы ПВО, пункты управления и радары в районе Армузского пролива. При этом Вашингтон по-прежнему рассчитывает на урегулирование, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, а Тегеран уже пообещал ответ. Российский рынок акций непрерывно снижается уже 13 недель. Индекс Мосбиржи пробил накануне отметку в 2500. Между тем, рубль продолжает свое укрепление. Доллар на межбанке доходил до 71,5. О причинах падения акций и о дальнейших перспективах мы поговорили с экспертами. Игровую платформу Roblox, возможно, разблокируют. В сообщении Минцифры сказано, что американская компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. В частности, там появится разделение игроков по возрастным группам. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый в Ормузском проливе американский вертолет. Как заявило Центральное командование вооруженных сил США, эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию. Сообщается, что удары нанесены по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормуза. Удары были анонсированы. Трамп признал, что Ирану удалось сбить боевой вертолет «Апачи» и пообещал военный ответ. Это первая потеря «Апачи» для штатов в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. Журналист «Аксиос» Барак Давид, Равид со ссылкой на свои источники, утверждает, что вертолет сбил иранский дрон. Это же сообщает и CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Его можно считать высокотехнологичным боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет пятого поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. У Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
10: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Иран в ответ на ночные американские удары атаковал военную базу США в иорданском городе Аль-Азрак и нанес удары по силам 5-го флота Соединенных Штатов в Бахрейне, как заявил КСИР. США утверждают, что Иран выпустил 4 ракеты и несколько беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, но почти все было перехвачено. Иран предупредил, что в случае повторения агрессии США будут более масштабные удары по определенным целям США в регионе. А Дональд Трамп, несмотря на сегодняшний обмен ударами с Ираном, уверен, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна. Цитирую, «Я верю в то, что нужно отвечать жестко. Я придерживался этого принципа на протяжении всей своей жизни. У нас также есть сделка, которая была очень хорошей и, вероятно, будет», — сказал Трамп. Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил об этом глава Чувашии Олег Николаев. Еще раз, ракетной атаке. Количество пострадавших и число поврежденных объектов сейчас уточняется. И ранее режим именно ракетной опасности был объявлен на всей территории Урала и в 8 регионах Поволжья. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Ну а сейчас российский рынок акций в красной зоне. Мосбиржа в моменте падала ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления снова укрепляется. Доллар на межбанке 71,5, евро протестировал отметку 82,5. И все это на фоне дешевеющей нефти. Тему продолжит Михаил Задорожный.
12: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. А если ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
12: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже $91 за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
14: Смотрите, а что там с Ираном? Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз. Вот такой фактор краткосрочный он будет. И он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. Соответственно, если цена нефтепродуктов по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать. Или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
12: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
15: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, если ты его поймал, то ты молодец, но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
12: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял $2 триллиона. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
16: Трейдер считает, что основные причины падения американского фондового рынка в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. Еще одна из причин – это переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Роблокс, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox был заблокирован в декабре прошлого года, как тогда заявили российские власти, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и употребления наркотиков. Ну, сейчас, как утверждается, платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифры, в июне Roblox появится на разделении игроков по возрастным группам. Мы обсудили все это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
17: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют.
2: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем, тот же Telegram, например?
17: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу, контента его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические.
16: Герман Клименко, Фонд развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
18: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставления, возможно, каких-то данных о каналах. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. Ну, и будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный. Но есть механизм, получается, и вход в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
16: Евгений Царев, RTM Group. Блокировка Roblox в России в прошлом году вызвала большой резонанс. Его даже комментировали в Кремле. Там сообщали, что получили большое количество обращений от родителей детей с просьбами о разблокировке игровой платформы.
7: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
19: Терек включает «Хочу».
20: Хочу утреннюю чашку клубники.
19: Хочу съесть сэндвич на балконе.
20: Хочу чипсиков, но полезных.
19: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
21: А вот торговый «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
7: Валюты. Валюты. Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную десятичную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США. Валюты на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
0: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
4: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается увеличить штраф для компании за задержку выплаты зарплаты сотрудникам с 0,15% до 0,5% ставки Центробанка в день, пишет Лента.ру со ссылкой на документ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике существующая сумма незначительна. Кроме того, при задержке зарплаты работники нередко бывают вынуждены обращаться за заемными средствами в микрофинансовые организации. Возникает правовой экономический парадокс. Проценты, которые работодатель выплачивает за незаконное удержание денежных средств, могут не покрывать процентов, которые работник вынужден уплачивать по микрозаймам, взятым по вине того же работодателя, отметили авторы законопроекта. Бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова приговорили к штрафу 4,5 миллиона рублей за взятки. Ему также на 4 года запретили занимать определенные должности. Фигурант, который ранее содержался под домашним арестом, отпустили под подписку о невыезде. На аукцион по проекту комплексного развития территории под IT-квартала в Нижнем Новгороде не поступило ни одной заявки, указано на сайте торгов. Начальная цена права реализации КРТ составляла почти 15 миллионов рублей. Как писал коммерсант Приволжье, проект охватывает около 3,5 гектаров площади в границах улиц Малой Ямской, Ильинская, Маслякова, Большой Овраги и Пахвалинского съезда рядом со строящимся IT-кампусом. Там планируется создать более 75 тысяч квадратных метров коммерческих площадей для IT-специалистов, 20 нежилых зданий высотой от 2 до 8 этажей. Под снос для освобождения площадки запланировано более десятка домов и детский сад. В Нижнем Новгороде завершается реставрация 2 домов-памятников архитектуры на улице Ильинская. В них планируется открыть гостиничные апартаменты, пишет Гиперэнэн со ссылкой на региональное Минимущество. Речь идет о доме мещанина Черноласкина номер 97 и доме Петрова номер 95. В перспективе оба здания будут соседствовать с первым в Нижнем Новгороде IT-кварталом. Главные рестораторы города накроют 100-метровый стол в парке Швейцария в честь Дня России. С 12 по 14 июня в Нижнем Новгороде пройдет первый городской гастрономический фестиваль «За одним столом». Проект объединит кухни народов России и соберет за одним столом рестораторов, национальное сообщество, исследователей гастрономии, а также жителей и гостей города. Главным событием фестиваля станет 100-метровый стол, один из самых длинных гастрономических столов в стране. Его накроют ведущие рестораны Нижнего Новгорода. Каждый сегмент будет посвящен кухне одного из народов в России. Прогуливаясь вдоль стола, гости смогут познакомиться с гастрономической картой страны и попробовать блюда разных регионов в одном пространстве. Вход на фестиваль свободное, мероприятие без возрастных ограничений. 5 улиц в особой экономической зоне Кулибина в Дзержинске получили имена. Их назвали инструментальные, полимерные, титановые, трубные и бумажные. На улице инструментальной, например, построен завод твердосплавного инструмента «Аксис». На улице трубные собираются запустить производство трубопроводных систем. Наименования не только упрощают навигацию, но имеют символическое значение, отражают основные направления деятельности резидентов, рассказал гендиректор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ООО «М-Запад».
22: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
23: Самосвет приветственный. Выглядит действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
6: Погода.
24: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно, возможен небольшой дождь, термометры будут на отметке плюс 27 градусов. Вечером плюс 24, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 18.
6: Валюта.
24: На 10 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
4: Новое автомобильное производство собираются запустить в Нижнем Новгороде. Оно появится на улице Новополевой в Автозаводском районе. Проект планировки и межевания территории под строительство предприятия утвержден Минградом. Инвестор компании «Вершина» планирует построить производственное здание площадью почти 11 тысяч квадратов. Рядом обустроит парковки на 60 машиномест, внутриквартальные проезды и тротуары. Правительство Нижегородской области хочет расторгнуть инвестсоглашение с Интраст НН по проекту строительства складского комплекса в торгово-логистическом парке «Новопарк». Инвестор намеревался за 3 миллиарда рублей построить комплекс класса А площадью более 50 тысяч квадратных метров и передать его в аренду Сберлогистике. Соглашение было оформлено в 2023 году, сейчас его хотят отменить, пишет «Коммерсант Приволжья». В правительстве указали, что инвестор в нарушение соглашения не предоставил отчет о ходе реализации проекта, а в декабре 2024 года продал комплекс новому владельцу – компании «Волгоспецстрой». Комиссия по вопросам реализации приоритетных инвестпроектов на заочном заседании в феврале рекомендовала расторгнуть это соглашение. Господдержка в виде льгота по налогу на имущество организации инвестора не воспользовался. Toyota официально делает самые надежные автомобили. Японский бренд занял первое место в рейтинге надежности от аналитиков IC Cars. Следом идут Lexus, Honda, Acura и GMC, тогда как Mercedes оказался на 18 месте, BMW на 26, Audi на 28. Агрохолдинг «Руслакте» направил более 107 миллионов рублей на реконструкцию Нижегородского молочного завода номер 1. На предприятии завершили капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений в административной части производственного корпуса, рассчитанных на увеличение численности персонала до 344 человек. Работы шли больше года, ремонт стал частью второго этапа реконструкции завода. Он предусматривает модернизацию основного производственного корпуса, помещений чистой зоны, а также пункта приемки и переработки молока. Общий объем инвестиций в этот этап превышает 347 миллионов. Рублей. Предыдущая стадия модернизации проходила в 2021-2023 годах, когда в развитие предприятия вложили более 2 миллиардов рублей. После реконструкции мощность переработки молока выросла до 240 тонн в сутки с потенциалом увеличения до 300 тонн, а на заводе создали 120 рабочих мест. Компания также установила упаковочные комплексы, организовала участки для выпуска молока длительного хранения и внедрила цифровую систему управления производством. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Согласно легенде, на одной из римских улиц с незапамятных времен стояла античная статуя, безрукий торс, изображавший какого-то бога или героя. Напротив располагалась школа учителя-маэстро Пасквино. По его имени стали называть и статую. В 1501 году кардинал Оливьеро Карафа велел переместить изваяние и поставить его возле своего палаццо. Римляне быстро привыкли украшать статую листочками со своими изобразительными или стихотворными художествами. Как сказали бы сейчас, острой социальной направленности. Бумажки наклеивались ночами, и горожане успевали с ними познакомиться ранним утром, еще до того, как крамолу ликвидировали карабинеры. Пасквино превратился в излюбленную площадку для едкой сатиры, карикатур, анекдотов и сплетен, в которых критиковались папа и члены правительства. Эти сочинения стали называть «пасквилями», а статуя до сих пор стоит на углу Пьяцца ди Пасквино и Палаццо Браски. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
1: Она не переменялась, но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложения банков, которые у меня были, и у меня несколько версий приложений Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилась. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать, все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
2: Даниил Горащенко, главный редактор «Розетки». При этом проблема оказалась не только российской, за рубежом. После обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. Публичную бету 27, iOS 27, выпустит в июле на полноценный релиз системы только осенью.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. В этом нет необходимости. Будапешт не приемлет никаких двойных стандартов. Это заявил премьер-министр страны Петер Мадьер. Он пояснил, что это в том числе затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией. Мадьер вступил в должность премьера в мае, сместив на посту Виктора Орбана, который выступал против Украины в Евросоюзе. При новом премьер-министре Будапешт снял вето на официальное начало переговоров Украины о вступлении в Евросоюз. Взамен Киев согласился расширить право венгерского меньшинства в стране. Власти Афганистана заявили, что армия Пакистана нанесла удары по трем провинциям страны. Погибли 13 человек, в числе которых 11 детей, еще 14 пострадали. Пакистанские власти об ударах не сообщали. Отношения двух стран обострились в 2021 году, когда к власти в Афганистане пришло движение «Талибан». Исламабад обвиняет талибов в том, что движение укрывает боевиков и нескольких террористических организаций, которые регулярно совершают атаки против Пакистана. Осенью в России могут провести новое голосование за дизайн 500-рублевой купюры. Это заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Центробанк хорошо подготовится, и тех казусов, которые были в предыдущие периоды, больше не будет. 1 октября прошлого года было объявлено о старте голосования по новому дизайну купюры номиналом 500 рублей. Предстояло выбрать два символа – для лицевой стороны банкноты из достопримечательности Пятигорска, а для оборотной – из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Затем ЦБ принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить число голосов за некоторые объекты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Режим ракетной опасности был объявлен сегодня на всей территории Урала и в 8 регионах Поволжья. Мэр Самары Иван Носков сообщал, что из-за ракетной опасности городской транспорт остановил движение, а метро работает в качестве укрытия. О ракетных ударах сообщил глава Чувашии. Там количество пострадавших и повреждения уточняются. Танкеры, банки, крипта и рыба. ЕС обнародовал предложение по 21-му пакету санкций. Как можно оценить возможный эффект от этих новых рестрикций? Об этом комментарий Георгия Буфта через минуту. Макс стал недоступен для скачивания на Android при включенном VPN. Если зайти в Google Play с VPN, то кнопка «Установить» рядом с Максом исчезает. Но как только VPN отключается, все появляется. Подробнее в нашем эфире. Двадцать первый акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых рестрикций? Комментарий Георгия Буфта.
4: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа без разбора. Не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более 44 долларов за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
2: Это был политолог Георгий Буфт. Телеграм-канал Буфт знает о том, как будет работать запрет на въезд в ЕС участников СВО. Об этом в нашем дальнейшем эфире. Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова доступны без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Trackmaster и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничивали работу в стране. Ранее технология работала только внутри плана B, теперь появилась и в обновленной подписке B. В компании называют это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
5: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше они работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально дешево. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
6: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
5: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, Билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость работоспособность такого решения.
6: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
5: Конечно, если у государства будут определенные понимания там цели и задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, и мы это и делаем.
2: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц, в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написал ряд СМИ. И по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозиториям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор разработчика CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
7: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
2: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идею РКН подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. К тому же Роскомнадзор сейчас уже управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
8: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с них, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследую все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем рассматриваем государственный VPN для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-VPN, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такой же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. А белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там, Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем гос. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевается, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина.

0: Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин в США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средний показатель по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11% и Acura 7%. Пятерка лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5%. Электрокары Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai, Kia, не дотянули даже до 1%, у Мерседеса менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
1: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся, и они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты в России, многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Старший сын типографа Карл Б. Деккер с детства был посвящен в секреты книготорговли. Когда в 1827 году в городе Коблинце он купил книжный магазин, вместе с недвижимостью от первого владельца к Б. Деккеру перешло право на издание краеведческого сочинения по Рейнской области. Карл сам переработал его и издал в 1839 году. В последующие годы он выпустил и продал множество путеводителей и по другим странам и областям. И каждый раз эти издания пользовались неизменным спросом. Причем это были не просто описания достопримечательностей и рекомендации для туристов, а настоящие научно-популярные труды, к созданию которых привлекались историки, археологи, даже этнологи. Путеводитель Б. Деккера по Египту и Судану, например, пользуется спросом до сих пор. И не только как предмет коллекционирования, но и как краткий курс древнеегипетской истории. А в некоторых странах любые путеводители называют Б. Деккерами. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Аукционы и тендеры.
7: ФСБ с 10 июня открывает прием заявок на аукцион по продаже 100% компании «Вектор Рейл». Стартовая цена около 20%.

0: 6,5 миллиарда рублей, задаток 20%. Заявки принимаются до 6 июля, торги пройдут 9 июля. Vector Rail занимается оперативным лизингом грузовых вагонов. Ее парк насчитывает около 40 тысяч вагонов для перевозки металлов, химии, древесины, нефти и газа.
1: Конфликты.
0: Компания Coca-Cola подала в суд по интеллектуальным правам на Роспатент из-за отказа признать бренд Sprite общеизвестным в России. Ведомство объяснило свое решение тем, что продажи Sprite в стране падают, а известность бренда ограничена только газировкой, лимонадами и сладкими напитками, но не распространяется на соки, нектары и квас. При этом статус общеизвестного товарного знака дает бессрочную защиту и не требует продления каждые 10 лет. Coca-Cola приостановила работу в России в 2022 году, а позже заменила Sprite Фанты и Кока-Кола на бренд «Добрый». Предварительные слушания по иску назначены на 20 июля.
1: Сделки.
0: Продажи финской торговой деревни Царь у границы с Россией задерживаются уже больше, чем на полгода из-за налоговых проверок, связанных с разъяснениями по НДС, сообщает финская телерадиокомпания «Юлия». Покупателем выступает компания, связанная с российским миллиардером Виктором Игнатьевым. Сам аутлет, комплекс, построенный специально для шопинг-туристов из Петербурга, пустует с 2020 года, а в 2022 году обанкротился. Несколько попыток продать его не увенчались успехом, и сейчас процесс снова затягивается. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Мобильное приложение Сбербанка для бизнеса снова доступно в App Store. Корпоративные клиенты крупного банка страны уже могут скачать и установить его на свои iPhone и другие устройства от Apple. Подробности у Михаила Задорожного.
3: В мобильном приложении Сбербизнес есть все ключевые функции для взаимодействия с банком. Платежи, переводы, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, работа с электронным документооборотом, эквайрингом и многое другое. На смартфоны под управлением Android его можно установить в том числе из российских магазинов приложений. С техникой Apple немного сложнее. Пользователь может самостоятельно устанавливать только те приложения, которые представлены в официальном магазине App Store. Сейчас приложение Сбербизнес доступно там под названием «Альденте». О возможностях обновленного приложения для бизнеса рассказывает старший управляющий директор, директор департамента «Бизнес-помощник Сбербанка» Анна Лаевская.
4: В каждой новой версии приложения мы улучшаем производительность, работаем над безопасностью, быстродействием, поэтому рекомендуем нашим клиентам поддерживать актуальные версии Сбербизнеса на их смартфонах. Кроме этого, в новом Сбербизнесе появилась возможность поддерживать платежи по QR-коду и подключиться к режиму налогообложения ОСН. И кроме этого, в новой версии также доступны навыки бизнес-помощника нашего и ассистента на основе GigaChat.
3: Из-за политики американской компании Apple, которая время от времени удаляет из App Store мобильные приложения российских банков, Сбербизнес приходится размещать там под разными названиями. Поэтому банк рекомендует не затягивать с установкой обновленного приложения. Кроме того, это позволит получить доступ ко всем новинкам Сбербизнес. Продолжает старший управляющий директор, директор департамента «Бизнес-помощник Сбербанка» Анна Лаевская.
4: Мы стараемся обновлять наше приложение 3-4 раза в год. Мы активно развиваем наши приложения, они доступны на всех платформах, как на iOS, так и на Android. И, конечно, нам важно, чтобы все клиенты имели возможность пользоваться теми функциями и услугами, которые мы для них разрабатываем. Кроме этого, всегда можно установить актуальную версию в наших офисах, но лучше не откладывать и сделать это самым простым, удобным способом скачать из Store.
3: Каждый месяц мобильное приложение Сбербизнес использует 1,5 миллиона человек. При этом свыше 650 тысяч предпринимателей открывают его каждый день. Каждый второй из них вообще не заходит в веб-версию и работает только с мобильным приложением. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: В России расширит список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю, заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. Тему продолжит Валерий Убадуев.
1: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
5: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
1: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто-А Алена Нариньяни.
6: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
1: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
7: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
8: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегород. На Ларина 28Б. Реклама не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Fool's Gold.
12: переводится с английского как «золото дураков». Так в эпоху золотой лихорадки в США называли минерал пирит, который часто ошибочно принимали за настоящее золото. Сегодня этот термин также используют для обозначения таких акций и других финансовых инструментов, инвестиции в которые, скорее всего, окажутся неудачными.
11: Срочные переводы на Business FM. Бам.
13: Купание в море, загар, пикники.
14: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
13: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
14: самым привычным и неизменным в веках,
13: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
14: Специальный проект.
13: Скоро на Business FM.
11: Business FM в подкастах. Строго по делу.
15: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
11: Комментарии Вовта.
15: Личный взгляд на главные события.
11: Бизнес говорит.
15: Чтобы кто надо услышал.
11: Бесценные знания.
15: Неочевидные, но удивительные факты.
11: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 7.58, в студии Вероника Романова. Силы ПВО уничтожили 326 беспилотников над российскими регионами минувшей ночью, сообщают Минобороны. Ранее режим ракетной опасности вводился на все территории Урала, в 8 регионах Поволжья. В некоторых российских регионах также объявлялась угроза атаки БПЛА, а в Омской области впервые. Также сообщалось, что по Чебоксарам был нанесен ракетный удар. Число пострадавших и количество поврежденных объектов уточняется, заявил глава Чувашии Олег Николаев. На подлете к Москве было уничтожено 8 беспилотников. Госдума сегодня может принять в первом чтении внесенный правительством проект поправок в бюджетный кодекс. Одно из предложений: Минфин сможет занимать на внутреннем рынке с превышением плана. Документом также устанавливается, что в ходе исполнения бюджета в этом году правительство получит право увеличивать расходы без внесения поправок в закон о бюджете не только в пределах дополнительных нефтегазовых доходов, как это предусмотрено сейчас, но и в пределах увеличения объема источников внутреннего финансирования дефицита, а также уменьшения бюджетных остатков, образовавшихся на 1 января 2026 года. Четверть российских компаний намерены урезать штат до конца 2026 года. В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника, это пишет газета «Известия», опросив экспертов и работодателей. Утверждается, что речь не только о малых компаниях, которым сложно работать в условиях снижения прибыли и роста обязательных платежей, но и о крупных корпорациях и госструктурах, таких как Сбер, Газпром, РЖД, ВЭП. Среди причин – замедление экономики, высокая ключевая ставка, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ракетная опасность сегодня объявлялась на Урале, в Поволжье и Чувашии. В Самаре останавливали движение городского транспорта. Ракетные атаки подверглись Чебоксары. Там сейчас уточняется число пострадавших и повреждений. Движение на нескольких участках города ограничено. Родителям рекомендовали не отправлять детей сегодня в детские сады. США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку на американский вертолет. Центральное командование сообщает, что целями стали системы ПВО, пункты управления и радары в районе Армузского пролива. При этом Вашингтон по-прежнему рассчитывает на урегулирование, заявляет Трамп. Российский рынок акций непрерывно снижается уже 13 недель. Индекс Мосбиржи пробил отметку в 2500, а между тем рубль продолжает укрепление. Доллар на межбанке доходил до 71,5. О причинах падения акций и дальнейших перспективах мы поговорили с экспертами. Итак, США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый в Ормузском проливе американский вертолет. Как заявило Центральное командование вооруженных сил США, эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию. Сообщается, что удары нанесены по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормуза. Удары были анонсированы. Трамп признал, что Ирану удалось сбить боевой вертолет «Апачи» и пообещал военный ответ. Это первая потеря «Апачи» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. Журналисты Axios Barakravit со ссылкой на свои источники утверждают, что вертолет сбил иранский дрон. Это же сообщает и CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Вертолеты типа «Апачи» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятно такая ситуация, и источник Axios пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. У Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Иран в ответ на ночные американские удары атаковал военную базу США в иорданском городе Аль-Азрак и нанес удары по силам 5-го флота Соединенных Штатов в Бахрейне, как заявил КСИР. США утверждают, что Иран выпустил 4 ракеты и несколько беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, но почти все было перехвачено. Иран предупредил, что в случае повторения агрессии США будут более масштабные удары по определенным целям США в регионе. А Дональд Трамп, несмотря на сегодняшний обмен ударами с Ираном, уверен, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна. Цитирую, «Я верю в то, что нужно отвечать жестко. Я придерживался этого принципа на протяжении всей своей жизни. У нас также есть сделка, которая была очень хорошей и, вероятно, будет», — сказал Трамп. Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил об этом глава Чувашии Олег Николаев. Еще раз, ракетной атаке. Количество пострадавших и число поврежденных объектов сейчас уточняется. И ранее режим именно ракетной опасности был объявлен на всей территории Урала и в 8 регионах Поволжья. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Ну а сейчас российский рынок акций в красной зоне. Мосбиржа в моменте падала ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления снова укрепляется. Доллар на межбанке 71,5, евро протестировал отметку 82,5. И все это на фоне дешевеющей нефти. Тему продолжит Михаил Задорожный.
3: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
18: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как видите, корректируется.
3: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель, на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
19: Все будут смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз. Вот такой фактор краткосрочный он будет. И он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. Соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать. Или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
3: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
20: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец, но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов, мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
3: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Трейдер считает, что основные причины падения американского фондового рынка в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. Еще одна из причин – это переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Роблокс, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox был заблокирован в декабре прошлого года, как тогда заявили российские власти, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и употребления наркотиков. Ну, сейчас, как утверждается, платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифры, в июне Roblox появится на разделении игроков по возрастным группам. Мы обсудили все это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
21: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка. И ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Roblox все это это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют.
0: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем, тот же Telegram, например?
21: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические.
2: Герман Клименко, Фонд развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставления, возможно, каких-то данных о каналах. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно серый.
2: Евгений Царев, RTM Group. Блокировка Roblox в России в прошлом году вызвала большой резонанс. Его даже комментировали в Кремле. Там сообщали, что получили большое количество обращений от родителей детей с просьбами о разблокировке игровой платформы.
22: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ.
23: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
24: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
23: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
25: Exceed. Born for more.
23: Реклама. Не оферта.
26: Телефон рекламной службы Бизнес-ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги.
28: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
27: История денег на Business FM.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
31: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Здание бывшего торгового центра «Этажи» на улице Белинского готовят к аукциону. Сейчас собирают документы для проведения торгов. Об этом информагентству в городе Н сообщили в региональном Минимущество. Оценку рыночной стоимости, на основании которой определят начальную цену торгов, закажут после того, как соберут все нужные бумаги. О том, что бывшие «Этажи» планируется выставить на торги, стало известно в середине мая. Напомню, в прошлом году здание выкупила Нижегородская областная фармация. По информации СМИ, оно обошлось организации примерно в 700 миллионов рублей. В бывшем ТЦ хотели разместить городскую городскую администрацию. Позже выяснилось, что денег на реконструкцию здания не хватает, пишут издания. В результате мэрия отказалась туда переезжать. В России более 300 тысяч человек оказывают психологические услуги без профильного образования. Об этом на заседании Совета по правам человека при президенте заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров. По его словам, большинство подобных специалистов окончили лишь краткосрочные курсы продолжительностью около 2 недель. Многие из них ранее занимались эзотерикой или народным целительством. Специальной ответственности за оказание психологической помощи без профильного образования в настоящее время не предусмотрено. Открытые парковки будут бесплатными в предстоящие длинные выходные. Платить за места не нужно будет с 12 по 14 июня включительно. Штрафовать водителей за остановку в этих зонах тоже не будут. Напомню, что сейчас в Нижнем Новгороде действует 110 платных парковочных зон. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой, сообщает издание «Стационар Пресс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. По сравнению со среднемноголетними значениями показатели выросли на 20%. В структуре заболевших преобладают пенсионеры и неработающие граждане. Напомню, мышиная лихорадка – острое вирусное заболевание, которое поражает сосуды и почки. Инфекция передается человеку преимущественно воздушно-полевым путем при контакте с выделениями грызунов, например, во время уборки дачных участков или работы в лесу. Для профилактики заболевания эксперты рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. В Нижегородской области в мае открыли около 1500 вакансий в сфере туризма, гостиниц и рестораны, на 8% больше, чем в апреле. Рост связан с сезонным увеличением спроса на услуги общепита, гостиниц и туристической инфраструктуры, отмечают эксперты HeadHunter. Самые востребованные – повара, пекари, кондитеры. На втором месте по спросу – уборщицы и уборщики. На третьем – официанты, бармены и бариста. Также требуются управляющие ресторанов, мойщики посуды, помощники поваров, хостес и менеджеры. Больше трети россиян признались, что счастливы. 35% жителей страны переживают преимущественно положительные эмоции. К такому выводу пришли в ЦИОМ по итогам соцопроса. По словам гендиректора центра Константина Абрамова, эта категория самая многочисленная. При этом каждый четвертый испытывает тревогу, 22% настроены сдержанно, а 18% реагируют на события более бурно. Их состояние названо возбужденным. Разница между долей жизнерадостных и тревожных, индекс эмоциональной оценки, осталась на уровне плюс 11 пунктов, как и в начале года. О развитии событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно, возможен небольшой дождь, термометры будут на отметке плюс 27 градусов. Вечером плюс 24, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 18.
1: Валюта.
5: На 10 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
31: Новое автомобильное производство собираются запустить в Нижнем Новгороде. Оно появится на улице Новополевой в Автозаводском районе. Проект планировки и межевания территории под строительство предприятия утвержден Минградом. Инвестор компании «Вершина» планирует построить производственное здание площадью почти 11 тысяч квадратов. Рядом обустроят парковки на 60 машиномест, внутриквартальные проезды и тротуары. Правительство Нижегородской области хочет расторгнуть инвестсоглашение с «Интраст НН» по проекту строительства складского комплекса в торгово-логистическом парке «Новопарк». Инвестор намеревался за 3 миллиарда рублей построить комплекс класса А площадью более 50 тысяч квадратных метров и передать его в аренду Сберлогистике. Соглашение было оформлено в 2023 году, сейчас его хотят отменить, пишет «Коммерсант Приволжья». В правительстве указали, что инвесторы в нарушение соглашения не предоставил отчет о ходе реализации проекта, а в декабре 2024 года продал комплекс новому владельцу – компании «Волгоспецстрой». Комиссия по вопросам реализации приоритетных инвестпроектов на заочном заседании в феврале рекомендовала расторгнуть это соглашение. Господдержка в виде льгота по налогу на имущество организации инвестора не воспользовался. Toyota официально делает самые надежные автомобили. Японский бренд занял первое место в рейтинге надежности от аналитиков IC Cars. Следом идут Lexus, Honda, Acura и GMC, тогда как Mercedes оказался на 18 месте, BMW на 26-м, Audi на 28-м. Агрохолдинг «Руслакте» направил более 107 миллионов рублей на реконструкцию Нижегородского молочного завода номер 1. На предприятии завершили капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений в административной части производственного корпуса, рассчитанных на увеличение численности персонала до 344 человек. Работы шли больше года, ремонт стал частью второго этапа реконструкции завода. Он предусматривает модернизацию основного производственного корпуса, помещений чистой зоны, а также пункта приемки и переработки молока. Общий объем инвестиций в этот этап превышает 347 миллионов рублей. Предыдущая стадия модернизации проходила в 2021-2023 годах, когда в развитие предприятия вложили более 2 миллиардов рублей. После реконструкции мощность переработки молока выросла до 240 тонн в сутки с потенциалом увеличения до 300 тонн, а на заводе создали 120 рабочих мест. Компания также установила упаковочные комплексы, организовала участки для выпуска молока длительного хранения и внедрила цифровую систему управления производством. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
29: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама – наша профессия. Одним из лучших рекламных носителей считается лифт. А раздвигающиеся двери можно использовать как метафору той или иной жизненной ситуации. Например, в Германии одно рекламное агентство на внешних дверях лифта поместило счастливую супружескую пару. Но когда двери открываются, муж с женой расстаются. А заходящий в лифт человек видит рекламу адвоката по разводам. Реклама. Наша профессия. Реклама. Наша профессия. Представьте, как обычные с виду рекламные конструкции внезапно срываются с места и едут за прохожими. Такую рекламную кампанию заказал итальянский автопроизводитель Alfa Romeo. В качестве слогана была выбрана фраза «Вам не уйти от такого выгодного предложения». Ставка была сделана не только на игру с людьми, но и на резонанс от распространения вирусного видео в интернете. Реклама. Наша профессия. Курс истории. Или история курса.
1: С 1967 года курс швейцарского франка плавающий и определяется рынком. Однако определенные привязки национальной валюты к тем или иным ориентирам сохранялись до последнего времени. До 2000 года Центробанк Швейцарии обязан был иметь в своих резервах не менее 40% золотого обеспечения от объема выпущенных в обращение денег. В 2011-м франк, защищая интересы экспортеров страны, мягко привязали к евро. И три года швейцарская валюта оставалась в определенном ей коридоре по отношению к европейским деньгам только благодаря интервенциям Центробанка страны. В начале 2015 года Банк Швейцарии отказался от этой практики. Франк скачком преодолел бывший потолок в 1,2 евро и поднялся еще на 30%, что вызвало переполох на финансовых рынках. Сегодня абсолютно свободный франк вернулся к показателям пятилетней давности – 1 евро 9 евроцентов.
0: Курс истории или история курса на Бизнес-ФМ.
2: 10 миллионов рублей до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Постпреды 27 стран Евросоюза сегодня приступят к обсуждению 21-го пакета антироссийских санкций. Это стало известно из повестки Комитета постоянных представителей ЕС. Накануне Еврокомиссия представила проект очередных ограничительных мер. Они направлены в первую очередь против российского энергоэкспорта и банковской системы. Также сегодня в рамках консультации будет затронут вопрос об ограничительных мерах в отношении Беларуси. А на следующей неделе, 15 июня, к обсуждению 21-го пакета приступят уже послы ЕС на министерской встрече в Люксембурге. Музей «Панорама обороны Севастополя» практически уничтожен из-за удара БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, ситуация крайне сложная. В здании возник пожар, ему присвоен 4-й уровень сложности. Также сообщается, что шедевр художника-баталиста Франца Рубо практически уничтожен из-за атаки дрона на «Панораму» в Севастополе. Новая схема движения пассажирских поездов введена с этого дня в Крыму. Часть из них будет курсировать только в светлое время суток, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что в оперштабе республики приняли решение с полуночи 10 июня ввести новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Так, летний график предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании 14 пар поездов по 20 маршрутам, из которых 8 пар по 10 маршрутам будут следовать по Крыму только в светлое время суток с 5 утра до 11 вечера. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина девятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Танкеры, банки, крипта и рыба. Еврокомиссия обнародовала предложение по 21-му пакету санкций. В нем также, как сообщил Bloomberg, будет заморозка потолка цен на нефть, чтобы зафиксировать ее в условиях растущих котировок. Как можно оценить возможный эффект? Об этом Георгий Бовт через минуту. Поезда в Крыму с сегодняшнего дня будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. Об этом сообщил глава региона Аксенов. А у части поездов будут пересадки на автобусы на станции Керчь-Южная. Белый VPN Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix и другим зарубежным сервисам, ушедшим из России, но надо все же оформить подписку, да и иностранный аккаунт для доступа в приложение все же понадобится. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ».
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Итак, 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых рестрикций? Об этом комментарий Георгия Бовта.
6: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против двух российских портов и четырех аэропортов, названия которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более 44 долларов за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
4: Это был политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает» о том, как будет работать запрет на въезд в ЕС участников СВО. Об этом в нашем дальнейшем эфире. Мессенджер Макс стал недоступен для скачивания на Android при включенном VPN. Приложение скрыто из Huawei App Gallery. При этом, если отключить сервис обхода блокировок, Макс в магазине приложений появляется. Подробнее об этом в дальнейшем эфире. А сейчас о том, что зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова доступны без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, теперь появилась и в обновленной подписке B. В компании называют это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
7: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально дешево. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
8: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
7: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, Билайна, внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить эту устойчивость, работоспособность такого решения.
8: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
7: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, и мы это и делаем.
4: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц, в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написал ряд СМИ. По их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозиториям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор разработчика CRM Медиасистема Мегаплан Сергей Козлов.
9: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
4: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идею РКН подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, ну, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого...

0: можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей, будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы, и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевается, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукольчук, Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была еще выдвинута идея создать российский репозиторий. Мы отправили в Роскомнадзор запрос.
2: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Аукционы и тендеры.
6: ПСБ с 10 июня открывает прием заявок на аукцион по продаже 100% компании «Вектор Рейл». Стартовая цена около 20,5 миллиарда рублей, задаток 20%. Заявки принимаются до 6 июля, торги пройдут 9 июля. «Вектор Рейл» занимается оперативным лизингом грузовых вагонов. Ее парк насчитывает около 40 тысяч вагонов для перевозки металлов, химии, древесины, нефти и газа.
7: Конфликты.
6: Компания Coca-Cola подала в суд по интеллектуальным правам на Роспатент из-за отказа признать бренд Sprite общеизвестным в России. Ведомство объяснило свое решение тем, что продажи Sprite в стране падают, а известность бренда ограничена только газировкой, лимонадами и сладкими напитками, но не распространяется на соки, нектары и квас. При этом статус общеизвестного товарного знака дает бессрочную защиту и не требует продления каждые 10 лет. Coca-Cola приостановила работу в России в 2022 году, а позже заменила Sprite, Фанты, Кока-Кола на бренд «Добрый». Предварительные слушания по иску назначены на 20 июля.
7: Сделки.
6: Продажи финской торговой деревни Царь у границы с Россией задерживаются уже больше, чем на полгода из-за налоговых проверок, связанных с разъяснениями по НДС, сообщает финская телерадиокомпания «Юле». Покупателем выступает компания, связанная с российским миллиардером Виктором Игнатьевым. Сам аутлет, комплекс, построенный специально для шопинг-туристов из Петербурга, пустует с 2020 года, а в 2022 году обанкротился. Несколько попыток продать его не увенчались успехом, и сейчас процесс снова затягивается. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Восемь сорок семь в Москве. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

0: его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе и комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Тему продолжит Валерий Убадоев.
1: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против России клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор. Работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
1: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
3: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
1: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
0: Гриш, приветствую.
5: Доброе утро.
0: Смотрю, золото опустилось ниже 4250 долларов за унцию. Это случилось впервые с 23 мая. Сейчас уже 4200 практически ровно.
5: Ну, утром в рамках ликвидации позиций, да, я так понимаю, это азиатские инвесторы начали ликвидировать. Котировки падали даже до низов с конца марта текущего года. Вот тогда было ниже 400, сейчас вот было близко к этому. Ну, понятно, что есть какие-то покупатели и прочее. Фундаментально тут еще несколько месяцев назад, когда начались события вокруг Ирана, было понятно, что общий приток на рынок физического золота, особенно со стороны стран Персидского залива, ну там Эмираты и прочее, полностью прекратился, им нужны деньги, и золото тут им надо не покупать, а продавать. Единственный игрок сейчас самый крупный на рынке физического золота Китая, он продолжает покупать, но бумажного золота много, поэтому спекулянты, которые держали позиции, рассчитывая получить прибыль, разочарованы и ликвидируют эти позиции. Ну, с отскоками, ну, понятно, что здесь следующий рубеж, это ниже 4000, вопрос скорости достижения этих уровней, ну, я думаю, все будет зависеть от ситуации в Персидском заливе, если возобновится эскалация, ну, естественно, не выдержит нервы, ликвидация усилится. Серебро пока еще не обновило низы мартовские, но тоже к этому близко. Вообще, в целом, весь рынок твердых активов снижается, это вот, если брать общий индикатор риска, тот же доллар американский, он укрепляется, но, судя по всему, несмотря на такое достаточно благостное настроение американских аналитиков, которые считают, что эскалации не будет, дескать, перемирие будет прочным, потом и до мира дойдет, но не все, видимо, в это верят, потому что некоторые индикаторы риска показывают, что какие-то крупные деньги делают ставку на какой-то более негативный сценарий. Ну, вот вчерашние обстрелы хотя бы взять, пока это воспринимается как очередные так называемые любовные шлепки, как их назвал президент Трамп, ну, то есть американцы за вертолет атаковали что-то там в Иране, Иран ответил, ну, вроде как успокоились, поэтому даже цены на нефть особенно дергаться не стали, Brent скакнул в моменте до 93, сейчас 91+. Ну, с другой стороны, когда рынок начинает снимать с повестки дня худший сценарий, а этот сценарий начинает реализовываться, это, конечно, вызывает шок, так что вот здесь риски в этом плане, конечно, существенно выросли. Одно дело морально быть готовым к событиям, другое дело врасплох, когда застают. Что касается российского рынка, ну, нас вчера ниже тестировали низы с конца октября прошлого года, потом вернулись выше 2500. С утра небольшое снижение, но посмотрим, что это было, пока рынок просто отфиксировал технические уровни, вот приближались к низам прошлого года, а тут решили выкупить, вроде как рынок пошел выше. Технически пока здесь рынок у нас выглядит слабовато, посмотрим, что можно будет сделать, чтобы рынок как-то развернуть и начать отжимать от этих опасных уровней прошлогодних. Пока вроде как катализаторов нет, может быть, они появятся. Рубль по-прежнему остается крепким на утренних торгах. Я смотрю фьючерсный рынок. Ну, котировки на вчерашнем уровне. Юань ниже 10.60.
4: Капитал на бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк Москва», улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6.
6: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
7: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Полимерные деньги первыми в мире испытали не самые богатые государства Коста-Рика и Гаити, а вместе с ними остров Мэн. Банкноты для них изготовила в 1983 году американская компания из материала, разработанного химическим гигантом DuPont. Сегодня деньги из пластика находятся в обороте трех десятков государств. Они в полтора раза дороже в изготовлении, но при этом в пятеро долговечнее, нежели купюры, выполненные из бумаги. История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 8.57, студия Вероника Романова. Удары США по Ирану были предупредительными выстрелами и не должны сорвать переговоры о завершении конфликта, так сказал каналу CNN американский чиновник. По его словам, Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатическое урегулирование. Накануне США нанесли удары по иранскому портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Кешм, Сирик. Дональд Трамп заявил, что атака стала ответом на сбитый 8 июня военный вертолет США. Иран в ответ на атаку запустил ракеты и беспилотники по американцам. Объектом на Ближнем Востоке. В американской администрации позднее заявили, что вооруженные силы США перехватили почти все выпущенные Ираном ракеты и БПЛА. Аэробус намерен создать альянс для разработки истребителя 6-го поколения. Планируется, что в объединение войдут также 7 немецких оборонных компаний, пишет Financial Times, ссылаясь на письмо, направленное канцлеру Германии Фридриху Мерцу и министру обороны Борису Писториусу. О создании альянса могут объявить на авиасалоне в Берлине. Инициатива появилась после того, как Германия и Франция отказались от совместных планов создания истребителя новейшего поколения стоимостью около 100 миллиардов евро. В Китае введен первый в мире подводный центр обработки данных на ветряных двигателях. Он расположен в 10 километрах от побережья Шанхая на глубине 10 метров. Таким образом, Китай предлагает решение энергетических проблем, возникших в результате бума искусственного интеллекта, пишет Guardian. Объем вложений в проект превысил 1,5 миллиарда юаней, это более 236 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Почти 9 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ракетная атака объявлялась сегодня в нескольких российских регионах. Судя по сообщениям, самый серьезный удар пришелся по Чебоксарам и по Самаре. А в Севастополе дронами практически полностью была уничтожена панорама обороны города. Серию ударов по Ирану нанесли американцы. Это стало ответом на сбитый вертолет ВВС США «Апач» в Ормузском проливе. Вашингтон назвал свои действия соразмерным ответом. Что дальше? Индекс Мосбиржи сейчас падает на утренней сессии на 0,25%, но пока держится выше отметки в 2500 пунктов. Вчера в ходе дневной сессии уровень пробивался вниз. Что происходит с российским фондовым рынком, который ушел, такое ощущение, в затяжное падение? Все подробности в нашем эфире. Ракетная атака в Поволжье больше всего досталась Чувашии и Самаре. Это подтвердили власти региона. В Чебоксарах первый сигнал ракетной опасности прозвучал в начале 6 утра. Местные телеграм-каналы сообщали, что в новоюжном районе города, неподалеку от ТРЦ, МТВ-центр прогремел взрыв. Писали об отчетливом громком хлопке, сопровождающемся сильной вибрацией. Над городом был черный столб дыма. Позднее ракетную опасность в регионе вновь объявляли и снимали каждые полчаса. В связи с угрозой власти рекомендовали родителям не отвозить детей в детские сады и пришкольные лагеря до отбоя опасности. Также перекрыто движение на нескольких городских улицах. Для населения открыта горячая линия психологической поддержки, а жители призывают соблюдать меры личной безопасности. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются, заявил глава республики Олег Николаев. А об обстановке в Чебоксарах говорит местный житель Сергей.
12: Частично там улица перекрыта. Часть той, что и в прошлый раз бомбили. Там несколько улиц. Это не другой центр, но это промзона. Но да, рекомендовано студентам, школьникам находить на занятия. Паники никакой нет.
13: Сами дверь спускались, спустя, когда вот объявили ракетную опасность?
12: Да нет, там два прилета было, по-моему, до 6 еще утра и после 6. Ну, кто-то бомбоубежище, да, скорее всего, спускался. Есть они, укрытие есть.
13: А у вас слышно было?
12: Вот? Слышно, да. Ну, я живу не очень далеко от того места, где бомбили. Может быть, парочку кварталов.
13: Говорят, что сильный дым.
12: Дым, это, видимо, где-то рядом. Там, где живу, там не было видно. Но у нас глава подтвердил, это прилет ракет. А как, что, подробности, где, что еще, пока ничего не говорили.
11: Сергей из Чебоксар. Последний раз Чебоксары подвергались крупной ракетной атаке 5 мая. Тогда повреждения получили около 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов. Власти сообщили о 44 пострадавших и 3 погибших. В Самаре последствия сегодняшней атаки оказались более заметными для работы городских служб. Мэр города Иван Носков сообщил, что общественный транспорт приостанавливал движение, а метро работало в качестве укрытия. Рассказывает главный редактор «Бизнес ФМ» Самара Наталья Андреянова.
14: Вначале БПЛА это ночью, а уже без 5-6 по Самаре раздалась сирена с объявлением ракетной опасности. Мне не было слышно никаких хлопков, ничего в моем районе. Спускаться я, честно, никуда не спускалась, потому что рядом с моим домом укрытие — это только подвал моего же дома, который находится не в очень удовлетворительном состоянии. Наземный транспорт сразу приостановил свою работу. Об этом сообщил мэр города Самары Носков. И отбой атаки ракетной опасности, точнее, дали уже где-то в 8 утра. И тогда же наземный транспорт уже начал свою работу полноценно. Метро было открыто для того, чтобы люди могли спуститься туда и укрыться при необходимости. Как было сказано, все те дети, которые либо находились там в детских садах, но, скорее всего, речь шла о детских лагерях летних. Дети вместе с преподавателями были, естественно, отправлены в укрытие. Сейчас в городе обстановка спокойная, общественный транспорт работает, люди уже добираются до рабочих мест своих, восстанавливаются рабочий ритм.
13: По поводу Куйбышевского района, наверное, да?
14: Это в Новокуйбышевске, Куйбышевский НПЗ.
13: Это далеко от Самары?
14: Нет, от Самары это недалеко. Пока официальной информации не поступало по поводу каких-то повреждений и, не дай бог, там, жертв. Но то, что был туда прилет беспилотника, к сожалению, это уже, наверное, факт, потому что имеются многочисленные фото-видео подтверждения в различных медиа.
11: Наталья Андреянова, главред «Бизнес ФМ Самара». Минувшей ночью режим ракетной опасности вводился на всей территории Урала и в 8 регионах Поволжья. Впервые беспилотная опасность объявлялась в Омской области. Во Владимирской области, по заявлению властей, загорелись 2 объекта инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Что это за объекты, не уточняется, пострадавших нет. В Крыму БПЛА повредил крышу музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, сообщил губернатор Севастополя Развожаев. По его словам, пожару в здании музея, где находится знаменитое полотно Франца Рубо, присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная. Панорама практически уничтожена. И вот сейчас еще молния. Глава Чувашии только что сообщил. Это абсолютно новая информация. 3 человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию. США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый в Ормузском проливе американский вертолет. Как заявило Центральное командование вооруженных сил США, эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию. Сообщается, что удары нанесены по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормуза. Удары были анонсированы. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить боевой вертолет «Апач» и пообещал военный ответ. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. 2 пилота, находившиеся на борту, не пострадали. Журналист «Аксесс» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что вертолет сбил иранский дрон. Это же сообщает CNN. По данным телеканала, сбили беспилотником «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация. И источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Его можно считать высокотехнологичным. обычной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. У Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали.
11: Дмитрий Корнев, новый оборонный заказ. Иран в ответ на ночные американские удары атаковал военные базы США в Иордании и Бахрейне, заявили в КСИР. США утверждают, что Иран выпустил 4 ракеты и несколько беспилотников, но почти все были перехвачены. Иран предупредил, что в случае повторения агрессии США будут более масштабные удары по определенным целям США в регионе. Трамп, несмотря на сегодняшний обмен ударами с Ираном, уверен, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна. Цитата. «Я верю в то, что нужно отвечать жестко, я придерживаюсь с этого принципа на протяжении всей жизни, но также у нас есть хорошая сделка». Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи вчера в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,5. Все это на фоне дешевеющей нефти. О возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок, Михаил Здорожный.
16: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
17: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
16: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
18: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз. Вот такой фактор краткосрочный он будет. И он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. Соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
16: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов, и если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
19: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, если ты его поймал, то ты молодец, но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на пол фоне всех геополитических моментов мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
16: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
7: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
20: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
21: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
22: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
23: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
24: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
23: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
25: Exceed. Born for more.
23: Реклама, не оферта.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Бизнесы науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
28: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
29: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Режим ракетной опасности, введенный этим утром в Нижегородской области, отменен, говорится в сообщении РСЧС. При обнаружении обломков просят не приближаться к ним. Ранее в Минобороны сообщили, что сегодня ночью на территории области сбили украинские беспилотники самолетного типа. О последствиях атаки региональные органы власти пока не сообщали. Губернатор внес поправки в Нижегородский закон о регулировании земельных отношений, которые позволят предоставлять в аренду без торгов государственные и муниципальные земельные участки под строительство офисных зданий. При этом их площадь должна быть не менее 3000 квадратных метров, а себестоимость строительства одного квадратного метра не менее 250 тысяч рублей. Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, в Нижнем Новгороде есть дефицит качественных офисных площадей класса А, на которых могли бы разместиться головные офисы крупных налогоплательщиков, административных структур или госкомпаний, которые переедут из Москвы в регионы по поручению президента. Какие именно госкорпорации собираются приводить своих сотрудников в Нижний Новгород, пока неизвестно, пишет «Коммерсант Приволжья». Также градостроительный комитет ЗАГС Собрания предварительно одобрил поправки о предоставлении участков без торгов под строительство небольших региональных технопарков площадью от 0,3 до почти 1 гектара. Они будут рассчитаны на размещение развивающихся малых производственных компаний. Минцифры предупредила о рисках изъятия до 70% книг из библиотек. К этому может привести необоснованное применение закона об иностранных агентах и нежелательных организациях, сообщает РБК со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры, который составлен при участии книгоиздателей и торговых сетей. В докладе говорится, что применение закона ставит под угрозу ограничений даже книги Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Под фактический запрет попадают научные издания, диссертации, учебные пособия ведущих российских вузов, которые используют материалы университета комитетов, признанных нежелательными организациями. Ограничения затрагивают в том числе книги исследователей, которые преподавали или преподают в них. Результатом, по оценке Минцифры, может стать изъятие до 15% фондов публичных и научных библиотек и до 70% в муниципальных библиотеках. Затраты на посевную кампанию в Нижегородской области превысили 13 миллиардов рублей. Из них собственные средства сельхозпроизводителей – 6,5 миллиардов. Остальное – средства господдержки, средств федерального и областного бюджетов, а также краткосрочные кредиты с субсидированием процентной ставки за счет бюджета всех уровней, сообщил замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев. По подсчетам областного Минсельхоза, в этом году в Нижегородской области различными культурами засеют более миллиона гектаров. Но это на 13 тысяч гектаров меньше по сравнению с прошлым годом. По словам замминистра, нижегородские аграрии меняют и структуру сева. Они заменяют зерновые культуры на масличные, как на более маржинальные и востребованные на рынке. В этом году в два раза больше посеяно подсолнечников, в полтора раза увеличено посевы рапса. Полностью завершить посевную кампанию планируется на будущей неделе. У побережья Шанхая запустили первый в мире подводный дата-центр. По сравнению с традиционными наземными центрами обработки данных, он будет использовать более 95% зеленой энергии. Как пишет китайская газета Динтань, дата-центр напрямую подключили к морской ветряной электростанции. Экономия также достигается благодаря естественному охлаждению морской водой. Кроме того, размещение серверов в море решает проблему интенсивного водопотребления. Общий объем инвестиций в проект составил более 1,5 миллиарда юаней. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «М-Запад».
1: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
2: Цена спешит приветственной. Выглядит действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно, возможен небольшой дождь, термометры будут на отметке плюс 27 градусов. Вечером плюс 24, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 18.
3: Валюта.
4: На 10 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
29: 9 руководителей предприятий Нижегородской области вошли в топ-200 участников Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Жители региона могут принять участие в открытом голосовании и выбрать лучшего кандидата до 21 июня на официальном сайте премии. В лонглист конкурса вошли представители различных отраслей, от металлообработки и машиностроения до разработки программного обеспечения производства автокомпонентов. В число претендентов на победу включены руководители компаний «Сапфир», «Дир Систем», «ГТЛАП Диагностика», «Гранком», «Аксис», «ТСЦ Луч», «Звук и Свет», «Корпорация специального машиностроения», строении Заволжского моторного завода. Помимо народного голосования, проекты финалистов оценит профессиональное жюри, которое определит 10 победителей. Имена лауреатов объявят в июле на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Минимущество Нижегородской области, госпредприятие «Нижегородская областная фармация» оспаривают предписание Федеральной антимонопольной службы, которая фактически лишила фармацию права ремонтировать медизделия как единственного поставщика этой услуги в регионе. Такие полномочия госпредприятие получило 2 года назад, однако вопреки закону внесло изменения в устав и в реестр юридических лиц. Решили в антимонопольной службе и посчитали это реорганизацией юрлица. В министерстве Нижегородской областной фармации настаивают, что привели сведения в соответствии с общероссийским классификатором видом экономической деятельности. Ремонт оборудования не превышает 10% выручки госпредприятия, а запрет на реорганизацию вступил в силу только год назад. Тем не менее, суд отказался приостановить предписание регулятора на время разбирательства, чтобы фармация не могла продолжить спорную деятельность. Завод «Высоковольтная арматура» признан лучшим экспортером в своей категории. МЗВ ЧМЗ, входящий в холдинг «Фуренерго», занял первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». По словам экспертов, этот диплом – подтверждение профессионализма, надежности и реального вклада коллектива предприятия в развитие экономики Нижегородской области. Быть лучшим среди промышленных экспортеров региона – значит работать на уровне мировых стандартов, отмечают специалисты отрасли. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
3: Проверено практикой.
5: Быть экспертом в своей области – это только половина успеха. Другая половина – умение делиться своими знаниями перед аудиторией. Не каждый способен отлично выступать на публике. О том, как хорошо выступить, а главное – донести свою мысль до аудитории, расскажет кандидат филологических наук, бизнес-тренер и спикер по теме эффективных коммуникаций и формирования культурного кода для лидеров команд и бизнеса Мария Мельникова.
6: Представьте себе, вы стоите перед аудиторией, у вас есть всего несколько минут, чтобы донести какую-то очень важную мысль. Высыпать на слушателей поток информации – это верный способ их просто потерять. Наш мозг, к сожалению, немногозадачен, и чем больше мы ему подкидываем, тем меньше он усваивает. Но это ровно как пытаться налить ведро воды в чашку, что-то обязательно прольется. Поэтому, если вы хотите быть услышанными, ваша главная идея должна быть настолько ясной и лаконичной, что, внимание, ее можно было бы условно напечатать на вашей футболке. Почему же это так важно? Дело в том, что наш мозг устроен так, что он лучше всего запоминает то, что ему просто и понятно. Если ваша мысль слишком сложная или многословная, но она просто ускользнет и не оставит никакого следа. Это вам надо? Ну, давайте посмотрим пример из практики. Может быть, вы помните футболки Марка Якобса с надписью «It's yours to try». Это был пример провокационного маркетинга, который в свое время вызвал неоднозначную реакцию. По сути, это был призыв к действию, настолько короткий и простой, что, в принципе, не нужно было обладать высшим образованием, чтобы его понять. Однако он вызвал массу обсуждений. Сама футболка являлась в то время неким манифестом. И это пример того, как простая надпись может нести в себе целую большую философию. Помните, в любом выступлении вы продавец своих идей. И все, что вам нужно, это сделать так, чтобы покупатели запомнили этот товар, ту самую идею, и захотели ее приобрести. Как же применить этот принцип футболки в ваших выступлениях? Несколько маленьких практических рекомендаций. Во-первых, определите одну ключевую мысль. Что именно вы хотите, чтобы аудитория запомнила? Эта мысль должна быть ясной, простой и очень легко запоминающейся. Второе. Сформулируйте ее как слоган. Попробуйте выразить эту идею в нескольких словах, как если бы вы делали принт на свою футболку. Это просто поможет вам отсеять все лишнее. Третье. Поддерживайте главную мысль на протяжении всего выступления. Все ваши аргументы, примеры, истории, эмоции должны работать на нее, эту самую главную мысль. Четвертое. Используйте метафоры и образы. Они помогают сделать ваши идеи более наглядными и запоминающимися для аудитории. Пятое. Избегайте многословия и каких-то сложных терминов. Все-таки говорите просто и понятно, используя короткие предложения. Ну и в заключении важно отметить, что лаконичность – это не просто урезание информации, а это правильная концентрация. Это про умение донести суть и отбросить все лишнее. Если все-таки вы хотите, чтобы ваши слова доходили до сердец, умов, аудитории, научитесь укладывать свои мысли в одну футболку. Это точно тот самый навык, который сделает вас более убедительными и эффективными спикерами.
8: Проверено практикой на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Через век. Главные капиталы России. Карл Васильевич Хагелин.
11: Самый крупный теплоход Каспийской флотилии братьев Нобелей носил имя Хагелин. Это был знак уважения и признания заслуг управляющего делами фирмы «Нобель» в России Карла Хагелина. Швед российского происхождения, родившийся в Москве в 1860 году, начал учебу в школе-интернате в Нижнем Новгороде. Бухгалтерию изучал в училище в Саратове. Брал частные уроки математики, физики и химии. А в 23 года уехал в Стокгольм на учебу в высшее техническое училище. Там его заметил Людвиг Нобель и пригласил в Санкт-Петербург. В 1887 году Карл стал отвечать за перевозки и хранение нефти в Поволжье, а с 1899 он уже один из пяти директоров товарищества братьев Нобелей, на нем руководство флотилии, добычи и переработки нефти в Баку. Он также отвечал за реализацию программы постройки новых судов и их оснащений дизельными моторами.
7: В 1906 году Хагелин побывал в США, чтобы изучить американский опыт нефтяного промысла. На основании его отчета о поездке была разработана стратегия дальнейшего развития товарищества Нобелей в России. Работая в Нобеле, Карл Васильевич одновременно был генеральным консулом Швеции в Санкт-Петербурге. При этом не оставлял он и трудов на благо технического прогресса. Будучи одним из ведущих инженеров страны, в 1907 году он руководил разработкой чертежей, по которым Коломенским заводом было построено первое в мире судно с дизельной моторной установкой. А в 1908 году на заводе «Людвиг Нобель» в Санкт-Петербурге по проекту Хагелина изготовлен первый в мире быстроходный дизельный мотор, который был установлен на подводной лодке Балтийского флота «Минога». В конце 1917 года Карл Хагелин уехал в Швецию. В июле-августе 18-го он приезжал в Петроград как дипломатический курьер. Получил от советской власти предложение возглавить техническое руководство бакинской нефтепромышленностью, но отказался. Вернувшись в Швецию, вместе с Эммануэлем Нобелем стал крупнейшим акционером шведской компании AB Криптограф, в которой работал и получил международное признание его сын Борис Хагелин, создатель самой известной после «Энигмы» шифровальной машины в мире. Карл Васильевич умер в Стокгольме в возрасте 95 лет.
28: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
12: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Бывший председатель совета директоров банка БКФ, основатель компании «Русский продукт» Ольга Меримская вышла на свободу после 4,5 лет заключения. Об этом изданию «Ведомости» рассказали источники, знакомые с решением суда в Калужской области. Он принял решение об условно-досрочном освобождении Меримской еще в конце апреля, но известно об этом стало только сейчас. Освобождение Меримской предшествовало кардинальное смягчение приговора. В конце декабря 25-го второй кассационный суд общей юрисдикции сократил ей срок лишения свободы с 19 лет до 8 лет и 9 месяцев колонии общего режима. В прокуратуре пришли к выводу, что нижестоящие суды не учли материнские чувства фигурантки, которая с помощью взяток возвращала похищенную дочь. Основатель Microsoft Билл Гейтс сегодня даст показания Конгрессу США в рамках продолжающегося расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Комитет по надзору в правительственной реформе Палаты представителей начнет стенографический допрос Гейтса в 10 утра по местному времени, 17:00 по Москве. Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным Минюстом, в частной переписке содержится сведения о попытках Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов. В России водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять багги и вездеходами. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, расширяющий возможности управления внедорожной техникой для автомобилистов с правами категории Б, С и Д. Документ предусматривает, что водители старше 19 лет смогут управлять транспортом категории А2 багги, вездеходами и другими внедорожными машинами массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Зафиксированы повреждения на нескольких самарских промпредприятиях в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор. Он также проинформировал о 3 пострадавших. А ранее губернатор Чувашии сообщил также о 3 пострадавших. В нескольких российских регионах сообщалось о ракетной атаке. Именно о ракетной. И как раз самый серьезный удар пришелся по Чебоксарам и по Самаре. А в Севастополе дроны ударили и полностью практически уничтожили панораму обороны города, произведения, созданные в начале прошлого века. Танкеры, банки, крипта, рыба. Еврокомиссия обнародовала идеи по 21-му пакету антироссийских санкций. Также в нем заморозка потолка цен. А на буре идей комментарий Георгия Буфта через минуту. Зарубежные сервисы, которые ушли из России самостоятельно, снова доступны без VPN-сервисов. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Brawl Stars и так далее. Как работает эта технология? Есть ли на нее спрос? Все подробности в нашем эфире. 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как предварительно можно оценить эффект от новых санкций, комментирует Георгий Бофт.
15: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более 44 долларов за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
14: Это был Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает» о том, как будет работать запрет на въезд в ЕС участников СВО в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова доступны без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряд других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана «Б», а теперь появился и в обновленной подписке «Б». В компании называют это развитием идеи так называемых «белых VPN», комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
16: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше они работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
17: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
16: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, Билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план «Б» определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость работоспособность такого решения.
17: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
16: Конечно, если у государства будут определенные понимания там цели и задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, и мы это и делаем.
14: Сергей Анохин, гендиректор Билайн. Стоимость самого плана «Б» сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц, в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобится иностранный аккаунт, потому что российские профили сами платформы заблокировали. А планы создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написал ряд СМИ. По их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор, разработчик CRM-системы «Мегаплан» Сергей Козлов.
18: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
14: Сергей Козлов, система «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идеи РКН подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма. И даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
19: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем разрабатываем государственный ОПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-ОПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. Белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем гос. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
14: Александр Кукульчук, Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор.
28: Прямо сейчас.
14: 10 пассажирских поездов задерживаются из-за отсутствия напряжения в контактной сети на участке Куйбышевской железной дороги. Но это как раз в связи с атакой на поволжские регионы. Как сообщает пресс-служба магистрали, из-за отключения напряжения в контактной сети на станции Креш задерживаются поезда Самара-Новокуйбышевск, Адлер-Чита, Новокуйбышевск-Тольятти, Сызрань-Мирная, Санкт-Петербург-Самара, Чапаевск-Курумыч, Новокуйбышевск-Самара, Сызрань-Мирная, Москва-Самара, Москва-Орск. И пригородный поезд Самара-Новокуйбышевск отменен. Отклонение от графика на данный момент.

0: вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бета и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банка, в котором у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф банка не запустились. Другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Геращенко, «Розетки». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturun.ru. 0+.
3: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
4: Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает.
3: Судьба, наследство. На Бизнес FM.
2: Валюты. Валюты. Алжирский динар пришел на смену алжирскому франку в 1964 году после обретения страной независимости. Название динар получил в честь золотой монеты, которая чеканилась на этих землях в 7 веке. Наименование разменных денег сантимы оставили как напоминание о французской колонизации. Сегодня динар на 2 порядка с лишним дешевле доллара США.
3: Валюты на Бизнес FM.
2: Прямо сейчас.
1: Директор музея «Панорамы» в Севастополе говорит, что символ Севастополя «Панорама» могла быть уничтожена, либо получила критические повреждения при ударе ВСУ. Об этом сообщает агентство ТАСС без подробностей, но чуть ранее губернатор также говорил, что очень серьезные повреждения, по крайней мере, по предварительным данным, получило здание музея, горела крыша, была такая информация. А сейчас музей заявляет, что специалисты проведут экспертизу, чтобы понять, возможно ли панораму спасти.
2: Компании и корпорации.
5: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: IPO.
5: SpaceX готовится к IPO с оценкой около 1,85 триллионов долларов, как ранее сообщали СМИ, отмечает Forbes. Компания рассчитывает привлечь не меньше 75 миллиардов долларов, а само размещение может стать крупнейшим в истории. По данным Reuters, это будет полностью новое размещение акций, то есть все деньги пойдут самой SpaceX, а не текущим акционерам.
2: Отчеты и планы.
5: «Москвич» планирует выпустить первый гибридный автомобиль в 2027 году. Об этом «Коммерсанту» рассказала гендиректор автозавода Елена Фролова. Подробности модели она не раскрыла. Новинка будет дороже обычной машины с ДВС, но цена не должна быть запредельной. У гибридов батарея меньше, чем у электромобилей. «Коммерсант» пишет, что модель может быть связана с сотрудничеством «Москвича» и китайской «САИК». В Google переводчик добавили аудиомодель Gemini 3.5 Live Translate для почти мгновенного перевода речи. Модель работает более чем 70 языками

0: не ждет длинных пауз и переводит речь почти непрерывно, чтобы разговор звучал естественнее. Google также пишет, что функция уже появляется в приложении Google переводчика на Android и iOS и может работать с подключенными наушниками.
1: Сделки.
0: Владелец бренда Простоквашино обсуждает покупку бывшего актива Mercedes в Подмосковье, сообщили источники РБК. Речь идет о компании «Логика молока», которая рассматривает бывший логистический центр Mercedes-Benz в Дмитровском районе как площадку для нового производства или логистического проекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «9:49 в Москве. В России расширит список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом известием сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. Это в том числе и комиссия при покупке и продаже этих криптовалют, продолжит Валерий Убадоев.
3: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
3: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
5: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
3: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
1: «Капитал» с Григорием Бегларяном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
2: Доброе утро, Гриш.
6: Доброе утро.
2: 2505 пунктов индекс Мосбиржи на открытии дневной сессии показывает падение почти в 0,7%. И так мы и снова ниже 2500 уйдем.
6: Так это психологический уровень, конечно, хочется удерживаться хотя бы на психологическом уровне. Но рынок вчера как раз отыграл снижение, восстановили позиции по индексу Мосбиржи, когда еще раз тестировали низы с конца октября прошлого года. Ну, как раз 2400+. Ну, в принципе, пока не видно катализаторов, которые могли бы рынок поддержать вчера. В принципе, наверное, усилиями акций Сбербанка рынок удержался, но и отыграли часть снижения акций нефтегазового сектора. Сегодня с утра акции Сбербанка в небольшом минусе, но более активно теряют цене акции нефтегазового сектора. Я смотрю, в моменте почти по 2% было падение по акциям Роснефти. Новатэк снижается очень близко к уровню в 1000 рублей. Эти потери в процент. Газпром теряет почти 0,5%. В общем, здесь пока ситуация особо не изменилась в лучшую сторону. Но тем более российская валюта пока остается стабильной. Фьючерсный рынок у нас так уже заторговался. Юань к рублю на фьючерс, это вечный фьючерс, он фактически совпадает с биржевыми ценами. 10,5 еще раз тестируем, посмотрим, что будет. Но в первые часы торгов обычно сразу наката предложения валюты нет, если мы берем рыночные условия. Поэтому если дилеры ЦБ будут покупать в первые часы, может быть, вот попытаются юань к рублю сразу куда-нибудь повыше задрать, чтобы удерживать котировки там. Но пока в целом здесь ситуация особо не изменилась. Что касается рынков глобальных, ну, вот эти очередные любовные шлепки между Ираном и США, соответственно, рынок особо не напугали. Ну, был небольшой скачок цен на нефть до $93, но тебе сейчас вот слишком такая массовая уверенность в том, что ничего с точки зрения такой сверхэскалации между США и Ираном не будет, все успокоится, меморандум озвучат, перемирие продлятся и прочее, поэтому военная премия в нефтяных котировках особо пока не скачет. Ну и фондовые индексы в целом пока стабилизировались. Азиатские сегодня немножечко упали. Доллар американский в целом пока остается крепким. Но вот видно, что одна часть рынка видит, что есть какие-то риски эскалации, которые общий широкий рынок не видит как риски. А другие инвесторы считают, что все нормально, хорошо. Так что вот посмотрим, чем все кончится. Ну, понятно, что вот эти любовные шлепки могут завершиться и такой хорошей поркой, да, и в таком случае эскалация может вспыхнуть внезапно. Так что рынок, может быть, это не учитывает, и в случае эскалации, конечно, будет такой достаточно жесткий коррекционный спад, но пока рынок в такой сценарий не верит.
1: Капитал на Бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95. 6+. Реклама.
7: Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
8: Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Hawk's Head.
7: дословно кабанья голова. Большая бочка для измерения объема жидкости или пищевых продуктов. В колониальные времена хогсхед для табака определялся в 550 литров и весил 1000 фунтов, то есть 450 килограммов. Но чаще всего кабанья бочка служила мерой для сахара, сельди и алкогольных напитков.
1: Знай меру на Business FM. Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. В Чебоксарах после ракетной атаки пострадали 3 человека. Об этом заявил глава Чуваши Олег Николаев. 2 в состоянии средней степени тяжести, еще 1 получил легкие травмы. Их жизни ничто не угрожает. Ракетная опасность отменена, но режим повышенной готовности сохраняется из-за возможных ударов беспилотников, добавил Николаев. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В городе организован пункт помощи на базе одной из школ. Там работают медики и психологи. Также работает телефон горячей линии. Из-за законов о нежелательных организациях и иноагентах из библиотек могут изъять до 15% фондов. Это следует из доклада Минцифры, книгоиздателей, торговых сетей. В некоторых муниципальных библиотеках это может быть до 70% книг. Фонды, которые впоследствии были признаны нежелательными, спонсировали выпуск русской классики. В связи с этим авторы доклада предлагают не изымать книги, которые были произведены до признания организации нежелательной. Португальский тренер Жозе Мауриньо согласился возглавить мадридский Реал. Об этом сообщает пресс-служба Бенфики, в которой до недавнего времени работал Мауриньо. Лиссабонский клуб получит от Реала неустойку в 15 миллионов евро. Ранее Мауриньо уже работал в Реале с 10 по 13 годы. Он приводил команду к победам в чемпионате, кубке и суперкубке Испании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 10:00 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Ракетная опасность сегодня объявлялась на Урале, в Поволжье и Чувашии, в Самаре. 3 пострадавших, повреждены промпредприятия. Ракетные атаки подверглись и Чебоксары. Там также 3 пострадавших. Собрали все, что известно к этой минуте. США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку на американский вертолет. Центральное командование сообщило, что целями стали системы ПВО, пункты управления и радары в районе Армузского пролива. При этом Вашингтон по-прежнему рассчитывает на мирную сделку, заявляет Трамп. Российский рынок акций вновь открылся снижением. Накануне индекс Мосбиржи пробивал отметку в 2500. Между тем рубль продолжает свое укрепление. Доллар на межбанке сейчас 71.65. О причинах падения акций и о дальнейших перспективах рубля мы поговорили с экспертами. Итак, ракетная атака в Поволжье больше всего досталась Чувашии и Самаре. Это подтвердили власти регионов. В Чебоксарах первый сигнал ракетной опасности прозвучал в начале 6 утра. Местные телеграм-каналы сообщали, что в новоюжном районе города, неподалеку от ТЦ МТВ-центр, прогремел взрыв. Писали об отчетливо громком хлопке, сопровождавшемся сильной вибрацией. Над городом был черный столб дыма. Позднее ракетную опасность в регионе вновь объявляли и снимали каждые полчаса. В связи с угрозой власти рекомендовали родителям не отводить детей в детские сады и пришкольные лагеря до отбоя опасности. Также перекрывали движение по нескольким дорогам. Для населения открыта горячая линия психологической поддержки, а жители призвали соблюдать меры личной безопасности. 3 человека пострадали в Чебоксарах в результате атаки беспилотников, заявил глава республики Олег Николаев. Об обстановке в городе говорит местный житель Сергей.
11: Частично там улица перекрыта, все части той, что и в прошлый раз бомбили, там несколько улиц. Это недалеко от центра, но это промзона. Но да, рекомендовано студентам, школьникам находить на занятия, паники никакой нет.
12: Сами дверь спускались, спустя, когда вот объявили ракетную опасность?
11: Да нет, там 2 прилета было, по-моему, до 6 еще утра и после 6. Ну, кто-то бомбоубежище, да, скорее всего, спускался. Есть они, укрытие есть.
12: А у вас слышно было?
11: Слышно, да. Ну, я живу не очень далеко от того места, где бомбили. Может, может быть, парочку кварталов.
12: Говорят, что сильный дым.
11: Дым, это, видимо, где-то рядом. Там, где живут, там не было видно. Но у нас глава подтвердил, это прилет ракет. А как что, подробности, где что, еще пока ничего не говорит.
10: Сергей из Чебоксар. Последний раз Чебоксары подвергались крупной ракетной атаке 5 мая. Тогда повреждения получили около 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Власти сообщали о 44 пострадавших и 3 погибших. В Самаре последствия сегодняшней атаки оказались более заметными для работы городских служб. Мэр города Иван Носков сообщил, что общественный транспорт приостанавливал движение, а метро работало в качестве укрытия. В результате атаки беспилотников по Самарской области пострадали 3 человека, повреждены несколько промышленных предприятий Самарской области. Это сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Рассказывает главный редактор бизнеса ФМ Самара Наталья Андриянова.
13: Вначале БПЛА это ночью, а уже без 5-6 по Самаре раздалась сирена с объявлением ракетной опасности. Мне не было слышно никаких хлопков, ничего в моем районе. Спускаться я, честно, никуда не спускалась, потому что рядом с моим домом укрытие – это только подвал моего же дома, который находится не в очень удовлетворительном состоянии. Наземный транспорт сразу приостановил свою работу. Об этом сообщил мэр города Самары Носков. И отбой атаки ракетной опасности, точнее, дали уже где-то в 8 утра. И тогда же наземный транспорт уже начал свою работу полноценно. Метро было открыто для того, чтобы люди могли спуститься туда и укрыться при необходимости. Как было сказано, все те дети, которые либо находились там в детских садах, но, скорее всего, речь шла о детских лагерях летних. Дети вместе с преподавателями были, естественно, отправлены в укрытие. Сейчас в городе обстановка спокойная, общественный транспорт работает, люди уже добираются до рабочих мест своих, восстанавливается рабочий ритм.
12: По поводу Куйбышевского района, наверное, да?
13: Это в Новокуйбышевске, Куйбышевский НПЗ.
12: Это далеко от Самары?
13: Нет, от Самары это недалеко. Пока официальной информации не поступало.
10: Наталья Андреянова, главный редактор бизнеса ФМ Самара. В Самарской области 10 поездов задерживаются из-за отключения канатной сети на участке Куйбышевской железной дороги. Отклонение от графика достигает 1,5 часов. Минувшей ночью режим ракетной опасности вводился на всей территории Урала и в 8 регионах Поволжья. Впервые беспилотная опасность объявлялась в Омской области. В Владимирской области, по заявлениям властей, загорелись 2 объекта инфраструктуры. Что это за объекты? Не уточняется, пострадавших нет. В Крыму беспилотники повредили крышу музея «Панорамы обороны Севастополя», сообщил губернатор Севастополя Развожаев. По его словам, пожар в здании музея, где находится знаменитое полотно Франца Рубо, присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная, панорама практически уничтожена. США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый в Ормузском проливе американский вертолет. Как заявило Центральное командование вооруженных сил США, эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию. Сообщается, что удары нанесены по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормуза. Удары были анонсированы. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить боевой вертолет «Апачи» и пообещал военный ответ. Это первая потеря «Апачи» для штата в ходе конфликта с Ираном. 2 пилота, находившиеся на борту, не пострадали. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что вертолет был сбит иранским дроном. И это же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апач» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Его можно считать высокотехнологичным. обычной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. У Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы.
10: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Иран в ответ на ночные американские удары атаковал военные базы США в Иордании и Бахрейне, как заявил КСИР. США утверждают, что Иран выпустил 4 ракеты и несколько беспилотников, но почти все были перехвачены. Но Тегеран предупредил, что в случае продолжения агрессии США будут более масштабные удары по определенным целям США в регионе. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Но российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5. Евро протестировал отметку 82,5. Сейчас доллар 71,16, евро 82,20. И все это на фоне дешевеющей нефти. Продолжит Михаил Задорожный.
15: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
16: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. А если ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как видите, корректируется.
15: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
17: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз. Вот такой фактор краткосрочный он будет. И он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. Соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать или там продавать акции российских предприятий, потому что, опять-таки, они часть экономики, и если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
15: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
18: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
15: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
8: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. С самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде открылась горячая линия по вопросам развития предпринимательства. Обратиться к специалистам Департамента развития предпринимательства можно сегодня с 10 до 12.00 по телефону 435-58-43. 435-58-43. Губернатор внес поправки в Нижегородский закон о регулировании земельных отношений, которые позволят предоставлять в аренду без торгов государственные и муниципальные земельные участки под строительство офисных зданий. При этом их площадь должна быть не менее 3000 квадратных метров, а себестоимость строительства одного квадратного метра не менее 250 тысяч рублей. Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, в Нижнем Новгороде есть дефицит качественных офисных площадей класса А, на которых могли бы разместиться головные офисы крупных налогоплательщиков, административных структур или госкомпаний, которые переедут из Москвы в регионы по поручению президента. Какие именно госкорпорации собираются приводить своих сотрудников в Нижний Новгород, пока неизвестно, пишут коммерсант Приволжье. Также градостроительный комитет ЗАГС Собрания предварительно одобрил поправки о предоставлении участков без торгов под строительство небольших региональных технопарков площадью от 0,3 до почти 1 гектара. Они будут рассчитаны на размещение развивающихся малых производственных компаний. Минцифры предупредила о рисках изъятия до 70% книг из библиотек. К этому может привести необоснованное применение закона об иностранных агентах и нежелательных организациях, сообщает РБК со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры, который составлен при участии книгоиздателей и торговых сетей. В докладе говорится, что применение закона ставит под угрозу ограничений даже книги Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Под фактический запрет попадают научные издания, диссертации, учебные пособия ведущих российских вузов, которые используют материалы университета, признанных нежелательными организациями. Ограничения затрагивают в том числе книги исследователей, которые преподавали или преподают в них. Результатом, по оценке Минцифры, может стать изъятие до 15% фондов публичных и научных библиотек и до 70% в муниципальных библиотеках. Затраты на посевную кампанию в Нижегородской области превысили 13 миллиардов рублей. Из них собственные средства сельхозпроизводителей – 6,5 миллиардов, остальное – средства господдержки, средств федерального и областного бюджетов, а также краткосрочные кредиты с субсидированием процентной ставки за счет бюджета всех уровней, сообщил замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев. По подсчетам областного Минсельхоза, в этом году в Нижегородской области различными культурами засеют более 1 000 000 гектаров, но это на 13 тысяч гектаров меньше по сравнению с прошлым годом. По словам замминистра Нижегородской Ульяновске аграрии меняют и структуру сева. Они заменяют зерновые культуры на масличные, как на более маржинальные и востребованные на рынке. В этом году в два раза больше посеяно подсолнечников, в полтора раза увеличено посевы рапса. Полностью завершить посевную кампанию планируется на будущей неделе. У побережья Шанхая запустили первый в мире подводный дата-центр. По сравнению с традиционными наземными центрами обработки данных, он будет использовать более 95% зеленой энергии. Как пишет китайская газета Динтань, дата-центр напрямую подключили к морской ветряной электростанции. Экономия также достигается благодаря естественному охлаждению морской водой. Кроме того, размещение серверов в море решает проблему интенсивного водопотребления. Общий объем инвестиций в проект составил более 1,5 миллиарда юаней. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Погода.
21: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно, возможен небольшой дождь, термометры будут на отметке плюс 27 градусов. Вечером плюс 24, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 18.
20: Валюта.
21: На 10 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
20: Компании и корпорации.
19: 9 руководителей предприятий Нижегородской области вошли в топ-200 участников Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Жители региона могут принять участие в открытом голосовании и выбрать лучшего кандидата до 21 июня на официальном сайте премии. В лонглист конкурса вошли представители различных отраслей, от металлообработки и машиностроения до разработки программного обеспечения и производства автокомпонентов. В число претендентов на победу включены руководители компаний «Сапфир», «Дир Систем», «ГТЛАБ Диагностика», «Гранком», «Аксис», «ТСЦ Луч», «Звук и Свет», «Корпорация специального машиностроения», строении Заволжского моторного завода. Помимо народного голосования, проекты финалистов оценит профессиональное жюри, которое определит 10 победителей. Имена лауреатов объявят в июле на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Минимущество Нижегородской области, госпредприятие Нижегородская областная фармация оспаривают предписание Федеральной антимонопольной службы, которое фактически лишило фармацию права ремонтировать медизделие как единственного поставщика этой услуги в регионе. Такие полномочия госпредприятие получило 2 года назад, однако, вопреки закону, внесло изменения в устав и в реестр юридических лиц. Решили в антимонопольной службе и посчитали это реорганизацией юрлица. В министерстве Нижегородской областной фармации настаивают, что привели сведения в соответствии с общероссийским классификатором видом экономической деятельности. Ремонт оборудования не превышает 10% выручки госпредприятия, а запрет на реорганизацию вступил в силу только год назад. Тем не менее, суд отказался приостановить предписание регулятора на время разбирательства, чтобы фармация не могла продолжить спорную деятельность. Завод «Высоковольтная арматура» признан лучшим экспортером в своей категории. МЗВЧ МЗ, входящий в холдинг «Фуренерго», занял первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». По словам экспертов, этот диплом – подтверждение профессионализма, надежности и реального вклада коллектива предприятия в развитие экономики Нижегородской области. Быть лучшим среди промышленных экспортеров региона – значит работать на уровне мировых стандартов, отмечают специалисты отрасли. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
20: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов.
23: Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. Кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. А в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии игумного танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания игумного и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которой вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
20: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
0: Sie können goldene Nase verdienen.
23: С немецкого языка это буквально переводится «заработать золотой нос». Так говорят о людях, которые получают прибыль, не прилагая особых усилий. Ведь у них золотой нос, то есть хороший нюх на ситуации, сулящие выгоду. В русском языке у таких людей деловая хватка, предпринимательская жилка и коммерческое чутье.
20: Срочные переводы на Бизнес-ФМ. Курс истории или история курса.
3: На территории ЮАР есть низкая горная цепь Витвотерс-Рент, которую сокращенно называют просто Рент. В конце 19 века именно здесь обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений золота. В 1961 году, когда была создана Южноафриканская республика, появилась валюта, которую назвали Рент. Он сменил южноафриканский фунт, ходивший на территории современной ЮАР больше полстолетия, пока страна была доминионом Великобритании. До начала 80-х годов прошлого века один Рент стоил около $1,5. Но в 1982 году против ЮАР в связи с проводившейся в стране политикой апартеида ввели ряд санкций. И национальная валюта начала падать. Через 10 лет доллар стоил уже 3 ренда, а к 2001-му достиг исторического минимума почти 14 рендов за доллар. Сегодня южноафриканский рент является ограниченно конвертируемой валютой, курс которой колеблется около отметки 13 за доллар США.
20: Курс истории или история курса на Business FM. Made in China.
23: Одним из важнейших китайских изобретений стала бумага. Неудивительно, что именно в Поднебесной появились и первые бумажные купюры. Самые древние сохранившиеся образцы датированы 8 веком нашей эры. По сути, это были первые векселя с ограниченным сроком действия. Торговцы использовали их при крупных сделках, чтобы избежать неудобств, связанных с передачей огромного количества монет. Полноценные бессрочные бумажные деньги начали выпускать в Китае в 13 веке, во времена правления династии
2: юань. Кстати, юань в буквальном переводе означает «круглый предмет». Так в Китае 400 лет назад называли серебряные монеты династии Цин, а теперь называют современную валюту Поднебесной. В Европе первые бумажные деньги появились лишь в середине 17 века.
22: Бизнес FM.
23: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: «21 акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых рестрикций?» Комментарий Георгия Бовта.
2: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Это был политолог Георгий Бов. Телеграм-канал «Бовт знает» о том, как будет работать запрет на въезд в ЕС участников СВО в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова доступны без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster и Brawl Stars, и также ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. В компании называют это развитием идей так называемых «белых VPN», комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
3: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
4: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
3: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, Билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить эту устойчивость, работоспособность такого решения.
4: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
3: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, и мы это и делаем.
1: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость в самом VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написал ряд СМИ. И по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозиториям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение это логичное, но здесь есть нюанс, говорит гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан Сергей Козлов.
5: Логика создания GosVPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ в отрасли, идею РКН подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. К тому же Роскомнадзор сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор «Калибрити» группы Александр Кукольчук.
6: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с них, где там все открыто, иначе это невозможно, ну, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше пустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный УПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть ГосВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. А белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукульчук, Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозиторий. Мы направили в Роскомнадзор запрос. Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После остановки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложения вылетают сразу после открытия. Им пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере, приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розетки» Даниил Горащенко.
7: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение.

0: то уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Даниил Горащенко, главный редактор «Розеткит». При этом проблема оказалась не только российской, за рубежом после обновления пользователей, сообщает о сбоях в Uber и популярной игре Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы будет осенью.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 21 июня. Клуб Алексея Козлова. Термен, Бурсов, Коджиро. Проект музыкантов из России и Японии, объединяющий современные импровизационные практики и экспериментальное звучание. В центре программы взаимодействия электронных и акустических инструментов, тонкая работа с тембром и внимание к пространству звука. Музыканты представят концерт, в котором соединяются элементы авангарда, эмбиента и свободной импровизации. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
3: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
4: Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает.
3: Судьба наследства на Бизнес FM.
2: Валюты. Валюты. Армянский драм впервые появился в 11-м столетии, когда Киликийское армянское царство стало чеканить собственные серебряные монеты. Название «драм» буквально означает «деньги». Официальной валютой Армении драм снова стал в 1993 году, придя на смену рублю. Сегодня в несколько сотен раз дешевле доллара США.
3: Валюты на Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
5: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: IPO.
5: SpaceX готовится к IPO с оценкой около 1,85 триллионов долларов, как ранее и сообщали СМИ, отмечает Forbes. Компания рассчитывает привлечь не меньше 75 миллиардов долларов, а само размещение может стать крупнейшим в истории. По данным Reuters, это будет полностью новое размещение акций, то есть все деньги пойдут самой SpaceX, а не текущим акционерам.
2: Отчеты и планы.
5: «Москвич» планирует выпустить первый гибридный автомобиль в 2027 году. Об этом «Коммерсанту» рассказала гендиректор автозавода Елена Фролова. Подробности модели она не раскрыла. Новинка будет дороже обычной машины с ДВС, но цена не должна быть запредельной. У гибридов батарея меньше, чем у электромобилей. «Коммерсант» пишет, что модель может быть связана с сотрудничеством «Москвича» и китайской «Сайк». В Google переводчик добавили аудиомодель Gemini 3.5 Live Translate для почти мгновенного перевода речи. Модель работает более чем 70 языками, не ждет длинных пауз и переводит речь почти непрерывно, чтобы разговор звучал естественнее. Google также пишет, что функция уже появляется в приложении Google переводчика на Android и iOS и может работать с подключенными наушниками.
2: Сделки.
5: Владелец бренда Простоквашино обсуждает покупку бывшего актива Mercedes в Подмосковье, сообщили источники РБК. Речь идет о компании «Логика молока», которая рассматривает бывший логистический центр Mercedes-Benz в Дмитровском районе как площадку для нового производства или логистического проекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Мобильное приложение Сбербанка для бизнеса снова доступно в App Store. Корпоративные клиенты крупнейшего банка страны уже могут скачать и установить его на свои айфоны и другие устройства от Apple. Подробности у Михаила Задорожного.
6: В мобильном приложении Сбербизнес есть все ключевые функции для взаимодействия с банком. Платежи, переводы, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, работа с электронным документооборотом, эквайрингом и многое другое. На смартфоны под управлением Android его можно установить в том числе из российских магазинов приложений. С техникой Apple немного сложнее. Пользователь может самостоятельно установить

0: только те приложения, которые представлены в официальном магазине App Store. Сейчас приложение Сбербизнес доступно там под названием Aldente. О возможностях обновленного приложения для бизнеса рассказывает старший управляющий директор, директор департамента бизнес-помощник Сбербанка Анна Лаевская.
1: В каждой новой версии приложения мы улучшаем производительность, работаем над безопасностью, быстродействием, поэтому рекомендуем нашим клиентам поддерживать актуальные версии Сбербизнеса на их смартфонах. Кроме этого, в новом Сбербизнесе появилась возможность поддерживать платежи по QR-коду и подключиться к режиму налогообложения АОСН. И кроме этого, в новой версии также доступны навыки бизнес-помощника нашего и ассистента на основе гигачата.
0: Из-за политики американской компании Apple, которая время от времени удаляет из App Store мобильные приложения российских банков, Сбербизнес приходится размещать там под разными названиями. Поэтому банк рекомендует не затягивать с установкой обновленного приложения. Кроме того, это позволит получить доступ ко всем новинкам Сбербизнес. Продолжает старший управляющий директор, директор департамента бизнес-помощник Сбербанка Анна Лаевская.
1: Мы стараемся обновлять наше приложение 3-4 раза в год. Мы активно развиваем наши приложения, они доступны на всех платформах, как на iOS, так и на Android. И, конечно, нам важно, чтобы все клиенты имели возможность пользоваться теми функциями и услугами, которые мы для них разрабатываем. Кроме этого, всегда можно установить актуальную версию в наших офисах, но лучше не откладывать и сделать это самым простым, удобным способом скачать.
0: Каждый месяц мобильное приложение Сбербизнес использует 1,5 миллиона человек. При этом свыше 650 тысяч предпринимателей открывают его каждый день. Каждый второй из них вообще не заходит в веб-версию и работает только с мобильным приложением. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую еще раз.
4: Добрый день.
3: А давай с рубля начнем. Я смотрю, растет сейчас доллар на межбанке 71,87, уже почти 72, и юань 10,60.
4: Изменения, конечно, минимальные, при этом тут еще выводы делать рано. Подождем хотя бы полудня, да, когда активность на межбанке хоть как-то проявит себя. А пока, как я уже вот утром напоминал, в принципе, валютные дилеры ЦБ, которые сейчас по поручению Минфина покупают каждый день валюту почти на 6 миллиардов рублей, ну, может быть, они решили сразу сходу начать покупку, чтобы куда-нибудь поднять юань к рублю повыше и дальше, чтобы все дело стабилизировалось. Но, по сути, пока ничего не меняется. Стабильность на рынке есть. Я вчера, кстати, ЦБ давал обзор финансовых рисков. Да. Экспортеры достаточно много продавали валюты и в апреле, и в мае. Вот что в июне будет, по-моему, по тренду, который был, тут еще больше всего выросло среди по нашей экспортной линейке. Не только же энергия, а все растет на глобальном рынке. Поэтому, может быть, если такими же темпами будут получать валютную выручку, соответственно, текущая покупка на 6 миллиардов рублей не сломает серьезно тренд, то есть не сильно ослабит рубль, а может быть даже продажи, если они будут со стороны экспортеров, и не будет адекватного спроса со стороны тех же импортеров, хотя этот спрос слабый, экономика все-таки у нас пока в режиме стагнации, поэтому, ну, как минимум, стабильность сохранится. Как максимум, с учетом больших спекулятивных позиций против рубля на ожиданиях, то, что финансовые власти любой ценой рубль ослабит. Ну, вот, если наступит некое разочарование, спекулянты могут ликвидировать эти позиции, и, соответственно, локально можем получить еще один виток укрепления рубля, ну, к юаню для начала. На глобальном рынке ситуация в целом спокойная. Ничего пока с точки зрения реакции на обоюдные очередные обстрелы Иран-США нет. Хотя цены на нефть все-таки так под подозрением. С подозрением смотрит на общую диспозицию. Сегодня обстрелы и тишина. Завтра кто-нибудь еще мешается. Поэтому не исключена какая-то резкая эскалация. Так что цены на нефть остаются на относительно высоком уровне. Кстати, вот перед на торгах в Европе фьючерс на нефть, опять я смотрю, стали потихонечку ползти вверх. Брент вернулся к отметке в $92.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
5: Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Конрад Хилтон изначально собирался стать банкиром, но в 1919 году, вернувшись после службы в армии, по наитию купил 40-комнатный отель в небольшом нефтяном городке в Техасе. К началу Великой депрессии у Конрада уже было 8 гостиниц и личное состояние в 9 миллионов долларов. После биржевого краха 1929-го кредиторы забрали у Хилтона за долги все отели, оставив его формальным управляющим. И это дало ему шанс на вторую попытку. Новая гостиница появилась в собственности у Хилтона еще до начала Второй мировой. А в конце 40-х журнал Time уже признал его крупнейшим ательером в мире. Перед смертью весь свой капитал размером в 160 миллионов долларов Конрад завещал благотворительным фондам. Вторая попытка на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход, и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героине июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагают пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицы на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 10.58, в студии Вероника Романова. Бывший председатель Совета директоров банка БКФ и основатель компании «Русский продукт» Ольга Меримская вышла на свободу после 4.5 лет заключения. Об этом в газете «Ведомости» рассказали источники, знакомые с решением суда в Калужской области. Он принял решение об условном досрочном освобождении Меримской еще в конце апреля, но известно об этом стало только сейчас. Освобождению Меримской предшествовало кардинальное смягчение приговора в конце декабря. декабря 25-го второй кассационный суд общей юрисдикции сократил ей срок лишения свободы с 19 лет до 8 лет и 9 месяцев в колонии общего режима. В прокуратуре пришли к выводу, что нижестоящие суды не учли материнские чувства фигурантки, которая с помощью взяток возвращала похищенную дочь. Основатель Microsoft Билл Гейтс сегодня даст показания Конгрессу США в рамках продолжающегося расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Публикация финального архива материалов по этому делу в конце января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. В обнародованных Минюстом материалах говорилось, что в частной переписке содержались сведения о попытках Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками. В России водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять байками и вездеходами. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, расширяющий возможности управления внедорожной техникой для автомобилистов с правами этих категорий. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 11 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ракетная атака объявлялась сегодня в нескольких российских регионах. Судя по сообщениям, самый серьезный удар пришелся по Чебоксарам и по Самаре. И там по трое пострадавших есть повреждения промобъекта. В Севастополе дронами была значительно повреждена панорама обороны города. Серию ударов по Ирану нанесли американцы. Это стало ответом на сбитый вертолет ВВС США в Ормузском проливе. Вашингтон назвал это соразмерным ответом. При этом Трамп дал понять, что план по достижению мирного соглашения это никак не отменяет. Очередные торги по Южуралзолоту, похоже, снова не состоятся. Была подана только одна заявка, но претендента не допустили. Он вовремя не внес задаток из-за, как он выразился, заминки с банком. Эти и другие темы в нашем эфире. Ракетная атака в Поволжье больше всего досталась Чувашии и Самаре. Это подтвердили власти региона. В Чебоксарах первый сигнал ракетной опасности прозвучал в начале 6 утра. Местные телеграм-каналы сообщили, что в новоюжном районе города недалеко от ТРЦ МТВ-центр прогремел взрыв. Описали об отчетливом громком хлопке, сопровождавшемся сильной вибрацией. Над городом был черный столб дыма. А позднее ракетную опасность в регионе вновь объявляли и снимали каждые полчаса. В связи с угрозой власти рекомендовали родителям не отводить детей в детсады и пришкольные лагеря до отбоя опасности. Также перекрывали движение по нескольким дорогам. Для населения открыта горячая линия психологической поддержки, а жителей призвали соблюдать меры личной безопасности. 3 человека пострадали в Чебоксарах в результате атаки БПЛА, заявил глава республики Олег Николаев. Вот что об обстановке в городе рассказывает местный житель Сергей.
9: Частично там улицы перекрыты. Все части той, что и в прошлый раз бомбили. Там несколько улиц. Это недалеко от центра, но это промзона. Но да, рекомендовано студентам, школьникам находиться на занятия. Паники никакой нет.
10: Сами здесь спускались, на... когда вот объявили ракетную опасность?
9: Да нет, там 2 прилета было, по-моему, до 6 еще утра и после 6. Ну, кто-то бомбоубежище, да, скорее всего, спускался. Есть они, укрытие есть.
10: А у вас слышно было?
9: Вот... Слышно, да. Ну, я живу не очень далеко от того места, где бомбили. Может быть, парочку кварталов.
10: Говорят, что сильный дым.
9: Дым, это, видимо, где-то рядом. Там, где живу, там не было видно. Но у нас глава подтвердила, это прилет ракет. А как все подробности, где что еще, пока ничего не говорит.
8: Это был житель Чебоксар Сергей. Последний раз Чебоксары подвергались крупной ракетной атаке 5 мая. Тогда повреждения получили около 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Власти сообщали о 44 пострадавших и 3 погибших. В Самаре последствия сегодняшней атаки оказались более заметными для работы городских служб. Мэр города Иван Носков сообщил, что общественный транспорт приостанавливал движение, метро работало в качестве укрытия. В результате атаки БПЛА по Самарской области пострадали 3 человека. Повреждены несколько промпредприятий Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Рассказывает главный редактор «Бизнес ФМ Самара» Наталья Андреянова.
11: Вначале БПЛА это ночью, а уже без 5-6 по Самаре раздалась сирена. с объявлением ракетной опасности. Мне не было слышно никаких хлопков, ничего в моем районе. Спускаться я, честно, никуда не спускалась, потому что рядом с моим домом укрытие — это только подвал моего же дома, который находится не в очень удовлетворительном состоянии. Наземный транспорт сразу приостановил свою работу. Об этом сообщил мэр города Самары Носков. И отбой атаки ракетной опасности, точнее, дали уже где-то в 8 утра. И тогда же наземный транспорт уже начал свою работу полноценно. Метро было открыто для того, чтобы люди могли спуститься туда и укрыться при необходимости. Как было сказано, все те дети, которые либо находились там в детских садах, но, скорее всего, речь шла о детских лагерях летних, дети вместе с преподавателями были, естественно, отправлены в укрытие. Сейчас в городе обстановка спокойная, общественный транспорт работает, люди уже добираются до рабочих мест своих, восстанавливаются рабочий ритм.
10: По поводу Куйбышевского района, наверное, да?
11: Это в Новокуйбышевске, Куйбышевский МПЗ.
10: Это далеко от Самары?
11: Нет, от Самары это недалеко, пока официальной информации не поступало.
8: Наталья Андреянова, Бизнес-ФМ Самара. В Самарской области 10 поездов задерживаются из-за отключения контактной сети на участке Куйбышевской и железной дороги. Отклонение от графика достигает 1.5 часа минувшей ночью. Режим ракетной опасности возился на всей территории Урала и в 8 регионах Поволжья. Впервые беспилотная опасность объявлялась в Омской области. В Крыму БПЛА повредил крышу музея панорамы обороны Севастополя 1845-1855 год. Сообщил губернатор Севастополя Развожаев. По его словам, пожару в здании музея, где находится знаменитое полотно Франца Рубо, присвоен 4-й ранг. В музее сообщали, что фрагменты панорамы обороны Севастополя второй раз чудом уцелели, имея в виду, что она пережила и Великую Отечественную войну. США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый в Ормузском проливе американский вертолет. Как заявило Центральное командование вооруженных сил США, эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию. Сообщается, что удары нанесены по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Армуза. Удары были анонсированы. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить боевой вертолет «Апач» и пообещал военный ответ. Это, кстати, первая потеря «Апача» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившихся на борту, не пострадали. Журналист «Эксиос» Барак Равиц со ссылкой на свои источники утверждает, что вертолет сбил иранский дрон. Это же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Его можно считать высокотехнологичным боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. У Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали.
8: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Иран в ответ на ночные американские удары атаковал военные базы США в Иордании и Бахрейне, заявили в КСИР. США утверждают, что Иран выпустил 4 ракеты и несколько беспилотников, но почти все были перехвачены. Иран предупредил, что в случае повторения агрессии США будут более масштабные удары по определенным целям США в регионе. Дональд Трамп, несмотря на обмен ударами с Ираном, уверен, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна. Цитата. «Я верю в то, что нужно отвечать жестко, я придерживаюсь этого принципа на протяжении всей жизни, но также у нас есть хорошая сделка». Операция «Пушкин» в Париже. Началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о краже культурных ценностей и участии в преступном сообществе. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Ольга Кашинская.
13: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и балтийские страны. Двое обвиняемых уже отбывают наказание по этому делу в Эстонии и Литве. Еще двое в международном розыске. Их судят заочно. Остальные предстанут перед обвинением в Париже. Один из эпизодов ограблений описывает французская «Le Monde». В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеве, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Леона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданные библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. Через несколько дней то же самое он проделал с изданиями других русских классиков в Национальной библиотеке Франции. Там его поведение привлекло внимание, и спустя месяц обнаружилась пропажа ценных изданий Баратынского, двух первых изданий Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19-го века. Эти потери оцениваются в 650 тысяч евро. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов. Например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводится. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
14: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществом были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
13: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей мог вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
15: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты. Но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
13: Судебное разбирательство в Париже проходит с 9 по 12 июня. В числе прочего, как подчеркивают зарубежные СМИ, суд определит, участвовала ли Россия в этих кражах. Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
5: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Евросоюз в новом пакете санкций может запретить поставки российской рыбы. Это одна из немногих отраслей экономики, которые до сих пор не затрагивали западные ограничения. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен, импорт некоторых видов рыбы в новом пакете ограничат, а на треску, например, введут полный запрет. ЕС также намерен распространить ограничения на Белоруссию, чтобы страна не становилась лазейкой для российской торговли, сказала фон дер Лейен. Прежде под санкции подпадала только российская икра и крабы. В 2025 году Россия продала в Европу 210 тысяч тонн рыбы и аквакультур на 830 миллионов евро. Это на 5% больше, чем в 2024-м. В основном поставки увеличились за счет минтая. США фиксируют максимальные показатели импорта удобрений из России. По итогам апреля было поставлено продукции на 313 миллионов долларов, это около 748 тысяч тонн, и это на 28,5% больше, чем в марте, и на почти 41% больше, чем в апреле прошлого года. Такие объемы стали рекордными за все время торговли двух стран, это данные американской статслужбы. Наибольшим спросом у американцев пользовались азотные удобрения, также закупали фосфорные и калийные. Всего за апрель штаты импортировали удобрения на более чем миллиард долларов. Россия среди основных поставщиков сохранила за собой второе место. Лидером остается Канада. Вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых в России в начале лета. Это показало исследование Superjob. А в Москве больше всего готовы предложить сетевому инженеру 350 тысяч рублей. Второе место в рейтинге в столице делят стоматолог-ортопед, терапевт и травматолог-ортопед. Им готовы платить от 300 тысяч рублей в месяц. На третьей позиции в Москве водитель-экспедитор. Ему готовы платить от 280 тысяч рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Прямо сейчас.
8: Ну, как мы, в общем, и предупреждали, не состоялся повторный аукцион по продаже госпакета «Южуралзолото». Это вот сейчас РИА Новости сообщает со ссылкой на данные торгов. Ну, напомню, что заранее об этом было известно, потому что подавалась всего одна заявка, и та была не удовлетворена, поскольку, собственно, заявитель не внес задаток из-за заминки с банком. Ну, к этой теме мы еще вернемся. Напомню, это уже третий аукцион, попытка продать ЮГК. 11:17 в Москве. 30-градусная жара продержится в московском регионе до конца недели. Местами она будет сопровождаться грозами. На асфальт жара пойдет, начиная с субботы, будет уже не выше 27, а в воскресенье 25. Таким образом, к норме температура постепенно вернется на следующей неделе. Комментирует обозреватель погоды проекта «Метеовеб», метеоролог Алексей Сафонов.
16: Сегодня, в четверг и в пятницу, в московском регионе сохранится жаркая погода с температурами воздуха до 30 и выше местами по области. Также очень жаркими станут ночи, они уже жаркие. Температура воздуха в Москве в центре не будет опускаться ниже 17 градусов тепла, а местами это будет вообще вовсе 19 градусов. То есть такие тропические ночи, можно сказать. Дневные температуры, как я уже сказал, 29-31 по области. И все это будет сопровождаться внутримассовыми грозами. Не нужно думать, что раз они внутри массовые, значит, они не сильно активные. Нет, гроза — это очень такая штука. Серьезное опасное явление погоды, они будут местами и временами. Это внутримассовые системы, которые возникают то тут, то там, поэтому в прогнозах такое. Гроза то есть, то нет. Ну, в общем-то, в прогнозах они по всей Московской области сейчас стоят. Перелом в погоде, судя по вот данным, будет в субботу. Вот в субботу уже днем в Московском регионе не выше 27 градусов тепла. И ночи, конечно, тоже будут прохладнее, 15-17, может быть, до 14 градусов тепла. И в этот момент к нам выйдет циклон в субботу, и в воскресенье и понедельник уже нас встретит совсем прохладный по сравнению с этой погодой. Ночью будет около 12 градусов, а днем всего лишь 19-21. И все это, естественно, будет под аккомпанемент дождей, местами гроз. Самое интересное будет, в пятницу пойдет атмосферный фронт, в субботу еще один. И вот там как раз возможны грозы достаточно сильные, которые накроют весь регион. Но это предварительные данные. Что касается дальнейшего развития событий, то вот такая прохладная воздушная масса с температурами воздуха 20-22 останется с нами постпраздничную неделю, начиная с 15 и там по 18 июня. Пасмурно, периодически будут занимать дожди в наше время.
8: Алексей Сафонов, метеовебдептранс, сообщил, что в связи с аномальной жарой пассажирам бесплатно раздают воду в метро на открытых станциях Измайловской, Выхино и некоторых платформах Филевской линии, а также на главных столичных вокзалах. Ведомство напоминает, что в жару нельзя оставлять детей и животных в закрытой машине. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи вчера в моменте опускался ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Собственно говоря, и сейчас падает. Потери прямо сейчас на Московской бирже проценты и 0,2, 2492 пункта. Хотя с утра вроде бы было все-таки повыше 2,5, но нет, не держимся там. А российская валюта после непродолжительного ослабления опять начала укрепляться. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался накануне ниже 71,5. Евро протестировал отметку 82,5. Сейчас, кстати, чуть-чуть рубль припал, примерно 0,2%. Юань стоит 10,60. А внебиржевые курсы доллара и евро, соответственно, 71,85 и 83 ровно. А при этом нефть продолжает дешеветь. О возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить в рынок сейчас, Михаил Здорожный.
17: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
18: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как видите, корректируется.
17: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
19: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз. Вот такой фактор краткосрочный он будет. Он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. Соответственно, если цена нефтепродуктов по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать. Или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньше меньшую прибыльность.
17: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
20: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец, но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов, мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
17: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
8: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. А по чатам гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы. Роботы-доставщики с пенным напитком. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства OutDigital Роман Зарипов написал в соцсетях, что это придумала его команда еще 2 года назад. Ролик сняли с помощью 3D-графики, но в прошлом году пух на улицах было немного, поэтому видео пришлось ко двору лишь сейчас. Но, кстати, один из энтузиастов решил воплотить идею в жизнь и распечатал такие маленькие пухососы на 3D-принтере. Сугробы из тополиного пуха, между тем, растут на улицах многих российских регионов. И это проблема, в том числе для аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Продолжит Наталья Шашина.
21: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
22: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
21: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
23: Я лично не сталкивался раз, и у своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить. Это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
21: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
24: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго
0: второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
21: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
1: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
3: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
1: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
21: От пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В Москве 11.29, в студии Вероника Романова. Свободные продажи бензина возобновили сегодня на 8 заправках сети «Атан» в Севастополе. Там можно купить марки АИ-92 и АИ-95, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. А на АЗС-ТС заправка пока продолжается только по QR-кодам, уточнил губернатор. Международный валютный фонд одобрил выдачу Армении более 25 миллионов долларов после победы партии Никола Пашиняна. Программа SBA, в рамках которой Еревану выделяют средства, направлена на поддержку государственной политики и проектов реформ. Финансирование также должно обеспечить устойчивый, инклюзивный и долгосрочный экономический рост в Армении. В зоне поисков семьи Усольцевых нашли вещи, которые проверят на принадлежность этой семьи, сообщают в Следственном комитете по Красноярскому краю. Усольцевые с 5-летней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. С тех пор их никто не видел. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Половина 12-го в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота» признан несостоявшимся. Торги признаны несостоявшимися, поскольку единственная заявка на актив от частного лица Михаила Пимулина была отклонена. Основанием стало отсутствие подтверждения внесения задатка. Украинский беспилотник повредил сегодня здание «Панорамы обороны Севастополя» 1854-1855. Об этом сообщили власти города. При этом историческая часть полотна, которая была создана еще в начале прошлого века, сохранилась второй раз, как и после войны, говорят сейчас представители музея. ЕК представила идеи по очередному пакету санкций против России. Там и потолок цен на нефть, и ограничения по поставкам танкеров, на этот раз для сжиженного природного газа, и ограничения по визам для участников СВО. Насколько серьезный мир на самом деле, комментарий Георгия Бофта буквально через минуту. Итак, 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций, комментирует Георгий Бофт.
4: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более 44 долларов за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
8: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Мессенджер Макс недоступен для скачивания при включенном VPN на платформе для приложения Android. Речь про Huawei App Gallery. Но, правда, если сервис и обход блокировок отключить, Макс в магазине приложений от Huawei появляется. Позже подробности, а сейчас тоже к теме блокировок. Roblox, возможно, разблокируют. Правоохранительные органы попросили об этом Минцифры и Роскомнадзор. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox был заблокирован в прошлом декабре, как тогда заявляли российские власти, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Сейчас же, как утверждается, платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифры, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили все это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. С ним беседовал Алексей Пантелеев.
6: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации. Это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история. И в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и нефиг понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют.
9: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем, тот же Telegram, например?
6: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Roblox и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические.
8: Герман Клименко. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, а предполагает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
10: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставления, возможно, каких-то данных о каналах. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный. Но есть механизм, получается, и вход в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
8: А Евгений Царев. Блокировка Roblox в России в прошлом году вызвала большой резонанс. Его даже прокомментировали в Кремле. Там сообщили, что получили большое количество обращений от родителей и детей с просьбами о разблокировке игровой платформы. «Известия» пишут, что в России нельзя будет торговать спутниковым телеком-оборудованием, для работ которого государство не выделило частоты. Позже подробности, а сейчас о том, что в России снова доступны без VPN зарубежные сервисы, ушедшие из нашей страны. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. А раньше технология работала только внутри плана Б, а теперь появилась и в обновленной подписке B. В компании называют это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
11: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
24: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
11: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, билайна внутри инфраструктуры. У нас на вот подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить эту устойчивость, работоспособность такого решения.
24: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
11: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, ну и мы это и делаем.
8: Сергей Анохин, глава Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц, в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобится иностранный аккаунт, потому что российские профили сами платформы заблокировали. А о планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написал ряд СМИ. По их данным, предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими представителями отрасли. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозиториям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых современная разработка не работает.
5: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. В рамках кампании по привлечению доноров, проводившейся в Венгрии, была устроена вампирская вечеринка. Попасть туда можно было только через пункт сдачи крови. На память рекламщики даже рисовали на шее след от укуса вампира. Эта акция стала самой успешной в истории венгерского Красного Креста. За несколько часов было собрано 25 литров крови. Реклама. Наша профессия.

0: должна быть запредельной. У гибридов батарея меньше, чем у электромобилей. Коммерсант пишет, что модель может быть связана с сотрудничеством москвича и китайской SAIC. В Google переводчик добавили аудиомодель Gemini 3.5 Live Translate для почти мгновенного перевода речи. Модель работает более чем 70 языками, не ждет длинных пауз и переводит речь почти непрерывно, чтобы разговор звучал естественнее. Google также пишет, что функция уже появляется в приложении Google переводчика на Android и iOS и может работать с подключенными наушниками.
1: Сделки.
0: Владелец бренда Простоквашино обсуждает покупку бывшего актива Mercedes в Подмосковье, сообщили источники РБК. Речь идет о компании «Логика молока», которая рассматривает бывший логистический центр Mercedes-Benz в Дмитровском районе как площадку для нового производства или логистического проекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «11:45 в Москве». Мобильное приложение Сбербанка для бизнеса снова доступно в App Store. Корпоративные клиенты крупнейшего банка страны уже могут скачать и установить его на свои iPhone и другие устройства от Apple. Подробности у Михаила Задорожного.
3: В мобильном приложении Сбербизнес есть все ключевые функции для взаимодействия с банком. Платежи, переводы, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, работа с электронным документооборотом, эквайрингом и многое другое. На смартфоны под управлением Android его можно установить в том числе из российских магазинов приложений. С техникой Apple немного сложнее. Пользователь может самостоятельно устанавливать только те приложения, которые представлены в официальном магазине App Store. Сейчас приложение Сбербизнес доступно там под названием Aldente. О возможностях обновленного приложения для бизнеса рассказывает старший управляющий директор, директор департамента бизнес-помощник Сбербанка Анна Лаевская.
4: В каждой новой версии приложения мы улучшаем производительность, работаем над безопасностью, быстродействием, поэтому рекомендуем нашим клиентам поддерживать актуальные версии Сбербизнеса на их смартфонах. Кроме этого, в новом Сбербизнесе появилась возможность поддерживать платежи по QR-коду и подключиться к режиму налогообложения АОСН. И кроме этого, в новой версии также доступны навыки бизнес-помощника нашего и ассистента на основе GigaChat.
3: Из-за политики американской компании Apple, которая время от времени удаляет из App Store мобильные приложения российских банков, Сбербизнес приходится размещать там под разными названиями. Поэтому банк рекомендует не затягивать с установкой обновленного приложения. Кроме того, это позволит получить доступ ко всем новинкам Сбербизнес. Продолжает старший управляющий директор, директор департамента бизнес-помощник Сбербанка Анна Лаевская.
4: Мы стараемся обновлять наше приложение 3-4 раза в год. Мы активно развиваем наши приложения, они доступны на всех платформах, как на iOS, так и на Android. И, конечно, нам важно, чтобы все клиенты имели возможность пользоваться теми функциями и услугами, которые мы для них разрабатываем. Кроме этого, всегда можно установить актуальную версию в наших офисах, но лучше не откладывать и сделать это самым простым, удобным способом скачать из Store.
3: Каждый месяц мобильное приложение Сбербизнес использует 1,5 миллиона человек. При этом свыше 650 тысяч предпринимателей открывают его каждый день. Каждый второй из них вообще не заходит в веб-версию и работает только с мобильным приложением. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
5: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую.
6: Добрый день.
2: Не удержались мы на уровне 2500 по индексу Мосбиржи. Потери процента 0,15. 2493. И предполагал я, но не сказать, что рад, конечно, тому, что прогноз сбылся. Тем не менее, картина вот такая.
6: Ну, пока по-прежнему хватиться за какие-то позитивные моменты инвесторам не за что, поэтому потихонечку сползает рынок. Ну, тут, как говорится, могло быть и хуже, да. Вот акции Сбербанка пока еще держатся на относительно высоком уровне, хотя сегодня снижается, но вес Сбербанка очень большой. В индексе Мосбиржи, с учетом вот потери, вот я смотрю, акции Роснефти уже больше 2% теряют, акции Новатека больше 2%, Газпром начал так потихонечку идти вниз. И, ну, тем более цен на нефть пока, хотя и относительно на относительно высоком уровне, но ожидание, что они, дескать, пойдут корректироваться вниз, если с Америкой, с Ираном как-то договорятся и прочее, в общем, здесь такая солянка сборная, и особо инвесторы пока ничего делать не хотят, поэтому рынок так потихонечку сползает. На рынке внутреннего долга ситуация чуть постабильнее. Здесь индекс УФО

0: Ну, хотя и не растет, но все-таки держится более-менее на приемлемом уровне, недалеко от максимумов текущего года. Хотя в целом динамика на рынке долга понятна, ждут решения ЦБ по ставке. Это, конечно, случится не прямо сейчас, но в течение июня, на июньском заседании. Пока общий консенсус снижения ставки 0,5% – это такой гарантированный сценарий, дальше будет видно. На глобальном рынке сумятица, фондовые индексы идут вниз. Здесь сложно сказать, какая из причин. Ну, с одной стороны, продолжается фиксация прибыли в сегменте акций, связанных с искусственным интеллектом. Уж слишком сильно выросли котировки, оценки. Соответственно, идет фиксация прибыли. И накатом предложение сразу увеличивается, и покупатели отступают. Еще один момент – это ожидание данных по американской инфляции сегодня. Хотя с учетом того, что цены на топливо на американском рынке особо не росли в течение мая, да, данные за май будут по инфляции. Возможно, инфляция будет пониже, чем ожидает рынок. Тем не менее, обеспокоенность есть, и вдруг еще иранский фактор добавится. Это видно по поведению нефтяных котировок. Они постоянно дергаются, хотя Brent вот сейчас пошел вниз, но такое впечатление, что идет какая-то ликвидация позиции крупными участниками, особенно на рынке твердых активов. Падают и промышленные металлы, золото опять ниже 4200, и тяготеет обновить низы марта текущего года серебро под давлением. Промышленные металлы пошли падать. В общем, здесь пока ситуация не меняется. Но и доллар американский в целом остается крепким. Это еще одно свидетельство такой напряженной ситуации с рисками. Инвесторы, в общем, пока не совсем уж так благодушно настроены, и на любой чих идет такая нервно-негативная реакция. Поэтому особо пока ничего не происходит. Что касается цен на нефть, здесь все быстро меняется. Не удивлюсь, если рынок начнет оценивать перспективы прочного перемирия с Америкой и США как хрупкие шансы, да, и тогда котировки опять могут начать расти. Ну, посмотрим, сообщения идут с копом, да, вот сейчас была попытка дернуться наверх по нефтяным котировкам, когда пошли сообщения о том, что где-то там взрывы на иранских, вот остров Кешм, там какой-то взрыв был, ну, вроде опровергли, ну, посмотрим, пока все очень нервно.
1: Спасибо, будем следить.
2: Капитал на бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. Воскресенье после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии –
3: Как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает.
2: Судьба наследства на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрлинг Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко – 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион – Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной, но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Если не находишь покоя в самом себе, то бесполезно искать его в другом месте. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 11 часов 58 минут, студия Алисы Потаповой. В Севастополе сегодня утром запустили свободную продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95. Бензин отпускают на 8 автозаправочных станциях сети АТАН, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Бензин АИ-95 Ультра поступит в продажу на заправках в Любимовке и селе Гончарное. На ЗСТС отпуск топлива продолжается только по QR-кодам. Ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму в конце мая. Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России для безвизового сообщения с ЕС. Об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он приравнял это к самоубийству. Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам, сказал Папуашвили. Переговоры на тему безвизового режима Грузии и ЕС пройдут в Брюсселе 11 июня. Ранее Евросоюз частично приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических служебных официальных паспортов из-за невыполнения Грузии ряда условий Евросоюза. Разгерметизация стала причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане, сообщил глава региона Федор Щукин. Накануне вечером на газопроводе в Кизилюртском районе произошло 3 взрыва. Также было факельное горение высотой до 15 метров. Спустя несколько часов пожар полностью потушили, жертв пострадавших нет. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Очередные торги по активам Южуралзолота признаны несостоявшимися. Была всего одна заявка, она была отклонена. Потенциальный покупатель не внес задаток вовремя. Это была уже 3-я попытка продать активы ЮГК. Ракетная атака в ряде российских регионов. В Самаре 3 погибших, повреждены промпредприятия. Также атаки подверглись и Чебоксары. Там 3 пострадавших. Тревога объявлялась и на Урале тоже. В Крыму также была атака дронов. Пострадал музей «Панорама обороны» Севастополя. Пожару в здании музея, где находится знаменитое полотно Франца Рубо, был присвоен 4-й ранг. И в музее сообщили, что фрагменты панорамы 2-й раз чудом уцелели, имея в виду, что она пережила Великую Отечественную войну. Подробнее в нашем эфире. Итак, попытка номер 3 и снова мимо. Очередной аукцион по продаже активов Южуралзолота опять не состоялся. Ни один из претендентов не признан участником, говорится в извещении. Единственную заявку пытался подать Пимулин Михаил Андреевич. Мужчина заявился как физлицо. Однако заявку не утвердили. Задаток в 32 миллиарда рублей не был внесен в положенный срок. Видимо, с задатком не успели. Сумма достаточно большая. У нас, видимо, технические заминки произошли. Заявил РБК Пимулин. Он добавил, что актив ему и его партнерам интересен как объект золотодобывающей промышленности. Себя он назвал геологом и добытчиком. Цель покупки – прирастить запасы золота. Участие в новом аукционе он не исключает. После уже 3-й неудачной попытки продать ЮГК в параметрах продажи, наверное, что-то менять, говорит независимый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
7: Если посмотреть, то проблема повторной приватизации каких-то активов, она существует и с другими активами, которые были в определенный момент национализированы, и, наверное, Росимущество в какой-то момент придет к тому, что нужно делать полноценную предпродажную подготовку актива для того, чтобы аукционы проходили и проходили по цене, которая наиболее выгодна для государства. То есть в данном случае я думаю, что Росимущество может условно бесконечно объявлять новые конкурсы, то есть в какой-то момент там начнется, возможно, более резкое снижение цены, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. Но я думаю, что решение все-таки о национализации компании это не совсем компетенция, прерогатива со стороны Росимущества, и они как оператор, опять же, когда вся эта ситуация произошла, Минфин позиционировал, что Росимущество это такой транзитный собственник. Ну, транзитный собственник, получив это все, пытается продать в соответствии с формальными регламентами. То есть по законодательству они все делают правильно, другое дело, что безрезультатно. Хотелось бы, чтобы государство максимизировало доходы от таких ситуаций? Хотелось бы, но для этого, наверное, нужно какие-то изменения в процедуре провести.
6: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. 67% акций Южуралзолота Росимущества пытается продать за 162 миллиарда рублей. Первый аукцион не состоялся, не было участников. Второй не прошел, так как набрал только одного участника. Второй компания «Русские угли» не внесла задаток. Третий аукцион вот хотели провести даже с одним участником, но и его не нашлось. Акции ЮГК на бирже снижаются на 3%. Всего за полгода они упали почти на 30%. Ракетная атака в Поволжье больше всего досталась Чувашии. Самаре это подтвердили власти регионов. Чебоксарах первый сигнал ракетной опасности прозвучал в начале 6 утра. Местные телеграм-каналы сообщали, что в Новоюжском районе города, неподалеку от ТЦ МТВ-центр, прогремел взрыв. Писали об отчетливом громком хлопке, сопровождавшемся сильной вибрацией. Над городом был виден черный столб дыма. Позднее ракетную опасность в регионе вновь объявляли и снимали каждые полчаса. В связи с угрозой власти рекомендовали родителям не отводить детей в детские сады и пришкольные лагеря до отбоя опасности. Также перекрывали движение по нескольким дорогам. Для населения открыта была горячая линия психологической поддержки. На жителей призвали соблюдать меры личной безопасности. 3 человека пострадали в Чебоксарах в результате атаки дронов, заявил об этом глава республики Олег Николаев. Об обстановке в городе говорит местный житель Сергей.
8: Частично там улица перекрыт. Все части той, что и прошла, бомбили. Там несколько улиц. Это не другой центр, но это промзона. Но да, рекомендовано студентам, школьникам находить на занятия. Паники никакой нет.
9: Сами дверь спускались, она... когда вот объявили ракетную опасность?
8: Да нет, там 2 прилета было, по-моему, до 6 еще утра и после 6. Ну, кто-то бомбоубежище, да, скорее всего, спускался. Есть они, укрытие есть.
9: А у вас слышно было?
8: Вот... Слышно, да. Ну, я живу не очень далеко от того места, где бомбили. Может быть, парочку кварталов.
9: Говорят, что сильный дым.
8: Дым, это, видимо, где-то рядом. Там, где я живу, там не было видно. Но у нас глава подтвердил, это прилет ракет. А как что подробности, где что еще, пока ничего не говорит.
6: Последний раз Чебоксары подвергались крупной ракетной атаке 5 мая. Тогда повреждения получили около 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Власти сообщали о 44 пострадавших и 3 погибших. В Самаре последствия сегодняшней атаки оказались более заметными для работы городских служб. Мэр города Иван Носков сообщил, что общественный транспорт движение приостанавливало, метро работало в качестве укрытия. В результате атаки беспилотников по Самарской области пострадали. Продали 3 человека, повреждены несколько промышленных предприятий Самарской области, это сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Рассказывает главный редактор «Бизнес-ФМ» Самара Наталья Андреянова.
10: Вначале БПЛА это ночью, а уже без 5-6 по Самаре раздалась сирена с объявлением ракетной опасности. Мне не было слышно никаких хлопков, ничего в моем районе. Спускаться я, честно, никуда не спускалась, потому что рядом с моим домом укрытие — это только подвал моего же дома, который находится не в очень удовлетворительном состоянии. Наземный транспорт сразу приостановил свою работу. Об этом сообщил мэр города Самары Носков. И отбой атаки ракетной опасности, точнее, дали уже где-то в 8 утра. И тогда же наземный транспорт уже начал свою работу полноценно. Метро было открыто для того, чтобы люди могли спуститься туда и укрыться при необходимости. Как было сказано, все те дети, которые либо находились там в детских садах, но, скорее всего, речь шла о детских лагерях летних. Дети вместе с преподавателями были, естественно, отправлены в укрытие. Сейчас в городе обстановка спокойная, общественный транспорт работает, люди уже добираются до рабочих мест своих, восстанавливаются рабочий ритм.
9: По поводу Куйбышевского района, наверное, да?
10: Это в Новокуйбышевске, Куйбышевский НПЗ.
9: Это далеко от Самары?
10: Нет, от Самары это недалеко, пока официальной информации не поступало.
6: Наталья Андреянова, главный редактор «Бизнес-ФМ Самара». В Крыму беспилотник повредил крышу музея панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. Произошел серьезный пожар, который тушили больше 80 человек. Власти сообщали, что есть риск потерять панораму начала 20 века. Губернатор города Михаил Развожаев говорил, что она практически уничтожена. Но, к счастью, в музее позднее это опровергли, сообщив, что фрагменты работы художника Франса Рубо второй раз чудом уцелели, имея в виду, что полотно пережило Великую Отечественную войну. Отреставрированные после пожара 42 года части панорамы находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. И 2 фрагмента даже будут представлены завтра на открытии выставки, добавили в музее. Об исторической ценности полотна говорит историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.
11: Панорама обороны Севастополя написана еще до революции, была одной из крупнейших наряду с Бородинской панорамой, одной из самых масштабных панорамных полотен. Но, к сожалению, во время Второй мировой войны она не была эвакуирована и достаточно сильно пострадала, и само здание пострадало, и само полотно. И от непосредственно первоначального оригинала Франца Рубо осталось буквально несколько фрагментов, очень незначительных, которые которые тоже до недавнего времени хранились там же, в Севастополе. Потом была проделана колоссальная работа по реконструкции. В основном над ней работали художники студии Грекова. Самые талантливые советские художники-баталисты сталинского времени были привлечены. Были найдены эскизы рубов, фотографии. По ним было установлено то самое первоначальное полотно. Но авторской живописи Франца Рубо в этой панораме уже не было. То есть фактически то, что могли смотреть зрители в последнее время, это фактически не работа Франца Рубо, а реконструкция, выполненная советскими художниками-баталистами, что, в принципе, не отменяет ее важного исторического и художественного значения.
6: Сергей Постаницкий, историк искусства и коллекционер. В Самарской области 10 поездов задерживаются из-за отключения контактной сети на участке Куйбышевской железной дороги. Отклонение от графика достигает 1,5 часов. Минувшей ночью режим ракетной опасности вводился на всей территории Урала и 8 регионах Поволжья. Впервые беспилотная опасность объявлялась в Омской области. США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый в Ормузском проливе американский вертолет, как заявило Центральное командование Вооруженных сил США. Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию. Сообщается, что удары нанесены по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормуза. Удары были анонсированы. Трамп признал, что Ирану удалось сбить боевой вертолет «Апач» и пообещал военный ответ. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. Журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что вертолет сбил иранский дрон. И это же сообщение и CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апач» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Его можно считать высокотехнологичным боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. У Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали.
6: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Иран в ответ на ночные американские удары атаковал военные базы США в Иордании и Бахрейне, заявил КСИР. США утверждает, что Иран выпустил 4 ракеты и несколько беспилотников, но почти все были перехвачены. Иран предупредил, что в случае продолжения агрессии США будут более масштабные удары по определенным целям США в регионе. А Дональд Трамп, несмотря на сегодняшний обмен ударами с Ираном, уверен, что мирная сделка с Тегераном все еще возможно, цитирую, «я верю в то, что нужно отвечать жестко. Я придерживался этого принципа на протяжении всей жизни, но также у нас есть хорошая сделка», говорит Трамп.
2: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? о том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес-ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес-ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
13: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство Нижегородской области увеличило предельный объем размещения облигационных займов в 2026 и 2028 годах с 15 до 20 миллиардов рублей. Документ опубликован на портале правовых актов. Сейчас Минфин готовится разместить облигационный заем на 20 миллиардов рублей. Срок обращения государственных ценных бумаг составит 3 года. Заем привлекают для погашения дефицита областного бюджета и рефинансирования ранее привлеченных заимствований. Сроки создания порта на Бару перенесены на 27-й год из экономической ситуации. Власти региона оценивают различные модели финансирования, включая государственно-частное партнерство и концессионные соглашения, сообщил губернатор Глеб Никитин в интервью Интерфаксу. По его словам, реализацию проекта сдерживают высокие процентные ставки и снижение налоговых поступлений в региональный бюджет. Как подчеркнул губернатор, совокупная прибыль бизнеса в области сократилась на 60%, что требует осторожного подхода к принятию долгосрочных бюджетных обязательств. В качестве одного из инструментов реализации проекта рассматривается привлечение казначейского инфраструктурного кредита. Ранее нижегородские власти планировали заключить концессионное соглашение на создание мультимодального порта на Бару в этом году. Ожидаемая мощность объекта составляет 4 миллиона тонн в год. Предварительно основными грузами станут металл, зерно и различные товары в контейнерах. На площадке планируется разместить 10 резидентов, среди которых могут быть предприятия по металлообработке, производству контейнеров, а также судостроительные организации. Статус портовой экономической зоны позволит им получить ряд преференций, в том числе 2% налог на прибыль в течение 10 лет. Арбитражный суд начал рассматривать иск областного правительства и Министерства спорта компании «Первая Нижегородская инфраструктура спорта» о расторжении концессионного соглашения и взыскании с этой компанией свыше 300 миллионов рублей. Она стала вторым по счету концессионером, который не смог построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Сормовском районе, обещанный жителям еще больше 10 лет назад. По просьбе ответчика суд привлек третьим лицом генподрядчика проекта петербургскую компанию «А2ТЭК», которая также является соучредителем концессионера. Нижегородская область получит 37,5 миллионов рублей на льготные лекарства. Всего распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина между регионами распределено более 1,5 миллиарда рублей. Ранее федеральное правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства. Это решение потребовало дополнительного финансирования. Всего в текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 74 миллиардов рублей. Нижегородский Минстрой выдал компании «Акватехэкология» разрешение на строительство пункта приема жидких бытовых отходов в Сормовском районе. Объект разместят в районе домов номер 339А по улице Ким и улице Ясной, сообщается в документации на сайте ведомства. Реализация проекта является частью стратегии городских властей по расширению сети легальных точек сброса отходов. Ранее администрация Нижнего Новгорода достигла договоренности о запуске 12 инвестиционных проектов в этой сфере. В планах «Акватехэкологии» также значится строительство аналогичного пункта в Канавинском районе на улице Металлистов. В топ вакансий по размеру дохода в июне в Нижнем Новгороде попали вакансии водителя, слесаря и менеджера по продажам. Исследования провели аналитики сервиса «Суперджоп». Самый высокий заработок в столице Приволжья в июне предлагают водителю-экспедитору категории «Е». Специалист может получать 200-300 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположилась вакансия автослесаря с опытом работы от 1 года. Кандидату обещают зарплату в размере от 150 до 300 тысяч в месяц. Тройку лидеров замыкает вакансия менеджера по продажам медицинской продукции с зарплатой от 120 до 200 тысяч в месяц. В топ-5 самых высокооплачиваемых предложений также попали вакансии врача-кардиолога в санатории и сварщика-жестянщика. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 159 000 рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Самый счет приветственный выход действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
15: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно, возможен небольшой дождь, термометры будут на отметке плюс 27 градусов. Вечером плюс 24, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 18.
14: Валюта.
15: На 10 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
13: 9 руководителей предприятий Нижегородской области вошли в топ-200 участников Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Жители региона могут принять участие в открытом голосовании и выбрать лучшего кандидата до 21 июня на официальном сайте премии. В лонглист конкурса вошли представители различных отраслей, от металлообработки и машиностроения до разработки программного обеспечения и производства автокомпонентов. В число претендентов на победу включены руководители компаний «Сапфир», «Дир Систем», «ГТЛАП Диагностика», «Гранком», «Аксис», «ТСЦ Луч», «Звук и свет», «Корпорация специального машиностроения», строении Заволжского моторного завода. Помимо народного голосования, проекты финалистов оценит профессиональное жюри, которое определит 10 победителей. Имена лауреатов объявят в июле на международной промышленной выставке «Инопром» в Екатеринбурге. Минимущество Нижегородской области, госпредприятие «Нижегородская областная фармация» оспаривают предписание Федеральной антимонопольной службы, которое фактически лишило фармацию права ремонтировать медизделия как единственного поставщика этой услуги в регионе. Такие полномочия госпредприятие получило 2 года назад, однако, вопреки закону, внесло изменения в устав и в реестр юридических лиц. Решили в антимонопольной службе и посчитали это реорганизацией юрлица. В Министерстве Нижегородской областной фармации настаивают, что привели сведения в соответствии с общероссийским классификатором видом экономической деятельности. Ремонт оборудования не превышает 10% выручки госпредприятия, а запрет на реорганизацию вступил в силу только год назад. Тем не менее, суд отказался приостановить предписание регулятора на время разбирательства, чтобы фармация не могла продолжить спорную деятельность. Завод «Восковольтная арматура» признан лучшим экспортером в своей категории. МЗВ ЧМЗ, входящий в холдинг «Фуренерго», занял первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». По словам экспертов, этот диплом – подтверждение профессионализма, надежности и реального вклада коллектива предприятия в развитие экономики Нижегородской области. Быть лучшим среди промышленных экспортеров региона – значит работать на уровне мировых стандартов, отмечают специалисты отрасли. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского, 11/66.
18: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
19: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
20: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
22: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевно-бивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3000 человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на всеми художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения Политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено. Однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
21: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
23: О чем это? Консорциум. Это временное объединение самостоятельных бизнес-структур для решения определенной задачи. Консорциум может создаваться с целью проведения кредитно-финансовых операций крупного масштаба, глобальных проектов промышленности, размещения заказов. Координирует работу лидер консорциума, обычно наиболее крупная структура.
21: Главные слова на Бизнес FM.
22: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12.28 точное время. В студии Олеся Потапова. В Самарской области из-за ремонтных работ на контактной сети задерживаются 5 поездов, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Ранее стало известно, что отсутствие напряжения в контактной сети на станции Кряж привело к задержке 10 пассажирских составов. Одна электричка была отменена. Задержки в пути составляли до 1,5 часов. Бывшая участница списка Forbes Ольга Меримская вышла на свободу по УДО. Суд в Калужской области принял решение о ее условно-досрочном освобождении. Меримская – основательница компании «Русский продукт» и экс-глава банка БКФ. В 2024 году ее приговорили к 19 годам колонии по делу о даче взятки следователю, который вел дело в отношении бывшего мужа в споре за дочь. Позже Кассационный суд снизил срок до 8 лет и 9 месяцев и назначил штраф 400 миллионов рублей. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначаться без личного обращения гражданина. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими. Предоставление заявлений других документов больше не требуется. Почти 43 тысячи россиян получили отказ в шенгенской визе в прошлом году. Доля отказов снижается третий год подряд, но финансовые потери заявителей остаются значительными, сообщила Ассоциация туроператоров России. В общей сложности только на консульских сборах россияне могли потерять около 3,5 миллионов евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров более 4,5 миллионов евро. Консульский сбор за подачу заявления на шенгенскую визу составляет 90 евро. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Поезда в Крыму с сегодняшнего дня будут ходить только в светлое время суток. Как сообщил глава региона Аксенов, с 5 утра и до 11 вечера. А у части поездов вообще будут пересадки на автобусы. Конечной будет станция Керчь-Южная. США нанесли новый удар по Ирану в ответ на атаку на американский вертолет. Центральное командование сообщило, что целями стали система ПВО, пункты управления и радары в районе Армузского пролива. При этом Вашингтон по-прежнему рассчитывает на мирную сделку, заявляет Трамп. Танкеры, банки, крипта и рыба. Еврокомиссия обнародовала предложение по 21-му пакету санкций. В нем также, как сообщал Bloomberg, будет заморозка потолка цен на нефть, чтобы зафиксировать ее в условиях растущих котировок. Как можно оценить возможный эффект? Об этом в комментарии Георгия Буфта.
0: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет. О газификации вечных огней и о 30-летии компании генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес FM» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Итак, часть поездов в Крым теперь будут ходить только в светлое время суток с 5 утра и до 11 вечера. Еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у самого Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Также необходимо будет возвращаться назад. Новая схема движения поездов заработала уже сегодня. Изменить ее решил Крымский оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это произошло после ночной атаки беспилотника по пассажирскому поезду в ночь на понедельник. Тогда был ранен машинист и погиб его помощник. Как будет теперь выглядеть дорога на поезде в Крым, мы обсудили с руководителем транспортной компании «Честный трансфер» Оксаной Рыбиной.
3: часть поездов, конечной остановкой будет Керчь. И там будут автобусы, на которые будут пассажиров пересаживать и привозить в Симферополь. И, соответственно, назад будут автобусы в Симферополе, будут подвозить в Керчь. Часть будут курсировать, как и было по маршрутам, по расписанию. Последнюю неделю мы в авральном режиме работаем, потому что поезда задерживаются, меняются графики. Очень все это сложно. У нас же перевозки, мы все это планируем. Надо же пассажиров забирать из отелей, привозить поездам и, соответственно, назад. А никакого постоянства нет. Все маршруты меняются, поезда задерживаются. Но Grand Service Express очень стараются, и справочная работает, и мы звоним, уточняем время.
4: Что касается автобусов, то есть получается, что на каждого пассажира поезда, который прибывает на станцию Керчь, будет рассчитано свое место в автобусе?
3: Я думаю, есть определенное количество автобусов, и они будут стоять в той же Керчи. И пассажиры, поезд вышел, ну, на кого хватило, на того хватило. Ну, не знаю, по факту посмотрим, это еще же только все запускается. Но у нас очень много сейчас заказов именно встретить в Керчи. То есть, видно, те, кто не хочет ждать, те заказывают индивидуальный трансфер, и мы их будем в Керчи встречать и, соответственно, назад тоже в Керчь отвозить.
4: А вообще, как это может сказаться на потоке туристов?
3: Мы думали, что в связи с этими всеми событиями как-то, ну, будет резкий спад, но все равно едут в Крым, и у нас очень много заказов, и вот прям на ближайшие даты, последнюю неделю. В эти даты примерно так и было и в прошлом году.
4: Вот эта новая схема движения поездов, насколько она усложняет и, возможно, увеличивает путь по времени?
3: Да наоборот. Получается, раньше из Керчи дорога на поезде занимала 5-6 часов, а сейчас, если добираться автобусом, ну, это 2-3 часа. То есть они даже быстрее будут в Симферополе. Вот вчера у меня коллеги отеля в Саках, это вот Западный Крым, привезли пассажиров прямо в Саки. То есть, наверное, это был какой-то евпаторийский поезд, то есть, например, Москва-Евпатория. И привезли не в Симферополь, а прямо на место. Очень стараются и максимально все делают для тех, кто едет все-таки в Крым. Делают все для того, чтобы вот эти все нюансы наши сгладить.
2: Оксана Рыбина, руководитель транспортной компании «Честный трансфер». Компания-перевозчик Grand Service Express открыла уже горячую линию для пассажиров в ее телеграм-канале под постом об изменениях. Больше 1000 комментариев. Судя по ним, многие люди пока не понимают, как будет выглядеть новая схема. Прокуратура Крыма также открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав пассажиров. 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых рестрикций? Комментарий Георгия Буфта.
5: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
2: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Еврокомиссия предложила включить в 21-й пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского, министра спорта Михаила Дегтярева и главу ФИДЕ Аркадия Дворковича. Об этом пишет ее обзорвер со ссылкой на проект документа. Операция «Пушкин» в Париже. Началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о краже культурных ценностей и участии в преступном сообществе. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Ольга Кашинская.
6: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Двое обвиняемых уже отбывают наказание по этому делу в Эстонии и Литве. Еще двое в международном розыске. Их судят заочно. Остальные предстанут перед обвинением в Париже. Один из эпизодов ограблений описывает французская «Le Monde». В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеве, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Леона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданные библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. Через несколько дней то же самое он проделал с изданиями других русских классиков в Национальной библиотеке Франции. Там его поведение привлекло внимание, и спустя месяц обнаружилась пропажа ценных изданий Баратынского, двух первых изданий Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Эти потери оцениваются в 650 тысяч евро. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами со старинными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов. Например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводится. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
7: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам, обществом были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют в разных, из разных библиотек, были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
6: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей мог вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке. Когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
8: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты. Но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
6: Судебное разбирательство в Париже проходит с 9 по 12 июня. В числе прочего, как подчеркивают зарубежные СМИ, суд определит, участвовала ли Россия в этих кражах. Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая операция «Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг. А в итоге

0: лиц с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
1: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Мосбиржа 16 июня запустит торги фьючерсом на акции ленты. Контракт будет поставочным. При исполнении покупатель получит одну обыкновенную акцию ритейлера. Инвесторам будут доступны фьючерсы с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Яндекс до конца лета запустит рободоставку в Воронеже и Тюмени. Сначала роботы будут привозить заказы из Яндекс.Лавки, позже к сервису подключат Яндекс.Еду и Яндекс.Доставку. В Тюмени рободоставка должна заработать как первый такой сервис Яндекса в Сибири. До конца этого года компания планирует выпустить 5000 роботов нового поколения, а к концу следующего уже 20000. Audi показала новое поколение кроссовера Q7 с поворотниками. Ночью машина будет выводить сигнал поворота на землю спереди и сзади, чтобы его лучше видели пешеходы, велосипедисты и другие водители. В Германии цены на Q7 начинаются от 88 тысяч евро.
2: Бизнес и власть.
1: Газпромбанк может стать платежным оператором проекта организационного сбора иностранных работников, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. Банк должен будет за свой счет создать IT-систему и обрабатывать платежи мигрантов и работодателей. Проект рассчитан почти на 2 миллиона работников.
2: Арбитраж.
1: AstraZeneca не смогла запретить выпуск российского аналога своего препарата от диабета Фарсига, пишет РБК. Верховный суд оставил в силе решение, которое разрешает Акрехину производить дженерик. Суд также счел недобросовестным продление патентной защиты Фарсиги в России до 2028 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: В Москве. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской аналитической онлайн-платформы iCars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средний показатель по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. В пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5%. Электрокары Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. Но в то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW и Porsche, а также Hyundai и Kia не дотянули даже до 1%, у Mercedes менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
4: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать, и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно,

0: безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты в России, многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
1: Гриш, приветствую еще раз.
3: Добрый день.
1: Российский рынок акций вновь ниже 2500 пунктов и выше подниматься не хочет.
3: Ну, здесь барьер то психологический 500, в общем-то, уровней-то нет. Какие-то технические уровни уже можно будет оценивать, если пробьем низы конца октября прошлого года. 2460, по-моему, было. Ну, и дальше, чем 2420, вот здесь уже поважнее будут уровни. Ну, может быть, опять получится индекс удержать. Пока в основном под давлением акций нефтегазового сектора в очередной раз, причем сегодня снижение было достаточно мощным, акции Роснефти в моменте 3% теряли, акции Новатека больше 2%. Ну, в общем, снижается весь сегмент нефтегазовых компаний, ну и вдогонку начали распродажу и других секторов, связанных с сырьем. Вот, например, на фоне снижения цен на золото 4% теряет акции Полюс золота, акции сталелитейных компаний тоже слабые. Ну, практически сложно выделить какие-то позитивные моменты, ну, разве что акции Сбербанк теряют скромные 15 сотых, с учетом веса и влияния на индекс Мосбиржи. По сути, Сбербанк, ну, его акции и удерживают индекс от большего провала. Пока не видно, какие могут подойти новости позитивно, хотя это всегда внезапно происходит, но рынок в целом неохотно, но все-таки понижается. На валютном рынке активность сегодня чуть повыше, я так понимаю, это активность валютных дилеров ЦБ, которые по поручению Минфина покупают валюту в фонд национального благосостояния почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну и, в принципе, несмотря на достаточно обильный поток предложений валюты со стороны экспортеров, даже данные ЦБ это подтверждают, мартовские, апрельские, майские продажи валюты были очень обширными. Наверное, в течение июня это тоже будет неплохая цифра. Ну, неравномерно же идут эти потоки, поэтому может быть какая-то передышка и на этом фоне попытка каким-то образом развернуть курс рубля. Юань к рублю пытаются вернуть на 10.65, пока чуть ниже торгуемся. На глобальном рынке ситуация смешанная. С одной стороны, идет продолжение процесса фиксации прибыли в сегменте компаний, связанных с искусственным интеллектом. Ну, с учетом того, что они очень мощно выросли, особенно акции производителей чипов, там по 20, по 60, по 70%, ну и коррекция выходит такой же мощная. Поэтому индексы дергаются, очень быстро провалы окупаются, потом также продажи наращиваются, инвесторы из-за этого нервничают. Ну, с утра сегодня в режиме фиксации прибыли, видимо, будут ждать американскую инфляцию, она сегодня должна показать умеренный рост по итогам мая, хотя с учетом стагнации цен на топливном рынке в Америке, может быть, инфляция будет даже и пониже. Ну, хватит ли этого, чтобы взбодрить инвесторов, сложно сказать. Товарный рынок, сегмент твердых активов, это драгоценные промышленные металлы, сегодня продолжает снижаться. Цены на золото низы с марта текущего года, с рисками обновить эти низы. Ну, а цены на нефть реагируют больше на иранский фактор. С одной стороны, спекулянты ждут, что США и Иран объявят, наконец, о том, что есть меморандум о взаимопонимании и праву к переговорному процессу. С другой стороны, периодические провокации, конечно, могут все резко испортить. Но Brent, тем не менее, по сравнению со вчерашним утром, сегодня пониже торгуется, но выше 91 доллара.
2: «Капитал» на «Бизнес-ФМ». Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone.
4: ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19, ОГРН 102-770-013-21-95, 6+.
2: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес-ФМ. Контекст». 13 июня, студия театрального искусства. Спектакль «Чехов. Вишневый сад. Нет слов». Постановка, где минимум слов, а все внимание на необычную форму, которая позволит услышать текст комедии заново. Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский. В ролях Ольга Калашникова, Алексей Вертков, Иван Янковский и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Валюты. Валюты. Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную десятичную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США. Валюты на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 12:58, студия Олеся Потапова. Юноша и девушка задержаны по подозрению в подрыве автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в Следственном комитете. Взрыв на парковке в Коньково произошел накануне, никто не пострадал. По версии следствия, пара действовала по заданию кураторов. Девушка забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала парню. Тот разместил это устройство, а также GPS-трекер на дне днище автомобиля. Подозреваемые задержаны на месте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подрыве автомобиля в Балашихе. Ведется расследование, детали не подлежат огласке. А так представитель Кремля ответил на вопрос о том, что в результате этого инцидента погиб высокопоставленный представитель Минобороны, а сам подрыв был организован украинскими силами. Мошенники на фоне проблем с топливом в Крыму создают каналы, где предлагают купить топливные талоны по выгодной цене. Подобные схемы строятся на ажиотаже, ощущении дефицита, сообщили в МВД. Там призвали не вестись на предложения аферистов и следить за информацией в официальных каналах властей. Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России для безвизового сообщения с ЕС. Об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он приравнял это к самоубийству. «Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз?» – сказал Папуашвили. Переговоры на тему безвизового режима Грузии и ЕС пройдут 11 июня в Брюсселе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Час дня в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Здание панорамы обороны Севастополя будет восстановлено. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя ночное происшествие. А дрон ВСУ атаковал здание. В результате панорама, произведение, созданное в начале прошлого века, частично пострадало. И теперь будет нуждаться в восстановлении. Масштабы ущерба, впрочем, пока до конца только оцениваются. Еще один, уже третий по счету аукцион по продаже активов «Южуралзолото» тоже не состоялся. Как говорится в официальном извещении организаторов, ни один из претендентов не был признан участником. Было одно физлицо, но заявку его не утвердили, поскольку задаток в 32 миллиарда в положенный срок не внесли. Что дальше? Продажа у иностранного спутникового оборудования, для работ которого государство не выделило частоты, в России запретят. Эксперт полагает, что в первую очередь эта мера коснется устройств Starlink от Илона Маска. А какими могут быть последствия, все подробности в эфире Бизнес ФМ. Фрагменты панорамы, посвященные обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели при ночной атаке ВСУ на Крым. Минувшей ночью дрон ударил в крышу музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855. Один из главных символов города. Никто не пострадал, но в здании произошел серьезный пожар, который до сих пор тушит более 20 пожарных машин. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что здание панорамы практически уничтожено в результате целенаправленной атаки украинского БПЛ. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заверил, как и в середине 20 века панорама вновь будет восстановлена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что атака по историческому памятнику лишний раз подчеркивает правоту России в борьбе за свои регионы и добавил, что музей панорамы будет восстановлен и станет еще краше прежнего. Директор музея Михаил Смородкин, комментируя ситуацию, назвал ее напряженной и выразил опасение, что панорама могла быть уничтожена, либо получила критические повреждения.
7: К сожалению, возгорание пока не удается прекратить. Работают все службы МЧС. Для нас, конечно, уже сейчас понятно, что это очень большая потеря. Пострадал наш главный музейный предмет, наша панорама, которая и в 42-м году была уничтожена фашистами. Ее восстановили. Но сегодня уже копия нашей панорамы Франца Алексеевича Рубо снова пострадала. Степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудники МЧС допустим в здание, мы составим соответствующие документы. Уже несколько часов возгорания дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме.
6: Это был директор музея Михаил Смородкин. К счастью, как добавили в музей, фрагменты самого полотна не пострадали. Речь об отреставрированных после пожара 1942 года частях произведения Франца Рубо. В момент нынешней атаки БПЛА элементы панорамы находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. И два фрагмента даже будут представлены завтра на открытии выставки в честь 170-летия художника, добавили в музее. Об исторической ценности полотна говорит историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.
8: Панорама обороны Севастополя написана еще до революции. Была одной из крупнейших, наряду с Бородинской панорамой, одной из самых масштабных панорамных полотен. Но, к сожалению, во время Второй мировой войны она не была эвакуирована и достаточно сильно пострадала. И само здание пострадало, и само полотно. И от непосредственно первоначального оригинала Франца Рубо осталось буквально несколько фрагментов, очень незначительных, которые тоже до недавнего времени хранились там же, в Севастополе. Севастополя. Потом была проделана колоссальная работа по реконструкции. В основном над ней работали художники студии Грекова. Самые талантливые советские художники-баталисты сталинского времени были привлечены. Были найдены эскизы рубов, фотографии. По ним было установлено то самое первоначальное полотно. Но авторской живописи Франца Рубо в этой панораме уже не было. То есть фактически то, что могли смотреть зрители в последнее время, это фактически не работа Франца Рубо, а реконструкция, выполненная советскими художниками-баталистами, что, в принципе, не отменяет ее важного исторического и художественного значения.
6: Это был коллекционер, историк искусства Сергей Подстаницкий. С сегодняшнего дня в Крыму прекращено движение пассажирских поездов в ночное время. О новом графике в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Мессенджер Макс стал недоступен для скачивания на Android при включенном VPN, по крайней мере. Так проявляется все это в компании Huawei App Gallery. Это отдельный сервис от Huawei, магазин приложений. Если отключить сервис, обход блокировок, Макс в магазине приложений снова виден. Позже подробности, а сейчас попытка номер 3 и снова мимо. Очередной аукцион по продаже активов «Южуралзолото» опять не состоялся. Ни один из претендентов не признан участником, говорится в извещении. Единственную заявку пытался подать Пимулин Михаил Андреевич. Мужчина заявился как физлицо. Однако заявку не утвердили. Задаток в 32 миллиарда рублей не был внесен в положенный срок. Видимо, с задатком не успели. Сумма достаточно большая, и у нас, видимо, технические заминки произошли, заявил РБК Пимулин. Он добавил, что актив ему и его партнерам интересен, как объект золотодобывающей промышленности. Себя он назвал геологом и добытчиком. Цель покупки – прирастить запасы золота. Участие в новом аукционе он не исключает. После уже третьей неудачной попытки продать ЮГК, пора в параметрах продажи что-то менять, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
9: Если посмотреть, то проблема повторной приватизации каких-то активов, она существует и с другими активами, которые были в определенный момент национализированы, и, наверное, Росимущество в какой-то момент придет к тому, что нужно делать полноценную предпродажную подготовку актива для того, чтобы аукционы проходили и проходили по цене, которая наиболее выгодна для государства. То есть в данном случае я думаю, что Росимущество может условно бесконечно объявлять новые конкурсы, то есть в какой-то момент там начнется, возможно, более резкое снижение цены, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. Но я думаю, что решение все-таки о национализации компании – это не совсем компетенция, прерогатива со стороны Росимущества, и они как оператор, опять же, когда вся эта ситуация произошла, Минфин позиционировал, что Росимущество – это такой транзитный собственник. Ну, транзитный собственник, получив это все, пытается продать в соответствии с формальными регламентами. То есть, по законодательству они все делают правильно. Другое дело, что безрезультатно. Хотелось бы, чтобы государство максимизировало доходы от таких ситуаций. Хотелось бы, но для этого, наверное, нужно какие-то изменения в процедуре провести.
6: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. 67% акций «Южуралзолота» Росимущество пытается продать за 162 миллиарда рублей. Первый аукцион не состоялся, не было участников. Второй не прошел, так как набрал только одного участника. Второй компания «Русские угли» не внесла задаток. Третий аукцион хотели провести даже с одним участником, но не нашлось и его в итоге. Акции ЮГК на бирже снижаются на 3%. Всего за полгода они снизились почти на 30%. Завтра, в четверг, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Пока Соединенные Штаты выглядят не очень гостеприимными хозяевами, тему продолжит наш спортивный обозреватель.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: В современных реалиях спорт нельзя представить вне политики. Наивных романтиков, живущих лозунгами Пьера де Кубертена, осталось немного. Но нынешний чемпионат мира точно войдет в историю как один из самых скандальных в плане организации. Больше всего досталось, пожалуй, сборной Ирана. За несколько дней до турнира ее болельщики были лишены выделенной квоты билетов. Отказано было и нескольким членам делегации. А началось все с того, что еще весной Дональд Трамп заявил, он не может гарантировать безопасность иранской сборной. После этого команда приняла решение. Мундиаль, на который она пробилась по спортивному принципу, принципиально не пропускать. Правда, обратилась в ФИФА с просьбой перенести их матчи в другую страну, например, в Мексику. Но Международная федерация футбола отказала. Понять ее можно. Все стадионы, города и билеты уже определены. И любые изменения – это финансовые издержки. А вот тот факт, что ФИФА не реагирует на заявление Трампа в отказе США от гарантии безопасности, не удивляет, но расстраивает, поскольку у страны хозяйки перед участниками турнира есть обязательства. В итоге на сегодня ситуация выглядит так. Иран играет свои матчи в США, после чего сразу возвращается в Мексику на базу подготовки и не имеет права находиться в Штатах во внеигровые дни. Как тут не вспомнить турнир в России, который проходил 8 лет назад. Гостеприимство, безвизовое пространство для болельщиков. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», допустил, что это был, возможно, последний такой чемпионат мира, где упор делался на инклюзивность.
11: Чемпионат мира в России был самым гостеприимным в истории. Проблем ни у кого не возникало, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Соответственно, следующий чемпионат мира был уже максимально политизирован, когда запретили отбираться на него нашей сборной. Сейчас все усугубляется, и подобных проблем становится еще больше. Кто платит, тот и заказывает музыку. Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно близок к президенту США Дональду Трампу. Я думаю, что он какие-то моменты, благодаря этим связям близким, пытается разрешить, но не все в его руках.
10: Не смог въехать в США, допущенный ФИФА к турниру, лучший африканский арбитр Омар Артан из Сомали. Артану, который получил дипломатический паспорт для поездки в Америку, по прибытии в международный аэропорт Майами было отказано во въезде без объяснения причин. После 11 часов допросов рефери выдворили из страны, а ведь он мог стать первым сомалийцем, который судит матчи чемпионата мира. Но не судьба. Также при въезде в США задержали лидера атак сборной Ирака Аймена Хусейна. Его допрашивали 7 часов, перепутали с однофамильцем-террористом. Но все-таки впустили. Проблемы с визами испытывала и сборная ЮАР, но ей тоже удалось получить допуск. А несколько дней назад в Канзас-Сити произошла стрельба с ранениями неподалеку от базы сборной Англии. Через 2 года Лос-Анджелесу принимать летнюю Олимпиаду, но едва ли стоит ожидать меньшего количества скандалов. Спортивный юрист Артем Пацев не исключил в разговоре с Business FM, что американская сторона за многочисленные эпизоды будет оштрафована ФИФА.
12: Организатор Олимпийских игр — другая организация, Международный Олимпийский комитет. У них точно есть контракт на проведение игр. В ФИФА есть контракт на проведение чемпионата мира. Возможно, в этом контракте и есть какие-то, в том числе, штрафные санкции на случай недопуска отдельных групп спортсменов, групп болельщиков или официальных лиц, или отдельных спортсменов. Но это никто вам не скажет, потому что содержание контракта — это коммерческая тайна.
10: Ну, а праздник футбола тем временем приближается. В матче открытия, как и 16 лет назад, сыграют сборные Мексики и ЮАР. И так же, как и в 2010 году, на торжественной церемонии споет Шакира. Впереди много ярких моментов и красивых голов, но это, как говорится, уже совсем другая история. Григорий Гуреев, Дарья Горшкова, Business FM.
6: ФИФА под угрозой полупустых трибун о грядущем чемпионате мира пишет между тем Financial Times. За сутки до старта турнира на официальных платформах перепродажи зависло почти 180 тысяч нераспроданных билетов. Больше всего свободных мест у матчей с Ираном. 16 тысяч билетов по цене от $138, 10 тысяч рублей. Проблемы даже у хозяина чемпионата США. На игру с Парагваем не продано 4,5 тысячи билетов. Как отмечает Financial Times, организаторы могут столкнуться с пустыми трибунами, несмотря на то, что медианная цена на билеты за месяц снизилась на 20%.
2: Реклама. Итоги 5-летней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет. О газификации вечных огней и о 30-летии компании генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес FM» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес FM».
13: Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management – банк для состоятельных клиентов. Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости экономики.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В США зафиксировали максимальные показатели импорта удобрений из России. По итогам апреля было поставлено продукции на 313 миллионов долларов. Это около 748 тысяч тонн. И это на 28,5% больше, чем в марте. И на почти 41% больше, чем в апреле прошлого года. Такие объемы стали рекордными за все время торговли двух стран. Это данные американской статслужбы. Наибольшим спросом у американцев пользовались азотные удобрения. Также закупали фосфорные и калийные. Всего за апрель США импортировали удобрений на более чем миллиард долларов. Россия среди основных поставщиков сохранила за собой второе место. Лидером стала Канада. Вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в начале лета. Это показало исследование Superjob. В Москве больше всего готовы были предложить сетевому инженеру 350 тысяч рублей. Второе место в рейтинге в столице делят сразу несколько вакансий для врачей: стоматолог-ортопед, терапевт, а также травматолог-ортопед. Им готовы платить от 300 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор. 280 тысяч. Осенью в России могут провести новое голосование за дизайн 500-рублевых купюр. Это заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Центробанк хорошо подготовится, и тех казусов, которые были в предыдущие периоды, больше не будет. 1 октября прошлого года было объявлено о старте голосования по новому дизайну банкноты. Каждому участнику предстояло выбрать два символа для лицевой стороны банкноты из достопримечательности Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого числа попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: 13:17 в Москве. 30-градусная жара продержится в московском регионе до конца недели. Местами она будет сопровождаться грозами. У нас пожара пойдет, начиная с субботы, будет уже не выше 27, а в воскресенье 25. Таким образом, к норме температура постепенно вернется на следующей неделе. Комментирует обозреватель погоды проекта «Метеовеб», метеоролог Алексей Сафонов.
15: Сегодня, в четверг и в пятницу, в московском регионе сохранится жаркая погода с температурами воздуха до 30 и выше местами по области. Также очень жаркими станут ночи, они уже жаркие, такие тропические ночи, можно сказать. И все это будет сопровождаться внутримассовыми грозами. Не нужно думать, что раз они внутримассовые, значит, они не сильно активные. Нет, гроза — это очень такая штука. Серьезное опасное явление погоды, они будут местами и временами. В общем-то, в прогнозах они по всей Московской области сейчас стоят. Перелом в погоде, судя по вот данным, будет в субботу. Вот в субботу уже днем в московском регионе не выше 27 градусов тепла. И в этот момент к нам выйдет циклон в субботу. И в воскресенье и понедельник уже нас встретит совсем прохладный по сравнению с этой погодой. И ночью будет около 12 градусов, а днем всего лишь 19-21. И все это, естественно, будет под аккомпанемент дождей, местами гроз. Самое интересное будет: в пятницу упадет атмосферный фронт, вот он еще один. И вот там как раз возможны грозы достаточно сильные, которые накроют весь регион. Но это предварительные данные.
6: Алексей Сафонов, проект «Метеовеб». Бесплатную воду раздает пассажирам в метро на станциях Измайловская и Выхино, на некоторых платформах Филевской линии, а также на главных столичных ЖД вокзалах и автовокзалах. Дептранс напоминает, что в жару нельзя оставлять детей и животных в закрытой машине. Летние доплаты на старте сезона отпусков «Бизнес-ФМ» изучила, какие трудовые гарантии положены сотрудникам, работающим вместо отдыхающих коллег. Этот вопрос регулируется статьей 151 Трудового кодекса, в которой прописана необходимость доплаты при расширении обязанностей сотрудника. А к этому в том числе относится временное выполнение обязанностей ушедшего в отпуск коллеги. Говорит доктор юридических наук, профессор финансового университета при правительстве России Марина Буянова.
16: В случае замещения временно отсутствующего работника работодатель обязан производить доплату. Размер доплаты оговаривается с работником. Работник соглашается или не соглашается на предлагаемую ему сумму. Зависит она от объема выполняемой работы, сложности ее и продолжительности. С работником заключается специальное дополнительное соглашение, по которому будет производиться такая доплата. Это обязательно для работодателя. Ну и работник по-другому не сможет, иначе, если он не подписывает такое соглашение, то требовать в последующем от работодателя доплаты он не сможет. Она может быть в процентном отношении к заработной плате, потому что он выполняет одновременно в то же рабочее время, наряду со своей работой, еще дополнительной работы, которая ему поручается. Можно ли потом оспорить в суде? Да, можно. Но, как правило, до суда не доходит. Обычно работник такой суммы обращается в инспекцию труда с заявлением. Это может быть и комиссия по трудовым спорам. Работник может отказаться от выполнения. Работодатель должен сообщить, что отказывается не позднее, чем за 3 дня.
6: Марина Буянова, финансовый университет. Помимо замещения коллег в отпуске, трудовой кодекс по аналогичной схеме предусматривает доплаты при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания, а также увеличении объема работы сотрудников. Как на практике организована система отпусков, мы спросили у представителей бизнеса.
2: Бизнес говорит.
17: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
18: Мы решаем этот вопрос следующим образом. Есть много людей, которые хотят поработать летом. То есть это какие-то студенты. Ну, мы набираем людей, которые пришли работать несколько месяцев. И они таким образом подменяют тех сотрудников, которые уходят в отпуск. У нас, в принципе, многие работают временно. Это же такая подработка для многих. Поэтому есть люди, которые работают 3 месяца, кто-то работает 6 месяцев, кто-то работает год. Не та сфера, у нас не завод, где люди приходят и работают там 20 лет. Молодежь работает, какое-то время подрабатывает, совмещает с учебой.
17: Генеральный директор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
19: У нас на заводе обычно график отпусков изначально утверждается задолго, и поэтому каких-то чудес там обычно не случается. Уже все перестраивается, соответственно, смены. Если там посменная работа, то там соответствующая отдельная оплата. Это регулируется изначально, и каждый сотрудник понимает, что если он там выходит больше, то сколько он за это время заработает. Это одна часть. Другая часть сотрудников, где работа идет пятидневная, но все согласно трудовому кодекса, но опять же, бывают разные истории. Бывают истории, что есть же совмещение, а есть вещи, которые не требуют особого переназначения со специальных документов. Если люди полностью подменяемые, то они понимают, что они по очереди ходят в отпуск, там один другого подменяет. Тут как бы все зависит от ситуации. Действительно, если возникает какая-то дыра, то мы доплачиваем, ну, согласно трудовому кодексу.
17: Основатель онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг yudu.com и бизнес-сообщества основателей Денис Кутергин.
20: У меня другая проблема, что приходится выгонять людей в отпуска. Если раньше мы часто компенсировали неотгуленные отпуска деньгами, то теперь я пришел к выводу, что людей нужно выгонять в отпуск, потому что если ты с сотрудником хочешь выстраивать отношения долгосрочные, то тебе как предпринимателю или руководителю просто выгодно, чтобы человек отдыхал, перезагружался и желательно это планировал заранее. Реально, в какой-то момент стало проблем, коллеги накопили себе на отпусков неотгуленных, а учитывая, что у нас такой remote first формат, там ребята из дома могут работать или из другого города, то есть мы как ушли на удаленку во время пандемии, так и не возвращались. Поэтому многие сменили локации свои привычные и стали реже в отпуска ходить. Ну а это, помимо того, что невыгодно с точки зрения усталости сотрудника, это еще и потенциальная претензия от трудовой инспекции и штрафы.
2: Бизнес говорит.
6: А Операция «Пушкин» в Париже началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о краже культурных ценностей и участии в преступном сообществе. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробности у Ольги Кашинской.
0: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и балтийские страны. Двое обвиняемых уже отбывают наказание по этому делу в Эстонии и Литве. Еще двое в международном розыске. Их судят заочно. Остальные предстанут перед обвинением в Париже. Один из эпизодов ограблений описывает французская «Le Monde». В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Леона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданные библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. Через несколько дней то же самое он проделал с изданиями других русских классиков в Национальной библиотеке Франции. Там его поведение привлекло внимание, и спустя месяц обнаружилась пропажа ценных изданий Баратынского, двух первых изданий Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19-го века. Эти потери оцениваются в 650 тысяч евро. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов. Например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводится. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
21: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществом были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи. А следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
0: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей мог вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
22: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
0: Судебное разбирательство в Париже проходит с 9 по 12 июня. В числе прочего, как подчеркивают зарубежные СМИ, суд определит, участвовала ли Россия в этих кражах. Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 13:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в подрыве автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий на юг-западе Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет. Взрыв на парковке в Коньково произошел накануне, никто не пострадал. По версии следствия, пара действовала по заданию кураторов. Девушка забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала парню. Он разместил его, а также GPS-трекер на днище автомобиля. Подозреваемые были задержаны. Разгерметизация стала причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин. Накануне вечером на газопроводе в Кизилюртовском районе произошло 3 взрыва. Случилось факельное горение высотой до 15 метров. Спустя несколько часов пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Иранская провинция Хормазган на юге страны столкнулась с нехваткой питьевой воды после ударов США по системе водоснабжения и канализации. Разрушены инфраструктурные объекты. Перебои с водоснабжением зафиксированы в районе Бомани с населением 20 тысяч человек. А по данным местных СМИ, размер ущерба оценивается примерно в 1 миллион долларов. Наставник португальской «Бенфики» Жозе Мауриньо снова станет главным тренером мадридского «Реала». За его переход испанский футбольный клуб заплатит лиссабонскому 15 миллионов евро. Мауриньо 63 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выигрывала чемпионат, кубок и суперкубок Испании. На смену Мауриньо в «Бенфике» придет Марко Силва. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 13:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Власти Крыма установили новый порядок движения поездов. Теперь часть состава в Крым будут ходить только в светлое время суток. Напомню, что ночью полуостров пережил очередную атаку. Под удар в Севастополе попал музей, в результате которого сгорела историческая панорама обороны Севастополя. Правда, непосредственно исторические фрагменты не пострадали, поскольку даже не находились в этот момент в музее. Поволжье и не только пережили ракетную атаку. Между тем, больше всего досталось Чувашии и Самаре. А в Чебоксарах и в Самаре пострадали по 3 человека. Сообщается также о том, что пострадали некоторые промышленные объекты, рассказы очевидцев в ближайшие минуты. Северную Ирландию охватили антимигрантские протесты, которые переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как с ножом на местного жителя напал 30-летний выходец из Африки. На кадрах в сети видно, как мужчина в буквальном смысле пытается отрезать жертве голову. Эти и другие темы в нашем эфире. Часть поездов в Крым теперь будет ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будет доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у самого Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. И также необходимо будет возвращаться назад. Новая схема движения поездов заработала сегодня. Изменить ее решил Крымский оперштаб, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Произошло это после ночной атаки беспилотника по пассажирам поезду в ночь на понедельник. Тогда был ранен машинист и погиб его помощник. Как теперь будет выглядеть дорога на поезде в Крым, мы обсудили с руководителем транспортной компании «Честный трансфер» Оксаной Рыбиной.
1: Часть поездов, конечная остановка будет Керчь. И там будут автобусы, на которые будут пассажиров пересаживать и привозить в Симферополь. И, соответственно, назад будут автобусы в Симферополе, будут подвозить в Керчь. Часть будут курсировать, как и было по маршрутам, по расписанию. Последнюю неделю мы в авральном режиме работаем, потому что поезда задерживаются, меняются графики. Очень все это сложно. У нас же перевозки, мы все это планируем. Надо же пассажиров забирать из отелей, привозить поездам и, соответственно, назад, а никакого постоянства нет, все маршруты меняются, поезда задерживаются, но Grand Service Express очень стараются, и справочная работает, и мы звоним, уточняем время.
3: Что касается автобусов, то есть получается, что на каждого пассажира поезда, который прибывает на станцию Керчь, будет рассчитано свое место в автобусе?
1: Я думаю, есть определенное количество автобусов, и они будут стоять в той же Керчи, и пассажиры, поезд вышел, на кого хватит. хватило, того хватило. Ну, не знаю, по факту посмотрим, это еще же только все запускается. Но у нас очень много сейчас заказов именно встретить в Керчи. То есть, видно, те, кто не хочет ждать, те заказывают индивидуальный трансфер, и мы их будем в Керчи встречать и, соответственно, назад тоже в Керчи отвозить.
3: А вообще, как это может сказаться на потоке туристов?
1: Мы думали, что в связи с этими всеми событиями как-то, ну, будет резкий спад, но все равно едут в Крым, и у нас очень много заказов, и вот прям на ближайшие даты, последнюю неделю. В эти даты примерно так и было и в прошлом году.
3: Вот эта новая схема движения поездов, насколько она усложняет и, возможно, увеличивает путь по времени?
1: Да наоборот. Получается, раньше из Керчи дорога на поезде занимала 5-6 часов. А сейчас, если добираться автобусом, ну, это 2-3 часа. То есть они даже быстрее будут в Симферополе. Вот вчера у меня коллеги отеля в Саках, это вот западный Крым, привезли пассажиров прямо в Саки. То есть, наверное, это был какой-то евпаторийский поезд, то есть, например, Москва-Евпатория, и привезли не в Симферополь, а прямо на место. Очень стараются и максимально все делают для тех, кто едет все-таки в Крым, делают все для того, чтобы вот эти все нюансы наши сгладить.
6: Оксана Рыбина, компания «Честный трансфер». На автобусах действительно может быть даже быстрее, но если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Мрациновский.
4: Если достаточно автобусов, если все хорошо и в порядке, и достаточно приехали, пересели и поехали, то с точки зрения самой дороги это будет еще быстрее, чем если ехать на поезде до конца. Потому что в силу определенной ориентации строительства железных дорог с севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка, это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами. Это да, это так. Так теоретически. Но вопросов-то много возникает. Во-первых, пересадки, дети, чемоданы. Будет недостаточно автобусов.
6: Павел Марциновский, сеть отелей «Отелика». Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» открыла горячую линию для пассажиров. В ее телеграм-канале под постом об изменениях более 1000 комментариев. Судя по ним, многие люди пока не понимают, как будет работать новая схема. Прокуратура Крыма также открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав пассажиров. Ракетная атака в Поволжье. Больше всего досталось Чувашии и Самаре. В Чебоксарах местные телеграм-каналы сообщали, что в новоюжном районе города неподалеку от ТРЦ МТВ-центр ранним утром прогремел взрыв. Писали об отчетливом громком хлопке, сопровождавшемся сильной вибрацией. Над городом был черный столб дыма. Сирены ракетной опасности в регионе звучали каждые полчаса. В связи с угрозой власти рекомендовали родителям не отвозить детей в детские сады и пришкольные лагеря. Также перекрывали движение по нескольким дорогам. В итоге, в результате атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали 3 человека. А об обстановке в городе говорит местный житель Сергей.
7: Частично там улица перекрыта. Части той, что и в прошлый раз бомбили. Там несколько улиц. Это недалеко от центра, но это промзона. Но да, рекомендовано студентам, школьникам находить на занятия. Паники никакой нет.
8: Сами дверь, спускались, что-то... когда вот объявили о ракетной опасности?
7: Да нет, там 2 прилета было, по-моему, до 6 еще утра и после 6. Ну, кто-то был бомбоубежище, да, скорее всего, спускался. Есть они, укрытие есть.
8: А у вас слышно было? Вот?
7: Слышно, да. Ну, я живу не очень далеко от того места, где бомбили. Может быть, парочку кварталов.
8: Говорят, что сильный дым.
7: Дым, это, видимо, где-то рядом. Там, где я живу, там не было видно. Но у нас глава подтвердил, это прилет ракет. А как еще подробности, где что еще, пока ничего не говорит.
6: Это был житель Чебоксар Сергей. В Самаре последствия сегодняшней атаки оказались более заметными для работы городских служб. Мэр города Иван Носков сообщил, что общественный транспорт приостанавливал движение, а метро работало в качестве укрытия. В результате атаки БПЛА по Самарской области 3 человека пострадали, повреждены несколько промпредприятий. Рассказывает главный редактор «Бизнес-ФМ» Самара Наталья Андреянова.
23: Вначале БПЛА это ночью, а уже без 5-6 по Самаре раздалась сирена. с объявлением ракетной опасности. Мне не было слышно никаких хлопков, ничего в моем районе. Спускаться я, честно, никуда не спускалась, потому что рядом с моим домом укрытие — это только подвал моего же дома, который находится не в очень удовлетворительном состоянии. Наземный транспорт сразу приостановил свою работу. Об этом сообщил мэр города Самары Носков. И отбой атаки ракетной опасности, точнее, дали уже где-то в 8 утра. И тогда же наземный транспорт уже начал свою работу полноценно. Метро было открыто для того, чтобы люди могли спуститься туда и укрыться при необходимости. Как было сказано, все те дети, которые либо находились там в детских садах, но, скорее всего, речь шла о детских лагерях летних, дети вместе с преподавателями были, естественно, отправлены в укрытие. Сейчас в городе обстановка спокойная, общественный транспорт работает, люди уже добираются до рабочих мест своих, восстанавливаются рабочий ритм.
8: По поводу Куйбышевского района, наверное, да?
23: Это в Новокуйбышевске, Куйбышевский НПЗ.
8: Это далеко от Самары?
23: Нет, от Самары это недалеко. Пока официальной информации не поступало.
6: Наталья Андреянова, Бизнес ФМ Самара. В Самарской области 10 поездов задерживались из-за отключения контактной сети на участке Куйбышевской железной дороги. Отклонение от графика достигало 2 часов. В столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. На кадрах в сети видно, как мужчина пытается отрезать жертве голову. Вмешались прохожие. Пострадавший сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Гражданину Судана предъявлено обвинение. Он должен предстать перед судом сегодня. Ультраправые активисты призвали к протестам, и эти призывы репостнул и Илон Маск. Как сообщают британские СМИ, митингующие жгли машины, дома и бизнес мигрантов. Общественный транспорт приостанавливал работу, был подожжен автобус, сотни мужчин в масках шли по улице, неся бутылки, кирпичи, обломки камней, скандируя призыв к властям по поводу мигрантов: отправьте их домой. Сейчас в Белфасте оценивают ущерб погромов. На улицах почерневшие от копоти стены домов и обгоревшие машины выгорели дотла даже те дома, где жили британцы, потому что рядом с ними горели машины мигрантов. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявил, что подобным разрушениям и бандитизму абсолютно нет никакого оправдания. Британский премьер Кир Стармер заявил, что не потерпит, чтобы люди становились мишенями из-за своего происхождения, добавил, что виновные в насилии почувствуют всю силу закона, и призвал к спокойствию. BBC подчеркивает, что несмотря на то, что сам Белфаст очень многонационален, население всей Северной Ирландии почти на 97% белое. Как пишет Guardian, протесты против мигрантов прошли и в других городах Северной Ирландии, но они были более сдержанными. А в Лондоне группа из примерно 60 человек собралась на парламентской площади, утверждая, что полиция предатель, и пытаясь спровоцировать отдельных сотрудников. О реакции британской общественности на ситуацию в Белфасте говорит гид по Северной Ирландии Анна Филлипс.
9: Такого давно не было. Ситуация шокировала многих. Иммигрант напал на местного жителя. И никаких деталей здесь нет, потому что идет работа. Полиция призывала всех успокоиться, потому что идет расследование. Тем не менее, разнеслась информация о том, что протесты будут. Огромное количество городов решили принять участие. Попросили закрыть все бизнесы, спортивные центры, чтобы все благополучно, как говорится, могли добраться домой. Но очень много полиции вышло к этим местам проведения протестов, чтобы все это контролировать. Разнеслось это по целому ряду городов, привело к целому ряду поджогов. Но это такое местечковое было мероприятие. Я, например, живу в городе Антри. У нас тут тоже есть такие кварталы, где они проводят какие-либо протесты время от времени. Но здесь вчера было тихо. Вот эта часть населения, слава богу, это небольшая часть населения, но они как оголтелые. Такое ощущение, что вчера просто вот им хотелось разнести все. Часть людей пришлось эвакуировать из домов, потому что были поджоги. Для меня, как для гида, ситуация тоже очень неприятна. Вот у меня туристы на днях будут. Людей жалко пострадавших, потому что, естественно, как в любом европейском городе, всегда есть иммигранты. Многие из них успешно здесь устроились, работают, платят налоги. Подобные вещи вообще происходят не только здесь и в других частях UK. Я не могу сказать, что у нас настолько много иммигрантов, как в более крупных городах. Тем не менее, прирост иммиграции есть в последние годы, и это влияет в первую очередь на сферу здравоохранения, потому что, например, запись к врачу теперь это, ой, как непросто. Плюс с жильем тоже очень часто люди приезжают, получают социальное жилье, что, в общем-то, вызывает недовольство местных жителей, особенно вот малообеспеченных жителей, которые работают с утра до ночи, платят высокие налоги. И вот эти протесты, они уже возникали. Но это было все в гораздо меньшем масштабе, чем вот прошедшей ночью. В то же время здесь очень много жителей, они относятся с сопереживанием к мигрантам, которые понимают, что люди бегут из своих стран не из-за лучшей жизни.
6: Анна Филлипс, гид по Северной Ирландии. Как сообщил главный констебль полиции Северной Ирландии, подозреваемый выходец из Судана получил разрешение на пребывание в Великобритании в сентябре 23 года, а в феврале прибыл из Дублина в Белфаст и попросил предоставить ему убежище. Ранее у него проблем с полицией не было.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
10: Знай меру. Хоксхед. Дословно кабанья голова. Большая бочка для измерения объема жидкости или пищевых продуктов. В колониальные времена хоксхед для табака определялся в 550 литров и весил 1000 фунтов, то есть 450 килограммов. Но чаще всего кабанья бочка служила мерой для сахара, сельди и алкогольных напитков.
11: Знай меру. На Бизнес FM.
12: Купание в море, загар, пикники.
14: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
12: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
14: самым привычным и неизменным в веках,
12: кто-то когда-то придумал.

0: Яндекс до конца лета запустит рободоставку в Воронеже и Тюмени. Сначала роботы будут привозить заказы из Яндекс.Лавки, позже к сервису подключат Яндекс.Еду и Яндекс.Доставку. В Тюмени рободоставка должна заработать как первый такой сервис Яндекса в Сибири. До конца этого года компания планирует выпустить 5000 роботов нового поколения, а к концу следующего уже 20 тысяч. Audi показала новое поколение кроссовера Q7 с поворотниками. Ночью машина будет выводить сигнал поворота на землю спереди и сзади, чтобы его лучше видели пешеходы, велосипедисты и другие водители. В Германии цены на Q7 начинаются от 88 тысяч евро.
1: Бизнес и власть.
0: Газпромбанк может стать платежным оператором проекта организационного сбора иностранных работников, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. Банк должен будет за свой счет создать IT-систему и обрабатывать платежи мигрантов и работодателей. Проект рассчитан почти на 2 миллиона работников.
1: Арбитраж.
0: AstraZeneca не смогла запретить выпуск российского аналога своего препарата от диабета Фарсига, пишет РБК. Верховный суд оставил в силе решение, которое разрешает Акрехину производить дженерик. Суд также счел недобросовестным продление патентной защиты Фарсиги в России до 2028 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций, комментирует Георгий Буфт.
3: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанный с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более 44 долларов за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако есть давно не

0: не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется мента и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Между тем, сегодня стало известно, что Еврокомиссия предложила включить 21-й пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского, министра спорта Михаила Дегтярева и главу ФИДЕ Аркадия Дворковича. Об этом пишет издание «EU Observer» со ссылкой на проект документа. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской аналитической онлайн-платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин в Америке и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средний показатель по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. В пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5%. Электрокары Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до процента. У Mercedes менее 2%. Комментирует автоэксперт Артем Бабцов.
2: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном из исследований. Японцы в надежности продолжают лидировать, и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся, если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бабцов, автоэксперт. Как отмечают аналитики, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
3: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
4: Автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Xvantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
6: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. Во времена правления царицы Софии на единственном в стране московском денежном дворе в целях экономии чеканились лишь проволочные серебряные копейки. Тем не менее, купцов эта монета уже не устраивала. В Европе тогда уже появился талер – крупная серебряная монета. А на Руси такие денежные единицы, как рубль, полтина, гривна и алтын, существовали только как счетные понятия. История денег на Business FM. Прямо сейчас.
1: Глава МИД Сергей Лавров сейчас заявляет, послы Франции, Германии и Великобритании просятся на встречу с моим, ну, в смысле, Лаврова, заместителем. А Лавров говорит, мы встретимся с ними и послушаем.
3: Между делом с Кирой Альтман.
8: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
9: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием Soliflor. Soliflor – это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Ну, практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
8: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Силы ПВО сбили 22 беспилотника, летевших на Москву с начала суток. Эти данные привел мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил мэр. Ранее он сообщил о 13 сбитых беспилотниках. При пожаре в районе Солнцево на западе Москвы пострадали 3 человека. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения. Пожар произошел на улице Авиаторов. Там вследствие ремонтных работ загорелись балконы и фасад здания. На месте поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружены останки животного происхождения. Их еще предстоит идентифицировать, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Находку помог найти искусственный интеллект. Снимки, сделанные с воздуха, обрабатывались нейросетью, которая обозначила ряд мест как потенциально значимые. Затем туда выдвинулись пешие группы, которые обнаружили останки. Ранее Следственный комитет сообщил, что в зоне поисков были найдены вещи. Масштабные поиски пропавших в сентябре прошлого года семьи Усольцевых возобновились 4 июня. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначаться без личного обращения гражданина. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов и другими. Предоставленные заявления больше не потребуются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Удар украинским беспилотникам по музею, посвященному обороне Севастополя в годы Крымской войны. В результате один из главных символов города серьезно пострадал. Впрочем, в Кремле уже прокомментировали и пообещали полностью все восстановить. И в третий раз не получилось, не состоялся очередной аукцион по продаже активов «Южуралзолото». На этот раз принять участие в аукционе пожелал всего один человек, физлицо, но и тому заявку не утвердили из-за того, что задаток в 32 миллиарда вовремя не был внесен. Уже завтра стартует чемпионат мира по футболу. Он пройдет сразу в 3 странах – США, Мексике и Канаде. США пока особо гостеприимной страной, хозяйкой чемпионата не выглядит. Обзор от нашего спортивного обозревателя также в ближайшие минуты. Фрагменты панорамы, посвященные обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели при ночной атаке ВСУ на Крым. Минувшей ночью дрон ударил в крышу музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855. Один из главных символов города. Никто не пострадал, но в здании произошел серьезный пожар, который до сих пор тушит более 20 пожарных машин. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что здание панорамы практически уничтожено в результате целенаправленной атаки украинского БПЛА. Развожаев отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной, и заверил, как и в середине 20 века, панорама вновь будет восстановлена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака по историческому памятнику лишний раз подчеркивает правоту России в борьбе за свои регионы, и добавил, что музей панорамы будет восстановлен и станет еще краше прежнего. Директор музея Михаил Смородкин, комментируя ситуацию, назвал ее напряженной и выразил опасение, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения.
11: К сожалению, возгорание пока не удается прекратить. Работают все службы МЧС. Для нас, конечно, уже сейчас понятно, что это очень большая потеря. Пострадал наш главный музейный предмет, наша панорама, которая и в 1942 году была уничтожена фашистами. Ее восстановили. На сегодня уже копия нашей панорамы Франца Алексеевича Рубо снова пострадала. Степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудники МЧС допустим в здание, мы составим соответствующие документы. Уже несколько часов возгорания дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме.
1: К счастью, как добавили в музей, фрагменты самого полотна не пострадали. Речь идет об отреставрированных после пожара 1942 года частях произведения Франца Рубо. В момент нынешней атаки БПЛА элементы панорамы находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. И 2 фрагмента даже будут представлены завтра на открытии выставки в честь 170-летия художника, добавили в музее. Об исторической ценности полотна говорит историк искусства, коллекционер Сергей Постоянный.
12: Панорама обороны Севастополя написана еще до революции. Была одной из крупнейших, наряду с Бородинской панорамой, одной из самых масштабных панорамных полотен. Но, к сожалению, во время Второй мировой войны она не была эвакуирована и достаточно сильно пострадала. И само здание пострадало, и само полотно. И от непосредственно первоначального оригинала Франца Рубо осталось буквально несколько фрагментов, очень незначительных, которые тоже до недавнего времени хранились там же, в Севастополе. Потом была проделана колоссальная работа по реконструкции. В основном над ней работали художники студии Грекова. Самые талантливые советские художники-баталисты сталинского времени были привлечены. Были найдены эскизы Рубо, фотографии. По ним было установлено то самое первоначальное полотно. Но авторской живописи Франца Рубо в этой панораме уже не было. То есть фактически то, что могли смотреть зрители в последнее время, это фактически не работа Франца Рубо, а реконструкция, выполненная советскими художниками-баталистами, что, в принципе, не отменяет ее важного исторического и художественного значения.
1: Сергей Подстаницкий, историк искусства. С сегодняшнего дня в Крыму прекращено движение пассажирских поездов в ночное время. О новом графике в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». По Попытка номер три снова мимо. Еще один аукцион по продаже активов «Южуралзолото» не состоялся. Ни один из претендентов не признан участником, говорится в извещении. Единственную заявку пытался подать Пимулин Михаил Андреевич. Он заявился как физлицо, однако заявку не утвердили. Задаток в 32 миллиарда рублей не был внесен в установленный срок. Видимо, с задатком не успели. Сумма достаточно большая, и у нас, видимо, технические заминки произошли, заявил Пимулин РБК. Он добавил, что актив ему и его партнерам интересен как объект золотодобывающей промышленности, себя он назвал геологом и добытчиком. Цель покупки – прирастить запасы золота. Участие в новом аукционе он не исключает. Уже после третьей неудачной попытки продать ЮГК пора в параметрах продаж что-то менять, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
13: Если посмотреть, то проблема повторной приватизации каких-то активов, она существует и с другими активами, которые были в определенный момент национализированы, и, наверное, Росимущество в какой-то момент придет к тому, что нужно делать полноценную предпродажную подготовку актива для того, чтобы аукционы проходили и проходили по цене, которая наиболее выгодна для государства. То есть в данном случае я думаю, что Росимущество может условно бесконечно объявлять новые конкурсы, то есть в какой-то момент там начнется, возможно, более резкое снижение цены, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. Но я думаю, что решение все-таки о национализации компании, это не совсем компетенция, прерогатива со стороны Росимущества, и они как оператор, опять же, когда вся эта ситуация произошла, Минфин позиционировал, что Росимущество это такой транзитный собственник. Ну, транзитный собственник, получив это все, пытается продать в соответствии с формальными регламентами. То есть, по законодательству они все делают правильно. Другое дело, что безрезультатно. Хотелось бы, чтобы государство максимизировало доходы от таких ситуаций. Хотелось бы, но для этого, наверное, нужно какие-то изменения в процедуре провести.
1: Максим Ульянов, 67% акций «Южуралзолото» Росимущество пытается продать за 162 миллиарда рублей. Первый аукцион не состоялся, не было участников. А второй не прошел, так как набрал только одного участника, но при этом компания «Русские угли» не внесла задаток. А третий аукцион хотели провести даже с одним участником, но его не нашлось. Акции ЮГК на бирже снижаются на 3%. Всего за полгода они упали почти на 30%. Трамп заявляет, Иран слишком долго тянул с переговорами о сделке, и теперь ему придется заплатить за это цену. Это молния у нас. А позже подробности, видимо, а сейчас о том, что завтра стартует чемпионат мира по футболу. Он станет 23-м по счету, пройдет сразу в трех странах, США, Мексике и Канаде. Пока США выглядят не очень гостеприимными хозяевами. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: В современных реалиях спорт нельзя представить вне политики. Наивных романтиков, живущих лозунгами Пьера де Кубертена, осталось немного. Но нынешний чемпионат мира точно войдет в историю как один из самых скандальных в плане организации. Больше всего досталось, пожалуй, сборной Ирана. За несколько дней до турнира ее болельщики были лишены выделенной квоты билетов. Отказано было и нескольким членам делегации. А началось все с того, что еще весной Дональд Трамп заявил, он не может гарантировать безопасность иранской сборной. После этого команда приняла решение. Мундиаль, на который она пробилась по спортивному принципу, принципиально не пропускать. Правда, обратилась в ФИФА с просьбой перенести их матчи в другую страну, например, в Мексику. Но Международная федерация футбола отказала. Понять ее можно. Все стадионы, города и билеты уже определены. И любые изменения – это финансовые издержки. А вот тот факт, что ФИФА не реагирует на заявление Трампа в отказе США от гарантии безопасности, не удивляет, но расстраивает, поскольку у страны хозяйки перед участниками турнира есть обязательства. В итоге на сегодня ситуация выглядит так. Иран играет свои матчи в США, после чего сразу возвращается в Мексику на базу подготовки и не имеет права находиться в Штатах во внеигровые дни. дни. Как тут не вспомнить турнир в России, который проходил 8 лет назад? Гостеприимство, безвизовое пространство для болельщиков. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», допустил, что это был, возможно, последний такой чемпионат мира, где упор делался на инклюзивность.
16: Чемпионат мира в России был самым гостеприимным в истории. Проблем ни у кого не возникало, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Соответственно, следующий чемпионат мира был уже максимально политизирован, когда запретили отбираться на него нашей сборной. Сейчас все усугубляется, и подобных проблем становится еще больше. Кто платит, тот и заказывает музыку. Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно близок к президенту США Дональду Трампу. Я думаю, что он какие-то моменты, благодаря этим связям близким, пытается разрешить, но не все в его руках.
15: Не смог въехать в США, допущенный ФИФА к турниру, лучший африканский арбитр Омар Артан из Сомали. Артану, который получил дипломатический паспорт для поездки в Америку, по прибытии в международный аэропорт Майами было отказано во въезде без объяснения причин. После 11 часов допросов рефери выдворили из страны. А ведь он мог стать первым сомалийцем, который судит матчи чемпионата мира. Но не судьба. Также при въезде в США задержали лидера атак сборной Ирака Аймена Хусейна. Его допрашивали 7 часов, перепутали с однофамильцем террористом. Но все-таки впустили. Проблемы с визами испытывала и сборная ЮАР. Ей тоже удалось получить допуск. А несколько дней назад в Канзас-Сити произошла стрельба с ранениями неподалеку от базы сборной Англии. Через 2 года Лос-Анджелесу принимать летнюю Олимпиаду. Но едва ли стоит ожидать меньшего количества скандалов. Спортивный юрист Артем Пац не исключил в разговоре с Business FM, что американская сторона за многочисленные эпизоды будет оштрафована ФИФА.
17: Организатор Олимпийских игр – другая организация, Международный Олимпийский комитет. У них точно есть контракт на проведение игр. В ФИФА есть контракт на проведение чемпионата мира. Возможно, в этом контракте и есть какие-то, в том числе, штрафные санкции на случай недопуска отдельных групп спортсменов, групп болельщиков или официальных лиц, или отдельных спортсменов. Но это никто вам не скажет, потому что содержание контракта – это коммерческая тайна.
15: Ну, а праздник футбола тем временем приближается. В матче открытия, как и 16 лет назад, сыграют сборные Мексики и ЮАР. И также, как и в 2010 году, на торжественной церемонии споет Шакира. Впереди много ярких моментов и красивых голов, но это, как говорится, уже совсем другая история. Григорий Гуреев, Дарья Горшкова, Business FM.
1: ФИФА под угрозой полупустых трибун на грядущем чемпионате мира, утверждает Financial Times. За сутки до старта турнира на официальных платформах перепродаж зависло почти 180 тысяч нераспроданных билетов. Больше всего свободных мест у матчей с Ираном. 16 тысяч билетов по цене от $138. Проблема даже у хозяина чемпионата США. На игру с Парагваем не продано 4,5 тысячи. Financial Times отмечает, что организаторы могут столкнуться с пустыми трибунами, несмотря на то, что медианная цена на билеты за месяц снизилась на 20%.
14: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Курс истории или история курса.
7: С 1963 по 1988 годы в Советском Союзе существовала параллельная рублю валюта – чеки внешпосылторга и внешторгбанка. Они были доступны лишь работникам посольств, морякам и специалистам, которые по контракту работали за границей. Поскольку в СССР единственной разрешенной валютой были рубли, этим работникам выдавали сертификаты, которые по официальному курсу можно было обменять на советские деньги или отоварить в магазинах «Березка». Было три вида сертификатов. Синей полоской для тех, кто работал в странах соцлагеря, они обменивались на рубли один к одному. С желтой полосой выплачивались работавшим в странах третьего мира, например, в Индии, и бесполосные сертификаты для тех, кому посчастливилось попасть на работу в КАП-страну. Два последних стоили по 4 рубля 60 копеек за сертификат. Так что 21-ю «Волгу», например, можно было купить за 5500 синеполосных чеков или всего за 1200 бесполосных или желтополосных сертификатов.
18: Курс истории или история курса на Business FM.
19: Нота из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого числа попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Прямо сейчас.
1: Цены на нефть подскочили. Сейчас сорт Brent прибавляет более 1% и стоит примерно $92.5. И движение вверх резкое случилось сразу после того, как Дональд Трамп написал в своей собственной соцсети Truth Social, что Иран слишком долго тянул с переговорами о сделке, и теперь ему придется заплатить. Цитирую. Они слишком долго вели переговоры о сделке, которая была бы отличной для них. Теперь им придется заплатить цену. Ну, в общем, будем смотреть, а что еще остается. 14.17 в Москве. 30-градусная жара продержится в московском регионе до конца недели. Местами она будет сопровождаться грозами. На спад жара пойдет, начиная с субботы. Будет уже не выше 27, а в воскресенье 25. Таким образом, к норме температура постепенно вернется на следующей неделе. Комментирует обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
20: Сегодня, в четверг и в пятницу, в московском регионе сохранится жаркая погода с температурами воздуха до 30 и выше местами по области. Также очень жаркими станут ночи, они уже жаркие, такие тропические ночи, можно сказать. И все это будет сопровождаться внутримассовыми грозами. Не нужно думать, что раз они внутримассовые, значит, они не сильно активные. Нет, грозы — это очень такая штука. Серьезное опасное явление погоды, они будут местами и временами. В общем-то, в прогнозах они по всей Московской области сейчас стоят. Перелом в погоде, судя по вот данным, будет в субботу. Вот в субботу уже днем в московском регионе не выше 27 градусов тепла. И в этот момент к нам выйдет циклон в субботу. И в воскресенье и понедельник уже нас встретит совсем прохладно по сравнению с этой погодой. Ночью будет около 12 градусов, а днем всего лишь 19-21. И все это, естественно, будет под аккомпанемент дождей, местами гроз. Самое интересное будет: в пятницу пойдет атмосферный фронт, в субботу еще один. И вот там как раз возможны грозы достаточно сильные, которые накроют весь регион. Но это предварительные данные.
1: Алексей Сафонов, «Метеовеб». Бесплатную воду раздают пассажирам в метро, в частности, на станциях Измайловская, Выхино, на некоторых платформах Филевской линии, а также на главных столичных ЖД вокзалах и автовокзалах. Дептранс напоминает, что в жару нельзя оставлять детей и животных в закрытой машине. В России запретят продажу иностранного спутникового оборудования, для работы которого государство не выделило частоты. Эксперты считают, что в первую очередь речь идет об устройствах Starlink. Об ужесточении правил пишут «Известия» со ссылкой на пакет антимошеннических поправок к законодательству, принятый Госдумой. С апреля в России уже действует полугодовой запрет на ввоз спутникового оборудования, не обеспеченного частотами. Получается, что теперь нельзя будет не только ввозить, но и продавать. Такие интернет-ресурсы будут включаться в реестр запрещенных сайтов. В последние годы серый импорт терминалов Starlink резко вырос. Они массово продавались на Авито и других ресурсах. ресурсах. При этом официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На официальной карте Starlink России указана как зона, где покрытия нет, наземные станции отсутствуют. Продолжает эксперт по спутниковой связи, основатель компании К-Интернет Сергей Пехтерев.
0: Старлинки были по умолчанию нелегитимны на территории Российской Федерации. То есть, если они никоим образом не соответствовали требованиям, которые у нас есть в нормативной документации для терминала спутниковой связи. То есть, на них не выделены частоты, самые терминалы не сертифицированы и так далее. Просто закрывали глаза на то, что они есть. Такое бывает, что называется. Сейчас, соответственно, они, эти терминалы никому не нужны. Ну и дальше, как я понимаю, наш законодатель решил еще раз усилить, углубить и т.д. и т.п., потому что и до этого момента этими терминалами нельзя было пользоваться. Я не знаю, у меня нет информации, предоставляет ли сейчас Starlink услугу на территории Российской Федерации. Возможно, что да. То есть, условно, если этот обладатель терминала Starlink выберет тарифный план «Глобальный роуминг», то может ли его терминал работать на территории Российской Федерации. По неким международным нормам, по Международному союзу электросвязи, он не должен это делать.
1: Это был Сергей Пехтерев, К-Интернет. Как отмечают эксперты, иностранные спутниковые терминалы создают конкуренцию российским спутниковым телеком-проектам. Например, в Россию систему космического доступа в интернет-рассвет, которую называют аналогом Starlink, развивает компания «Бюро 1440». Комментирует эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
21: Это определенная протекционистская логика, которая нацелена на развитие наших собственных игроков рынка. К сожалению, наверное, не прибегая к таким инструментам, вы не сможете поддержать ваших отечественных разработчиков подобного рода продуктов. Единственное, здесь всегда, понимаете, начинается палка о двух концах. С одной стороны, вы поддерживаете наших игроков, с другой стороны, нужно понимать, что полноценный вывод еще нескольких тысяч спутников на орбиту снимает огромное количество времени и денег. И до этого момента вам нужно помнить и обычным потребителям, и обывателям.
1: Павел Мясоедов, компания ИТ-Резерв. Marketplace Озон и Wildberries уже заявили, что товары, подпадающие под новые ограничения, скрываются с витрины и заказать их нельзя. ФНС в первом квартале втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний до 42, а размер доначислений вырос почти восьмикратно, до без малого 9,5 миллиардов рублей. Позже подробности, а сейчас о летних доплатах. На старте сезона отпусков Бизнес-ФМ изучила, какие трудовые гарантии положены сотрудникам, работающим вместо отдыхающих коллег. Этот вопрос регулируется статьей 151 Трудового кодекса, в которой прописана необходимость доплаты при расширении обязанностей сотрудника. К этому в том числе относится временное выполнение обязанностей ушедшего в отпуск коллеги. Говорит доктор юридических наук, профессор финансового университета при правительстве России Марина Буянова.
22: В случае замещения временно отсутствующего работника работодатель обязан производить доплату. Размер доплаты оговаривается с работником. Работник соглашается или не соглашается на предлагаемую ему сумму. Зависит она от объема выполняемой работы, сложности ее и продолжительности. С работником заключается специальное дополнительное соглашение, по которому будет производиться такая доплата. Это обязательно для работодателя. Ну и работник по-другому не сможет, иначе, если он не подписывает такое соглашение, то требовать в последующем от работодателя доплаты он не сможет. Она может быть в процентном отношении к заработной плате, потому что он выполняет одновременно в то же рабочее время, наряду со своей работой, еще дополнительной работой, которая ему поручается. Можно ли потом оспорить в суде? Да, можно, но, как правило, до суда не доходит. Обычно работник такой суммы обращается в инспекцию труда с заявлением. Это может быть и комиссия по трудовым спорам. Работник может отказаться от выполнения. Работодатель должен сообщить, что отказывается не позднее, чем за 3 дня.
1: Марина Буянова, финансовый университет. Помимо замещения коллег в отпуске, трудовой кодекс по аналогичной схеме предусматривает доплаты при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания, а также увеличение объема работы сотрудников. Как на практике организована система отпусков, мы спросили у представителей бизнеса.
23: Бизнес говорит.
24: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
25: Мы решаем этот вопрос следующим образом. Есть много людей, которые хотят поработать летом. То есть это какие-то
2: студенты, ну, мы набираем людей, которые пришли работать несколько месяцев, и они таким образом подменяют тех сотрудников, которые уходят в отпуск. У нас, в принципе, многие работают временно, это же такая подработка для многих. Поэтому есть люди, которые работают 3 месяца, кто-то работает 6 месяцев, кто-то работает год. Не та сфера, у нас не завод, где люди приходят и работают там 20 лет. Молодежь работает, какое-то время подрабатывает, совмещает с учебой.
24: Генеральный директор инжиниринговой компании в области переработки полимеров АДИТИМ Георгий Солдатов.
4: У нас на заводе обычно график отпусков изначально утверждается задолго, и поэтому каких-то чудес там обычно не случается. Уже все перестраивается, соответственно, смены. Если там посменная работа, то там соответствующая отдельная оплата, это регулируется изначально, и каждый сотрудник понимает, что если он там выходит больше, то сколько он за это время заработает. Это одна часть. Другая часть сотрудников, где работа идет пятидневная, ну, все согласно Трудовому кодексу, но, опять же, бывают разные истории. Бывают истории, что есть же совмещение, а есть вещи, которые не требуют особого переназначения со специальных документов. Если люди полностью подменяемые, то они понимают, что они по очереди ходят в отпуск, там один другого подменяет. Тут как бы все зависит от ситуации. Действительно, если возникает какая-то дыра, то мы доплачиваем, ну, согласно Трудового кодекса.
24: Основатель онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг yudu.com и бизнес-сообщества основателей Денис Кутергин.
5: У меня другая проблема, что приходится выгонять людей в отпуска. Если раньше мы часто компенсировали неотгуленные отпуска деньгами, то теперь я пришел к выводу, что людей нужно выгонять в отпуск, потому что если ты сотрудником хочешь выстраивать отношения долгосрочные, то тебе как предпринимателю или руководителю просто выгодно, чтобы человек отдыхал, перезагружался и желательно это планировал заранее. Реально, в какой-то момент стало проблем, коллеги накопили себе на отпусков неотгуленных, а учитывая, что у нас такой remote-first формат, там ребята из дома могут работать или из другого города, то есть мы вот как ушли на удаленку во время пандемии, так и не возвращались. Поэтому многие сменили локации свои привычные и стали реже в отпуска ходить. Ну а это, помимо того, что невыгодно с точки зрения усталости сотрудника, это еще и потенциальная претензия от трудовой инспекции и штрафы.
6: Бизнес говорит. Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро. На Бизнес FM.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 14.28, студия Алиса Потапова. По факту аварийной посадки самолета Ан-2 в районе станицы Калининская Краснодарского края организована прокурорская проверка. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон об отмене штрафов за непредставление нулевых налоговых деклараций. Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по бюджету Андреем Макаровым. Речь идет о декларациях, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций. По мнению авторов инициативы, минимальный штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей, но при наличии смягчающих обстоятельств он должен быть снижен как минимум вдвое. В результате расходы бюджета на администрирование штрафов превышают доходы от их взыскания. Мошенники на фоне проблем с топливом в Крыму создают каналы, где предлагают купить топливные талоны по выгодной цене. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, отметили в МВД. Там призвали не вестись на предложения аферистов и следить за информацией в официальных каналах властей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня сообщил, что в городе утром запустили свободную продажу бензина марок АИ-92 и 95. Бензина отпускают на 8 автозаправочных станциях сети АТАН. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нефть перешла к росту после свежих заявлений Дональда Трампа. Он внезапно, полчаса назад, заявил в соцсети, что Иран слишком долго тянул со сделкой, и ему теперь придется за это заплатить. В моменте Brent взлетал до $93, но сейчас немногим ниже, прибавка почти в 1.5%. Власти Крыма приняли решение, что часть поездов на полуострове теперь будет ходить только в светлое время суток. Это решение было принято после того, как ночью полуостров вновь подвергся атаке ВСУ. Как теперь будет выглядеть дорога для пассажиров? В столице Северной Ирландии прошли антимигрантские протесты и переросли в масштабные погромы. Произошло это после того, как выходец из Судана прямо на улице пытался отрезать прохожему голову. А призывы к протестам, кстати, поддержал в соцсети Илон Маск. Эти и другие темы в нашем эфире. Часть поездов в Крым теперь будет ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будет доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у самого Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Также необходимо будет возвращаться назад. Новая схема движения поездов заработала сегодня. Изменить ее решил крымский оперштаб, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Произошло это после ночной атаки беспилотника по пассажирскому поезду в ночь на понедельник. Тогда был ранен машинист и погиб его помощник. Как будет теперь выглядеть дорога на поезде в Крым, обсудили с руководителем транспортной компании «Честный трансфер» Оксаной Рыбиной.
8: Часть поездов, конечной остановкой будет Керчь. И там будут автобусы, на которые будут пассажиров пересаживать и привозить в Симферополь. И, соответственно, назад будут автобусы в Симферополе, будут подвозить в Керчь. Часть будут курсировать, как и было по маршрутам, по расписанию. Последнюю неделю мы в авральном режиме работаем, потому что поезда задерживаются, меняются графики. Очень все это сложно. У нас же перевозки, мы все это планируем. Надо же пассажиров забирать из отелей, привозить. Возить поездам и, соответственно, назад, а никакого постоянства нет, все маршруты меняются, поезда задерживаются, но Grand Service Express очень стараются, и справочно работает, и мы звоним, уточняем время.
9: Что касается автобусов, то есть получается, что на каждого пассажира поезда, который прибывает на станцию Керчь, будет рассчитано свое место в автобусе?
8: Я думаю, есть определенное количество автобусов, и они будут стоять в той же Керчи, и пассажиры, поезд вышел, ну, на кого хватило, того хватило. Ну, не знаю, по факту посмотрим, это еще же только все запускается. Но у нас очень много сейчас заказов именно встретить в Керчи. То есть, видно, те, кто не хочет ждать, те заказывают индивидуальный трансфер, и мы их будем в Керчи встречать и, соответственно, назад тоже в Керчь отвозить.
9: А вообще, как это может сказаться на потоке туристов?
8: Мы думали, что в связи с этими всеми событиями как-то, ну, будет резкий спад, но все равно едут в Крым, и у нас очень много заказов, и вот прям на ближайшие даты, последнюю неделю, в эти даты примерно так и было и в прошлом году.
1: Оксана Рыбина, компания «Честный трансфер». На автобусах, возможно, путь будет даже быстрее, чем на поезде. Но если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
11: Если достаточно автобусов, если все хорошо и в порядке, и достаточно приехали, пересели и поехали, то с точки зрения самой дороги это будет еще быстрее, чем если ехать на поезде до конца. Потому что в силу определенной ориентации строительства железных дорог с севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка, это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами. Это да, это так. И дети, и чемоданы. Будет недостаточно автобусов.
1: Павелом Рациновский. Сеть отелей «Отелика». Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» открыла горячую линию для пассажиров в ее телеграм-канале под постом об изменениях более 1000 комментариев. Судя по ним, многие люди пока не понимают, как будет работать новая схема. Прокуратура Крыма также открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав пассажиров. Трамп заявил, что готов отдать приказ о новых ударах по Ирану, продолжает угрозы американский президент. Следим. Сейчас о том, что в столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. На кадрах в сеть видно, как мужчина пытается отрезать жертве голову, вмешались прохожие. Пострадавший сейчас в тяжелом состоянии в больнице, гражданину Судана предъявлено обвинение. Сегодня суд оставил его под стражей. Ультраправые активисты призвали к протестам. Призывы эти, кстати, репостнул в Твиттере бывшим Илон Маск. Как сообщают британские СМИ, митингующие жгли машины, дома и бизнес мигрантов. Общественный транспорт приостанавливал работу, был подожжен автобус, сотни мужчин в масках шли по улице, неся бутылки, кирпичи и обломки камней, скандируя призыв к властям по поводу мигрантов: «Отправьте их домой». Сейчас в Белфасте оценивают ущерб погромов на улицах, почерневшие от копоти стены домов, обгоревшие авто. Выгорели дотла даже те дома, где жили британцы, потому что рядом с ними горели машины мигрантов. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила, что подобным разрушениям и бандитизму абсолютно нет никакого оправдания. Британский премьер Кир Стармер заявил, что не потерпит, чтобы люди становились мишенями из-за своего происхождения, добавив, что виновные в насилии почувствуют всю силу закона. Стармер призвал к спокойствию. BBC подчеркивает, что несмотря на то, что сам Белфаст очень многонационален, население всей Северной Ирландии почти на 97% белое. Как пишет Guardian, протесты против мигрантов прошли в других городах Северной Ирландии, но они были более сдержанными. А в Лондоне группа из примерно 60 человек собралась на парламентской площади, утверждая, что полиция предатель, и пытаясь спровоцировать отдельных сотрудников. На реакции британской общественности на ситуацию в Белфасте говорит гид по Северной Ирландии Анна Филлипс.
12: Такого давно не было. Ситуация шокировала многих. Иммигрант напал на местного жителя. И никаких деталей здесь нет, потому что идет работа. Полиция призывала всех успокоиться, потому что идет расследование. Тем не менее, разнеслась информация о том, что протесты будут. Огромное количество городов решили принять участие. Попросили закрыть все бизнесы, спортивные центры, чтобы все благополучно, как говорится, могли добраться домой. Но очень много полиции вышло к этим местам проведения протестов, чтобы все это контролировать. Разнеслось это по целому ряду городов, привело к целому ряду поджогов. Но это такое местечковое было мероприятие. Я, например, живу в городе Антри. У нас тут тоже есть такие кварталы, где они проводят какие-либо протесты время от времени. Но здесь вчера было тихо. Вот эта часть населения, слава богу, это небольшая часть населения, но они как оголтелые. Такое ощущение, что вчера просто вот им хотелось разнести все. Часть людей пришлось эвакуировать из домов, потому что были поджоги. Для меня, как для гида, ситуация тоже очень неприятна. Вот у меня туристы на днях будут. Людей жалко пострадавших, потому что, естественно, как в любом европейском городе, всегда есть иммигранты. Многие из них успешно здесь устроились, работают, платят налоги. Подобные вещи вообще происходят не только здесь и в других частях UK. Я не могу сказать, что у нас настолько много иммигрантов, как в более крупных городах. Тем не менее, прирост иммиграции есть последние годы, и это влияет в первую очередь на сферу здравоохранения, потому что, например, запись к врачу, теперь это, ой, как непросто. Плюс с жильем тоже очень часто люди приезжают, получают социальное жилье, что, в общем-то, вызывает недовольство местных жителей, особенно вот малообеспеченных жителей, которые работают с утра до ночи, платят высокие налоги. И вот эти протесты, они уже возникали. Но это было все в гораздо меньшем масштабе, чем вот прошедшей ночью. В то же время здесь очень много жителей, они относятся с сопереживанием к мигрантам, которые понимают, что люди бегут из своих стран не за лучшей жизнью.
1: Анна Филлипс, гид по Северной Ирландии. Как сообщил главный констебль полиции Северной Ирландии, подозреваемый выходец из Судана получил разрешение на пребывание в Великобритании в сентябре 23-го года, а в феврале прибыл из Дублина в Белфаст и попросил предоставить ему убежище. Ранее у него проблем с полицией не было. Операция «Пушкин» в Париже. Началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о краже культурных ценностей и участии в преступном сообществе. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Ольга Кашинская подробнее.
13: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и балтийские страны. Двое обвиняемых уже отбывают наказание по этому делу в Эстонии и Литве. Еще двое в международном розыске. Остальные предстанут перед обвинением в Париже. Один из эпизодов ограблений описывает французская «Le Monde». В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеве, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданные библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. Через несколько дней то же самое он проделал с изданиями других русских классиков в Национальной библиотеке Франции. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. В списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов. Например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводится. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
14: В таком количестве книги с библиотечной штампами. Во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. По профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
13: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей мог вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке. Когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
15: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты. Но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки. С высокой степенью вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим. Мы узнаем о них случайно после смерти коллекционера.
13: Судебное разбирательство в Париже проходит с 9 по 12 июня. В числе прочего, как подчеркивают зарубежные СМИ, суд определит, участвовала ли Россия в этих кражах. Как говорят эксперты рынка антикварных книг, так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
23: Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Catch a falling knife. Буквально с английского «поймать падающий нож». Это выражение используется по отношению к инвесторам, которые пытаются точно просчитать пик падения фондового рынка. Покупка акций, достигших дна, может оказаться удачной, но только в том случае, если есть уверенность, что позже цены пойдут вверх. Это как поймать падающий нож. Если повезет, получится схватиться за его ручку. Если нет, дело табак. Срочные переводы на Бизнес ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Компании и корпорации.
3: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
3: Мосбиржа 16 июня запустит торги фьючерсом на акции «Ленты». Контракт будет поставочным. При исполнении покупатель получит одну обыкновенную акцию ритейлера. Инвесторам будут доступны фьючерсы с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Яндекс до конца лета запустит рободоставку в Воронеже и Тюмени. Сначала роботы будут привозить заказы из Яндекс.Лавки, позже к сервису подключат Яндекс.Еду и Яндекс.Доставку. В Тюмени рободоставка должна заработать как первый такой сервис Яндекса в Сибири. До конца этого года компания планирует выпустить 5000 роботов нового поколения, а к концу следующего уже 20 тысяч. Audi показала новое поколение кроссовера Q7.

0: силе решение, которое разрешает Акрехину производить дженерик. Суд также счел недобросовестным продление патентной защиты Фарсеги в России до 2028 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Roblox, возможно, разблокирует Минцифры, и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox был заблокирован в декабре прошлого года, как тогда заявляли российские власти, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас, как утверждается, платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифры, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
2: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берется и по фотографии определяет возраст ребенка. И ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и нифига понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют.
3: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем, тот же Телеграм, например?
2: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Roblox и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические.
1: Герман Клименко, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставления, возможно, каких-то данных о каналах. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Roblox. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный. Но есть механизм, получается, и вход в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
1: Евгений Царев, RTM Group. Блокировка Roblox в России в прошлом году вызвала большой резонанс. Его даже прокомментировали в Кремле. Там сообщили, что получили большое количество обращений от родителей детей с просьбами о разблокировке игровой платформы. Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложения вылетают сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор Розеткит и YouTube-канала Розеткит Данил Геращенко.
5: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два

0: важных фактов. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент. Не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банка, в котором у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилась. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Горащенко, главный редактор проекта «Розексет» и одноименного YouTube-канала. При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. А публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного, мистера Сэмюэля Брата, нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни, Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на Бизнес-ФМ. Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагают пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
2: вкуса на Business FM. Все золото мира. Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота», а в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно. Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 14:58. Микрофон Алис Батапова. В Москве скончалась народная артистка Людмила Чурсина, актриса Центрального академического театра. Умерла после тяжелой продолжительной болезни на 85-м году жизни, сообщает ТАСС. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею. 20 июля Чурсину исполнилось бы 85 лет. Еще 9 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число дронов, перехваченных в столичном регионе, выросло до 22. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, а пострадавших информации не поступало. Бывшая участница списка Forbes Ольга Меримская вышла на свободу по УДО. Суд в Калужской области принял решение о условно-досрочном освобождении. Меримская – основательница компании «Русский продукт» и экс-глава БКФ банка. В 24-м году ее приговорили к 19 годам колонии по делу о даче взятки следователю, который вел дело в отношении бывшего мужа в споре за дочь. Позже Конституционный суд снизил срок до 8 лет и 9 месяцев. Штраф 400 миллионов рублей остался в силе. Почти 43 тысячи россиян получили отказ в шенгенской визе. В прошлом году доля отказов снижается третий год подряд, но финансовые потери заявителей остаются значительными, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В общей сложности только на консульских сборах россияне могли потерять около 3,5 миллионов евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров более 4,5 миллионов евро. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 3 часа дня в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Фрагменты панорам, посвященные обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели при ночной атаке ВСУ на Крым. А губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что здание панорам практически уничтожено. И еще с сегодняшнего дня в Крыму прекращено движение пассажирских поездов в ночное время. О последствиях атак на полуостров в нашем эфире буквально через минуту. Попытка номер 3. И снова мимо. Очередной аукцион по продаже активов «Южуралзолото» опять не состоялся. Ни один из претендентов не признан участником, говорится в извещении. По мнению экспертов, в аукционе после третьей неудачной попытки пора что-то менять. Но готовы ли на это власти? Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня, и он станет 23-м по счету и пройдет сразу в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Пока Соединенные Штаты Америки выглядят не очень гостеприимными хозяевами. Почему так? Эти и другие темы в эфире Business FM. Фрагменты панорамы, посвященные обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели при ночной атаке ВСУ на Крым. Минувшей ночью дрон ударил в крышу музея панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. Один из главных символов города. Никто не пострадал, но в здании произошел серьезный пожар, который до сих пор тушит больше 20 пожарных машин. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что здание панорамы практически уничтожено в результате целенаправленной атаки украинского БПЛА. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заверил, как и в середине 20 века панорама вновь будет восстановлена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака по историческому памятнику лишний раз подчеркивает правоту России в борьбе за свои регионы и добавил, что музей панорама будет восстановлен и станет еще краше прежнего. Директор музея Михаил Смородкин, комментируя ситуацию, назвал ее напряженной и выразил опасения, что панорама могла быть уничтожена, либо получила критические повреждения.
6: К сожалению, возгорание пока не удается прекратить. Работают все службы МЧС. Для нас, конечно, уже сейчас понятно, что это очень большая потеря. Пострадал наш главный музейный предмет, наша панорама, которая и в 1942 году была уничтожена фашистами. Ее восстановили. На сегодня уже копия нашей панорамы Франца Алексеевича Рубо снова пострадала. Степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудники МЧС допустим, здание, мы составим соответствующие документы. Уже несколько часов возгорания дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме.
5: Директор музея Михаил Смородкин, к счастью, как добавили в музей, фрагменты самого полотна не пострадали. Речь идет об отреставрированных после пожара 1942 года частях произведения Франца Рубо. В момент нынешней атаки БПЛА элементы панорамы находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. И два фрагмента даже будут представлены завтра на открытии выставки в честь 180-летия художника, добавили в музей. Об исторической ценности полотна говорит историк искусства, коллекционер Сергей Постанинский.
7: Панорама обороны Севастополя написана еще до революции. Была одной из крупнейших, наряду с Бородинской панорамой, одной из самых масштабных панорамных полотен. Но, к сожалению, во время Второй мировой войны она не была эвакуирована и достаточно сильно пострадала. И само здание пострадало, и само полотно. И от непосредственно первоначального оригинала Франца Рубо осталось буквально несколько фрагментов, очень незначительных, которые тоже до недавнего времени хранились там же, в Севастополе. Потом была проделана колоссальная работа по реконструкции. В основном над ней работали художники в студии Грекова. Самые талантливые советские художники-баталисты сталинского времени были привлечены. Были найдены эскизы Рубо, фотографии. По ним было установлено то самое первоначальное полотно. Но авторской живописи Франца Рубо в этой панораме уже не было. То есть фактически то, что могли смотреть зрители в последнее время, это фактически не работа Франца Рубо, а реконструкция, выполненная советскими художниками-баталистами, что, в принципе, не отменяет ее важного исторического и художественного значения.
5: Сергей Подстаницкий, коллекционер, историк искусства. С сегодняшнего дня в Крыму прекращено движение пассажирских поездов в ночное время. О новом графике в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Попытка номер 3 и снова мимо. Очередной аукцион по продаже активов «Южуралзолото» опять не состоялся. Ни один из претендентов не признан участником, говорится в извещении. Единственную заявку пытался подать Пимулин Михаил Андреевич. Мужчина заявился как физлицо. Однако заявку не утвердили. Задаток в 32 миллиарда рублей не был внесен в положенный срок. Видимо, с задатком не успели. Сумма достаточно большая. У нас, видимо, технические заминки произошли, заявил РБК Пимулин. Он добавил, что актив ему и его партнерам интересен как объект золотодобывающей промышленности. Себя он назвал геологом и добытчиком. Цель покупки – прирастить запасы золота. Участие в новом аукционе он не исключает. После уже третьей неудачной попытки продать ЮГК, пора в параметрах продажи что-то менять, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
8: Если посмотреть, то проблема повторной приватизации каких-то активов, она существует и с другими активами, которые были в определенный момент национализированы, и, наверное, Росимущество в какой-то момент придет к тому, что нужно делать полноценную предпродажную подготовку актива для того, чтобы аукционы проходили и проходили по цене, которая наиболее выгодна для государства. То есть в данном случае я думаю, что Росимущество может условно бесконечно объявлять новые конкурсы, то есть в какой-то момент там начнется, возможно, более резкое снижение цены, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. Но я думаю, что решение все-таки о национализации компании — это не совсем компетенция прерогатива со стороны Росимущества, и они как оператор, опять же, когда вся эта ситуация произошла, Минфин позиционировал, что Росимущество — это такой транзитный собственник. Ну, транзитный собственник, получив это все, пытается продать в соответствии с формальными регламентами. То есть, по законодательству они все делают правильно. Другое дело, что безрезультатно. Хотелось бы, чтобы государство максимизировало доходы от таких ситуаций. Хотелось бы, но для этого, наверное, нужно какие-то изменения в процедуре провести.
5: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. 67% акций «Южуралзолота» Росимущество пытается продать за 162 миллиарда рублей. Первый аукцион не состоялся, не было участников. Второй не прошел, так как набрал только одного участника. А второй компания «Русские угли» не внесла задаток. Третий аукцион хотели провести даже с одним участником, но и его не нашлось. Акции ЮГК на бирже снижаются на 3%. Всего за полгода они упали почти на 30%. Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Пока Соединенные Штаты Америки выглядят не очень гостеприимными хозяевами, тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: В современных реалиях спорт нельзя представить вне политики. Наивных романтиков, живущих лозунгами Пьера де Кубертена, осталось немного. Но нынешний чемпионат мира точно войдет в историю как один из самых скандальных в плане организации. Больше всего досталось, пожалуй, сборной Ирана. За несколько дней до турнира ее болельщики были лишены выделенной квоты билетов. Отказано было и нескольким членам делегации. А началось все с того, что еще весной Дональд Трамп заявил, он не может гарантировать безопасность иранской сборной. После этого команда приняла решение. Мундиаль, на который она пробилась по спортивному принципу, принципиально не пропускать. Правда, обратилась в ФИФА с просьбой перенести их матчи в другую страну, например, в Мексику. Но Международная федерация футбола отказала. Понять ее можно. Все стадионы, города и билеты уже определены. И любые изменения – это финансовые издержки. А вот тот факт, что ФИФА не реагирует на заявление Трампа в отказе США от гарантии безопасности, не удивляет, но расстраивает, поскольку у страны хозяйки перед участниками турнира есть обязательства. В итоге на сегодня ситуация выглядит так. Иран играет свои матчи в США, после чего сразу возвращается в Мексику на базу подготовки и не имеет права находиться в Штатах во внеигровые дни. Как тут не вспомнить турнир в России, который проходил 8 лет назад. Гостеприимство, безвизовое пространство для болельщиков. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», допустил, что это был, возможно, последний такой чемпионат мира, где упор делался на инклюзивность.
10: Чемпионат мира в России был самым гостеприимным в истории. Проблем ни у кого не возникало, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Соответственно, следующий чемпионат мира был уже максимально политизирован, когда запретили отбираться на него нашей сборной. Сейчас все усугубляется, и подобных проблем становится еще больше. То платит, тот и заказывает музыку. Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно близок к президенту США Дональду Трампу. Я думаю, что он какие-то моменты благодаря этим связям близким пытается разрешить, но не все в его руках.
9: Не смог въехать в США, допущенный ФИФА к турниру, лучший африканский арбитр Омар Артан из Сомали. Артану, который получил дипломатический паспорт для поездки в Америку, по прибытии в международный аэропорт Майами было отказано во въезде без объяснения причин. После 11 часов допросов рефери выдворили из страны, а ведь он мог стать первым сомалийцем, который судит матчи чемпионата мира. Но не судьба. Также при въезде в США задержали лидера атак сборной Ирака Аймена Хусейна. Его допрашивали 7 часов, перепутали с однофамильцем-террористом. Но все-таки впустили. Проблемы с визами испытывала и сборная ЮАР. Ей тоже удалось получить допуск. А несколько дней назад в Канзас-Сити произошла стрельба с ранениями неподалеку от базы сборной Англии. Через 2 года Лос-Анджелесу принимать летнюю Олимпиаду. Но едва ли стоит ожидать меньшего количества скандалов. Спортивный юрист Артем Пацов не исключил в разговоре с Business FM, что американская сторона за многочисленные эпизоды будет оштрафована FIFA.
11: Организатор Олимпийских игр – другая организация, Международный Олимпийский комитет. У них точно есть контракт на проведение игр. В ФИФА есть контракт на проведение чемпионата мира. Возможно, в этом контракте и есть какие-то, в том числе, штрафные санкции на случай недопуска отдельных групп спортсменов, групп болельщиков или официальных лиц, или отдельных спортсменов. Но это никто вам не скажет, потому что содержание контракта – это коммерческая тайна.
9: Ну, а праздник футбола тем временем приближается. В матче открытия, как и 16 лет назад, сыграют сборные Мексики и ЮАР. И так же, как и в 2010 году, на торжественной церемонии споет Шакира. Впереди много ярких моментов и красивых голов, но это, как говорится, уже совсем другая история. Григорий Гуреев, Дарья Горшкова, Business FM.
5: ФИФА под угрозой полупустых трибун на грядущем чемпионате мира, пишет Financial Times. За сутки до старта турнира на официальных платформах перепродажи зависло почти 180 тысяч нераспроданных билетов. А больше всего свободных мест у матчей с Ираном, 16 тысяч билетов по цене от $138, 10 тысяч рублей. Проблемы даже у хозяина чемпионата США. На игру с Парагваем не продано 4,5 тысячи билетов. Как отмечает Financial Times, организаторы могут столкнуться с пустыми трибунами, несмотря на то, что медианная цена на билеты за месяц снизилась на 20%.
2: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Business FM Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон об отмене штрафов за непредставление нулевых налоговых деклараций. Речь идет о декларациях, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций. По мнению авторов инициативы, минимальный штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей, а при наличии смягчающего обстоятельства он должен быть снижен как минимум вдвое. В результате расходы бюджета на администрирование штрафов превышают доходы от их взыскания. Цена на черешню в России за две последние недели сократилась почти на четверть, до 610 рублей за килограмм, сообщил глава ассоциации компании «Умниканальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он напомнил, что черешня – это сезонная ягода, цена на нее снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню. В России представлены черешни из Турции, Узбекистана, Азербайджана и отечественная ягода. Наиболее зрелая отельная инфраструктура для деловых туристов находится в Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Перми и Челябинске. В этих городах устойчивый деловой спрос сочетается с пользовательскими оценками выше среднего уровня по России. Исследование приводит Аэроклуб. К зонам, где рост делового потока пока опережает качество гостиничного опыта, эксперты отнесли Уфу, Хабаровск и Нижнекамск. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: В Москве. 30-градусная жара продержится в Москве и в московском регионе до конца недели. Местами она будет сопровождаться грозами. На спад жара пойдет, начиная с субботы. Будет уже не выше 27, а в воскресенье 25 тепла. А таким образом, к норме температура постепенно вернется на следующей неделе, комментирует обозреватель погоды проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
12: Сегодня, в четверг и в пятницу, в московском регионе сохранится жаркая погода с температурами воздуха до 30 и выше местами по области. Также очень жаркими станут ночи, они уже жаркие, такие тропические ночи, можно сказать. И все это будет сопровождаться внутримассовыми грозами. Не нужно думать, что раз они внутримассовые, значит, они не сильно активные. Нет, гроза — это очень такая штука. Серьезное опасное явление погоды, они будут местами и временами. В общем-то, в прогнозах они по всей Московской области сейчас стоят. Перелом в погоде, судя по вот данным, будет в субботу. Вот в субботу уже днем в московском регионе не выше 27 градусов тепла. И в этот момент к нам выйдет циклон в субботу. И в воскресенье и понедельник уже нас встретит совсем прохладный по сравнению с этой погодой. И ночью будет около 12 градусов, а днем всего лишь 19-21. И все это, естественно, будет под аккомпанемент дождей, местами гроз. Самое интересное будет: в пятницу пойдет атмосферный фронт, вот он еще один. И вот там как раз возможны грозы достаточно сильные, которые накроют весь регион. Но это предварительные данные.
5: Метеоролог Алексей Сафонов. Бесплатную воду раздают пассажирам метро на станциях Измайловская и Выхино и некоторых платформах Филевской линии, а также на главных столичных ЖД вокзалах и автовокзалах. Дептранс напоминает, что в жару нельзя оставлять детей и животных в закрытой машине. До вечера пятницы в столице введен желтый погодный уровень из-за гроз и пожарной опасности. В России запретят продажу иностранного спутникового оборудования, для работы которого государство не выделило частоты. Эксперты считают, что в первую очередь речь об устройствах Starlink. Об ужесточении правил пишет «Известия» со ссылкой на пакет антимошеннических поправок к законодательству, принятый Госдумой. С апреля в России уже действует полугодовой запрет на ввоз спутникового оборудования, не обеспеченного частотами. А получается, что теперь нельзя будет не только ввозить и продавать. Такие интернет-ресурсы будут включаться в реестр запрещенных сайтов. А в последние годы серый импорт терминалов Starlink резко вырос. Они массово продавались на Авито и других ресурсах. При этом официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На официальной карте Starlink России указано как зона, где покрытия нет. Наземные станции отсутствуют. Продолжает эксперт по спутниковой связи, основатель компании К-Интернет Сергей Пехтерев.
13: Старлинки были по умолчанию нелегитимны на территории Российской Федерации. То есть, если они никоим образом не соответствовали требованиям, которые у нас есть в нормативной документации для терминалов спутниковой связи. То есть, на них не выделены частоты, самые терминалы не сертифицированы и так далее. Просто закрывали глаза на то, что они есть. Такое бывает, что называется. Сейчас, соответственно, они, эти терминалы, никому не нужны. Ну и дальше, как я понимаю, наш законодатель решил еще раз усилить, углубить и т.д. и т.п., потому что и до этого момента этими терминалами нельзя было пользоваться. Я не знаю, у меня нет информации, предоставляет ли сейчас Starlink услугу на территории Российской Федерации. Возможно, что да. То есть, условно, если этот обладатель терминала Starlink выберет тарифный план «Глобальный роуминг», то может ли его терминал работать на территории Российской Федерации. По неким международным нормам, по Международному союзу электросвязи, он не должен это делать.
5: Сергей Пехтерев, эксперт по спутниковой связи. Как отмечают эксперты, иностранный спутниковый терминал создает конкуренцию российским спутниковым телеком-проектам. Например, в Россию систему космического доступа в интернет «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, развивает компания «Бюро 1440». Комментирует эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
14: Это определенная протекционистская логика, которая нацелена на развитие наших собственных игроков рынка. К сожалению, наверное, не прибегая к таким инструментам, вы не сможете поддержать ваших отечественных разработчиков подобного рода продуктов. Единственное, здесь всегда, понимаете, начинается палка о двух концах. С одной стороны, вы поддерживаете наших игроков, с другой стороны, нужно понимать, что полноценный вывод еще нескольких тысяч спутников на орбиту снимает огромное количество времени и денег. И до этого момента вам нужно помнить и обычным потребителям, и обывателям.
5: Павел Мясоедов, эксперт по технологиям маркетплейса Озон и Wildberries, уже заявили, что товары, подпадающие под новые ограничения, скрываются с витрины, их нельзя заказать. Летние доплаты. На старте сезона отпусков БФМ изучила, какие трудовые гарантии положены сотрудникам, работающим вместо отдыхающих коллег. Этот опрос регулируется статьей 151 Трудового кодекса, в которой прописана необходимость доплаты при расширении обязанностей сотрудника. К этому в том числе относится временное выполнение обязанностей ушедшего в отпуск коллеги, говорит доктор юридических наук, профессор финансового университета при правительстве России Мария Буянова.
15: В случае замещения временно отсутствующего работника работодатель обязан производить доплату. Размер доплаты оговаривается с работником. Работник соглашается или не соглашается на предлагаемую ему сумму. Зависит она от объема выполняемой работы, сложности ее и продолжительности. С работником заключается специальное дополнительное соглашение, по которому будет производиться такая доплата. Это обязательно для работодателя. Ну и работник по-другому не сможет, иначе, если он не подписывает такое соглашение, то требовать в последующем от работодателя доплаты он не сможет. Она может быть в процентном отношении к заработной плате, потому что он выполняет одновременно в то же рабочее время, наряду со своей работой, еще дополнительной работой, которая ему поручается. Можно ли потом оспорить в суде? Да, можно. Но, как правило, до суда не доходит. Обычно работник такой суммы обращается в инспекцию труда с заявлением. Это может быть и комиссия по трудовым спорам. Работник может отказаться от выполнения. Работодатель должен сообщить, что отказывается не позднее, чем за 3 дня.
5: Мария Буянова, профессор финансового университета при правительстве России. Помимо замещения коллег в отпуске, трудовой кодекс по аналогичной схеме предусматривает доплат при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания, а также увеличение объема работы сотрудников. Как на практике организована система отпусков, мы спросили у представителей бизнеса.
2: Бизнес говорит.
16: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
17: Мы решаем этот вопрос следующим образом. Есть много людей, которые хотят поработать летом. То есть это какие-то студенты. Ну, мы набираем людей, которые пришли работать несколько месяцев. И они таким образом подменяют тех сотрудников, которые уходят в отпуск. У нас, в принципе, многие работают временно. Это же такая подработка для многих. Поэтому есть люди, которые работают 3 месяца, кто-то работает 6 месяцев, кто-то работает год. Не та сфера, у нас не завод, где люди приходят и работают там 20 лет. Молодежь работает, какое-то время подрабатывает, совмещает с учебой.
16: Генеральный директор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
18: У нас на заводе обычно график отпусков изначально утверждается задолго, и поэтому каких-то чудес там обычно не случается. Уже все перестраивается, соответственно, смены. Если там посменная работа, то там соответствующая отдельная оплата, это регулируется изначально, и каждый сотрудник понимает, что если он там выходит больше, то сколько он за это время заработает. Это одна часть. Другая часть сотрудников, где работа идет вседневная, но все согласно трудовому кодекса, но опять же, бывают разные истории. Бывают истории, что есть же совмещение, а есть вещи, которые не требуют особого переназначения со специальных документов. Если люди полностью подменяемые, то они понимают, что они по очереди ходят в отпуск, там один другого подменяет. Тут как бы все зависит от ситуации. Действительно, если возникает какая-то дыра, то мы доплачиваем, ну, согласно трудового кодекса.
16: основатель онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг yudu.com и бизнес-сообщества основателей Денис Кутергин.
19: У меня другая проблема, что приходится выгонять людей в отпуска. Если раньше мы часто компенсировали неотгуленные отпуска деньгами, то теперь я пришел к выводу, что людей нужно выгонять в отпуск, потому что если ты с сотрудником хочешь выстраивать отношения долгосрочные, то тебе как предпринимателю или руководителю просто выгодно, чтобы человек отдыхал, перезагружался и желательно это планировал заранее. Реально, в какой-то момент стало проблем, коллеги накопили себе на отпусков неотгуленных, а учитывая, что у нас такой remote-first формат, там ребята из дома могут работать или из другого города, то есть мы вот как ушли на удаленку во время пандемии, так и не возвращались. Поэтому многие сменили локации свои привычные и стали реже в отпуска ходить. Ну а это, помимо того, что невыгодно с точки зрения усталости сотрудника, это еще и потенциальная претензия от трудовой инспекции и штрафы.
2: Бизнес говорит. Все золото мира. Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей.
20: Все золото мира на Бизнес-ФМ. Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В Москве 15:28. В студии Олеся Потапова. В Москве скончалась народная артистка Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни на 85-м году жизни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Людмила Чурсина сыграла десятки запоминающихся ролей на сцене и экране. Она снялась в фильмах «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Олеся», «Угрюм река», «Визит к Минотавру» и других. Ликвидация пожара в здании «Панорама обороны Севастополя» близится к завершению, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, само здание каменное и повреждено минимально. Минувшей ночью дрон ударил в крышу музея «Панорамы». Никто не пострадал, но в здании произошел сильный пожар. Иранская провинция Хормазган на юге страны столкнулась с нехваткой питьевой воды после ударов США по системе водоснабжения и канализации. Разрушены инфраструктурные объекты. Перебой с водоснабжением зафиксированы в районе Бомани с населением 20 тысяч человек. Размер ущерба оценивается примерно в 1 миллион долларов. Наставник португальской «Бенфики» Жозе Мауриньо снова станет главным тренером мадридского «Реала». За его переход испанский футбольный клуб заплатит «Бенфике» 15 миллионов евро, сообщила пресс-служба лиссабонского клуба. Мауриньо 63 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выигрывала чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15:30 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Часть поездов в Крым теперь будет ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера, а еще часть будет доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у самого Крымского моста, и оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанхоя и Владиславовки. Как теперь будет выглядеть дорога на поезде в Крым? Столица Северной Ирландии. Антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. Пострадавший сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Ультраправые активисты призвали к протестам. Эти призывы репостнул Илон Маск. А в Париже началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о краже культурных ценностей и участии в преступном сообществе. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Часть поездов в Крым теперь будет ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будет доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у самого Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. И также необходимо будет возвращаться назад. Новая схема движения поездов заработала сегодня. Изменить ее решил Крымский оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это произошло после ночной атаки беспилотника по пассажирскому поезду в ночь на понедельник. Тогда был ранен машинист и погиб его помощник. Как будет теперь выглядеть дорога на поезде в Крым, мы обсудили с руководителем транспортной компании «Честный трансфер» Оксаной Рыбиной.
0: Часть поездов, конечная остановка будет Керчь. И там будут автобусы, на которые будут пассажиров пересаживать и привозить в Симферополь. И, соответственно, назад будут автобусы в Симферополе, будут подвозить в Керчь. Часть будут курсировать, как и было по маршрутам, по расписанию. Последнюю неделю мы в авральном режиме работаем, потому что поезда задерживаются, меняются графики. Очень все это сложно. У нас же перевозки, мы все это планируем. Надо же пассажиров забирать из отелей, привозить поездам и, соответственно, назад, а никакого постоянства нет, все маршруты меняются, поезда задерживаются, но Grand Service Express очень стараются, и справочная работает, и мы звоним, уточняем время.
21: Что касается автобусов, то есть получается, что на каждого пассажира поезда, который прибывает на станцию Керчь, будет рассчитано свое место в автобусе?
0: Я думаю, есть определенное количество автобусов, и они будут стоять в той же Керчи, и пассажиры, поезд вышел, ну, на кого хватило, на того хватило. Ну, не знаю, по факту посмотрим, это еще же только все запускается. Но у нас очень много сейчас заказов именно встретить в Керчи. То есть, видно, те, кто не хочет ждать, те заказывают индивидуальный трансфер, и мы их будем в Керчи встречать и, соответственно, назад тоже в Керчь отвозить.
21: А вообще, как это может сказаться на потоке туристов?
0: Мы думали, что в связи с этими всеми событиями как-то, ну, будет резкий спад, но все равно едут в Крым, и у нас очень много заказов, и вот прям на ближайшие даты, последнюю неделю, эти даты примерно так и было и в прошлом году.
5: Оксана Рыбина, руководитель транспортной компании «Честный трансфер». На автобусах, возможно, путь будет даже быстрее, чем на поезде. Но если их будет достаточно, и пассажиры не будут тратить время на долгие пересадки, считает региональный директор сети отелей «Отелька» Павел Марциновский.
22: Если достаточно автобусов, если все хорошо и в порядке, и достаточно приехали, пересели и поехали, то с точки зрения самой дороги это будет еще быстрее, чем если ехать на поезде до конца. Потому что в силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка, это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами. Это да, это так. И дети, и чемоданы. Будет недостаточно автобусов.
5: Павел Марциновский, региональный директор сети отелей «Отелика». Компания-привозчик «Grand Service Express» открыла горячую линию для пассажиров в ее телеграм-канале. Под постом об изменениях больше 1000 комментариев, судя по ним. Многие люди пока не понимают, как будет работать новая схема. Прокуратура Крыма также открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав пассажиров. В столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. На кадрах в сети видно, как мужчина пытается отрезать жертве голову. Вмешались прохожие, пострадавшие сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Гражданину Судана предъявлено обвинение, он должен предстать перед судом сегодня. Ультраправые активисты призвали к протестам, эти призывы репостнул Илон Маск. А как сообщают британские СМИ, митингующие жгли машины, дома и бизнес мигрантов. Общественный транспорт приостанавливал работу. Был поврежден автобус. Сотни мужчин в масках шли по улице, неся бутылки, кирпичи и обломки камней, скандируя призыв к властям по поводу мигрантов. Отправьте их домой. Сейчас в Белфасте оценивают ущерб погромов на улицах, почерневшие от копоти стены домов и обгоревшие машины. Выгорели дотла даже те дома, где жили британцы, потому что рядом с ними горели машины мигрантов. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила, что подобным разрушениям и бандитизму нет абсолютно никакого оправдания. Британский премьер Кир Стармер заявил, что не потерпит, чтобы люди становились мишенями из-за своего происхождения, добавив, что виновные в насилии почувствуют всю силу закона. Стармер призвал к спокойствию. BBC подчеркивает, что несмотря на то, что сам Белфаст очень многонационален, население в Северной Ирландии почти на 97% белое. Как пишет Guardian, протесты против мигрантов прошли и в других городах Северной Ирландии, но они были более сдержанными. А в Лондоне группа из примерно 60 человек собралась на парламентской площади, утверждая, что полиция – предатель и пытаясь спровоцировать отдельных сотрудников. Реакция британской общественности на ситуацию в Белфасте говорит гид по Северной Ирландии Анна Филлипс.
1: Такого давно не было. Ситуация шокировала многих. Иммигрант напал на местного жителя. И никаких деталей здесь нет, потому что идет работа. Полиция призывала всех успокоиться, потому что идет расследование. Тем не менее, разнеслась информация о том, что протесты будут. Огромное количество городов решили принять участие. Попросили закрыть все бизнесы, спортивные центры, чтобы все благополучно, как говорится, могли добраться домой. Но очень много полиции вышло к этим местам проведения протестов, чтобы все это контролировать. Разнеслось это по целому ряду городов, привело к целому ряду поджогов. Но это такое местечковое было мероприятие. Я, например, живу в городе Антри. У нас тут тоже есть такие кварталы, где они проводят какие-либо протесты время от времени. Но здесь вчера было тихо. Вот эта часть населения, слава богу, это небольшая часть населения, но они как оголтелые. Такое ощущение, что вчера просто вот им хотелось разнести все. Часть людей пришлось эвакуировать из домов, потому что были поджоги. Для меня, как для гида, эта ситуация тоже очень неприятна. Вот у меня туристы на днях будут. Людей жалко пострадавших, потому что, естественно, как в любом европейском городе, всегда есть иммигранты. Многие из них успешно здесь устроились, работают, платят налоги. Подобные вещи вообще происходят не только здесь и в других частях UK. Я не могу сказать, что у нас настолько много иммигрантов, как в более крупных городах. Тем не менее, прирост иммиграции есть в последние годы, и это влияет в первую очередь на сферу здравоохранения, потому что, например, запись к врачу, теперь это, ой, как непросто. Плюс с жильем тоже очень часто люди приезжают, получают социальное жилье, что, в общем-то, вызывает недовольство местных жителей, особенно вот малообеспеченных жителей, которые работают с утра до ночи, платят высокие налоги. И вот эти протесты, они уже возникали. Но это было все в гораздо меньшем масштабе, чем вот прошедшей ночью. В то же время здесь очень много жителей, они относятся с сопереживанием к мигрантам, которые понимают, что люди бегут из своих стран не из-за лучшей жизни.
5: Гид по Северной Ирландии Анна Филлипс. Как сообщил главный констебль полиции Северной Ирландии, подозреваемый выходец из Судана получил разрешение на пребывание в Великобритании в сентябре 23 года, а в феврале прибыл из Дублина в Белфаст и попросил предоставить ему убежище. Ранее у него не было проблем с полицией. Операция «Пушкин». В Париже началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о краже культурных ценностей и участии в преступном сообществе. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Ольга Кашинская.
3: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Двое обвиняемых уже отбывают наказание по этому делу в Эстонии и Литве. Еще двое в международном розыске. Остальные предстанут перед обвинением в Париже. Один из эпизодов ограблений описывает французская «Le Monde». В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданные библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. Через несколько дней то же самое он проделал с изданиями других русских классиков в Национальной библиотеке Франции. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами со старинными страницами и точными копиями обложек. В списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов. Например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводится. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
6: В таком количестве книги с библиотечной штампами. Во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. По профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
3: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей мог вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
7: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты. Но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки. С высокой степенью вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим. Мы узнаем о них случайно после смерти коллекционера.
3: Судебное разбирательство в Париже проходит с 9 по 12 июня. В числе прочего, как подчеркивают зарубежные СМИ, суд определит, участвовала ли Россия в этих кражах. Как говорят эксперты рынка антикварных книг, так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
20: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
20: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
23: Дальнегорск, 30 тысяч жителей. Это поселение в Приморском крае известно с 1897 года как поселок Тетюхе, что в переводе с китайского значит «долина диких кабанов». Тогда же здесь было обнаружено месторождение свинцово-цинковых руд. Горно-промышленное общество, занявшееся его разработкой, и дало развитие городу.
20: Как появлялись города на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
20: Бизнес и власть.
8: ЕЦБ в 2025 году ввел дополнительные ограничения для европейского подразделения Revolut из-за опасений, что компания слишком быстро выпускает новые финансовые продукты. Регулятор временно запретил выводить на рынок новые продукты в еврозоне, пока Revolut не устранит ряд недостатков. Банку предписали провести независимую проверку своих отделов по управлению рисками, комплаенсу и юридическому сопровождению, а также оценить численность и квалификацию сотрудников, отвечающих за выпуск новых продуктов. Неизвестно, сняты ли все ограничения полностью, однако за последний год Revolut продолжил запускать в Европе ипотеку, счета для подростков и новые отделения.
20: Отчеты и планы.
8: Logitech представила складную беспроводную мышь за $80. Она предназначена для поездок и может работать до месяца на одном заряде. Устройство называется Mobi Fold. Его можно подключить к трем устройствам.

0: выставке музыкант сообщил в своих соцсетях, где также впервые показал дизайн будущих устройств. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Пятнадцать сорок семь в Москве. Нефть резко пошла вверх после очередных заявлений Трампа по Ирану. Brent выросла, подорожав на до $93 за баррель. Прямо сейчас торгуется за $92.11, а WTI подорожало до $89. Это стало реакцией на новые угрозы Трампа ударить по Тегерану. Иран слишком долго затягивал переговоры о сделке, которая могла быть для него выгодной, и теперь им придется заплатить цену, заявил Трамп. На российском рынке акций индекс Мосбиржи по-прежнему в сильном минусе и снова опустился. Вот сейчас 2493 пункта. А рубль остается стабильным, несмотря на начало крупных валютных покупок. Доллар приблизился к 72 рублям. Сейчас торгуется на отметке даже ниже, 71.77, а юань 10.60, однако существенного ослабления российской валюты пока не происходит, и цены на золото растеряли весь рост с начала года и ушли в минус. Обсудим все это. С нами на связи Анна Кокарева, эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Опять геополитика играет огромную роль. Ну, я про нефть в первую очередь. Чего мы ждем в ближайшее время в связи с этим?
2: В связи с волатильностью цен на нефть и в связи с происходящими событиями на Ближнем Востоке, просто ситуация, она, в принципе, каждый день очень похожая. То есть они обмениваются какими-то ударами, потом выходит Дональд Трамп и производит вербальную интервенцию. Ребята, все хорошо, мы почти договорились. Вот, да, что позволяет, собственно говоря, цены на нефть держать на каком-то более-менее стабильном уровне. То есть они сначала идут вверх, потому что начались новые удары, и все такие, эскалация, все, нефть растет. Тут выходит Дональд Трамп и говорит, все нормально, мы почти договорились, и цены немножко снижаются, то есть не дают уйти котировкам там выше $100 там, за баррель Brent. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшие недели ситуация будет вот находиться на прежнем уровне. Уже как бы, если бы люди хотели договориться, они бы договорились, да, мы вот эту песню слышим уже которую неделю подряд, что вот завтра, вот мы уже вот все, вот прямо сейчас. Но, как вы видите, ничего не происходит.
1: Хорошо. А что касается нашего рынка, я про индекс Мосбиржи говорю, какие факторы сейчас в большей степени на него влияют и что может происходить в ближайшее время?
2: Ну, здесь можно выделить, наверное, три вот основных фактора негативных, которые оказывают давление на наш рынок. Это геополитика, да, у нас нет никакой эскалации, вообще у инвесторов нет понимания, как будет дальше решаться украинский конфликт. Значит, второй момент – это политика Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка. Высокая уже длительное время, снижается она медленно, и регулятор дал понять, что он не будет торопиться со снижением ставки, что это будет происходить очень медленно и плавно. Это не совсем то, что ожидал рынок. Соответственно, мы видим отчетность, да, прошел сезон отчетности за первый квартал, мы увидели уже все первые плоды. Мы их увидели уже и после, по итогам 2025 года, да, плоды высокой ставки. Что, да, чистая прибыль, выручка компании снижается. Многие отказались от выплаты дивидендов, да. Не так много было вот в этом сезоне дивидендов, хороших дивидендных бумаг. Ну и третий момент – это курс, да, рубль перегрет, он неоправданно крепкий, вот, и, соответственно, это опять-таки тоже оказывает давление на российский индекс.
1: Вот как раз по поводу курса хотел тоже еще ваше мнение узнать. Крупные покупки продолжаются, валютные, а ситуация не то чтобы меняется.
2: На самом деле они не очень-то крупные. Дело в том, что рынок ожидал более крупных интервенций, более крупных покупок, да, после того, как был там двухмесячный перерыв. Соответственно, эти тоже оправдания, вернее, эти ожидания не оправдались, да, суммы не такие.

0: небольшие, как прогнозировали, в принципе, и наши, в том числе, экономисты. Поэтому, собственно, и реакция достаточно вялая. Ну и плюс самих покупок валюты Минфина недостаточно, да, а должен быть еще и спрос на валюту со стороны бизнеса, а его нет.
1: Спасибо. Обсудили ситуацию с Анной Кокаревой, экспертом по фондовому рынку БКС «Самир Инвестиций». Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской аналитической онлайн-платформы AC Cars изучили более 174 миллионов машин в США и определили, у каких брендов выше шанс преодолеть отметку в 400 тысяч километров. А средний показатель по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. А в пятерку лучших также вошли принадлежащие General Motors General Motors с результатом более 4,5%. Электрокары Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. А в то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смогли проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до процента. А у Mercedes менее 2%. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
2: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся, если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Автоэксперт Артем Бобцов. Как отмечают эксперты в России, многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
3: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного, мистера Сэмюэля Брата, нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни, Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на бизнес-экам.
4: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Наизусть. Козьма Прутков. Три дела, однажды начавши, трудно закончить. Во-первых, вкушать хорошую пищу. Во-вторых, беседовать с возвратившимся из похода другом. И в-третьих, чесать, где чешется. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 15 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Связанный с Ираном нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе, сообщает Bloomberg. Речь идет о судне Сета Белла. Он передал сигнал бедствия и сейчас дрейфует. Причина возгорания пока не ясна. Ранее на этой неделе сообщалось, что американский истребитель атаковал пустой нефтяной танкер в Оманском заливе в рамках блокады иранских портов со стороны Вашингтона. По факту аварийной посадки самолета Ан-2 в районе станицы Калининская Краснодарского края организована прокурорская проверка. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в подрыве автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий на юго-западе Москвы. По данным Следственного комитета, взрыв на парковке в Коньково произошел накануне, никто не пострадал. По версии следствия, пара действовала по заданию кураторов. У кураторов девушка забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала парню. Он разместил это устройство, а также GPS-трекер на автомобиле. Подозреваемые были задержаны. Египет полностью погасил задолженности перед иностранными нефтегазовыми компаниями, заявило Министерство нефти и минеральных ресурсов страны. В июне 2024 года долг Египетской республики составлял около 6 миллиардов долларов. Погашение этой суммы позволит открыть двери для новых инвестиций в нефтегазовую сферу и проводить активные работы по разведке и разработке месторождений в стране, заявили в министерстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Фрагменты панорам, посвященные обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели при ночной атаке ВСУ на Крым. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что здание панорам практически уничтожено. И еще с сегодняшнего дня в Крыму прекращено движение пассажирских поездов в ночное время. О последствиях атак на полуострове в нашем эфире. Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? Чемпионат мира по футболу стартует в четверг. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Пока Соединенные Штаты Америки выглядят не очень гостеприимными хозяевами. Почему так? Эти и другие темы на Бизнес FM. Несколько фрагментов полотна, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, повреждены, передают ТАСС. Пожар в здании «Панорама» локализован. Все здание площадью 30 тысяч кубометров выгорело, сообщили строители. Уже есть угроза обрушения купола. А минувшей ночью дрон ударил в крышу музея «Панорама обороны Севастополя» 1854-55 годов. Один из главных символов города. Никто не пострадал, но в здании произошел серьезный пожар, который до сих пор тушит более 20 пожарных машин. А губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что здание «Панорама» практически уничтожено в результате целенаправленной атаки украинского БПЛА. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заверил, как и в середине 20 века панорама вновь будет восстановлена. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака по историческому памятнику лишний раз подчеркивает правоту России в борьбе за свои регионы и добавил, что музей панорама будет восстановлен и станет еще краше прежнего. Директор музея Михаил Смородкин, комментируя ситуацию, назвал ее напряженной и выразил опасение, что панорама могла получить критические повреждения.
6: Работают все службы МЧС. Для нас, конечно, уже сейчас понятно, что это очень большая потеря. Пострадал наш главный музейный предмет, наша панорама, которая и в 42-м году была уничтожена фашистами. Ее восстановили. На сегодня уже копия нашей панорамы Франца Алексеевича Рубо снова пострадала. Степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудники МЧС допустят в здание. Мы составим соответствующие документы. Уже несколько часов назад сгорание дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме.
1: Директор музея Михаил Смородкин. Речь идет об отреставрированных после пожара 1942 года частях произведения Франца Рубо. В момент нынешней атаки БПЛА элементы панорамы находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. И два фрагмента даже будут представлены завтра на открытии выставки в честь 170-летия художника, добавили в музее. Об исторической ценности полотна говорит историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.
7: Панорама обороны Севастополя написана еще до революции. Была одной из крупнейших, наряду с Бородинской панорамой, одной из самых масштабных панорамных полотен. Но, к сожалению, во время Второй мировой войны она не была эвакуирована и достаточно сильно пострадала. И само здание пострадало, и само полотно. И от непосредственно первоначального оригинала Франца Рубо осталось буквально несколько фрагментов, очень незначительных, которые тоже до недавнего времени хранились там же, в Севастополе. Потом была проделана колоссальная работа по реконструкции. В основном над ней работали художники студии Грекова. Самые талантливые советские художники-баталисты сталинского времени были привлечены. Были найдены эскизы Рубо, фотографии. По ним было установлено то самое первоначальное полотно. Но авторской живописи Франца Рубо в этой панораме уже не было. То есть фактически то, что могли смотреть зрители в последнее время, это фактически не работа Франца Рубо, а реконструкция, выполненная советскими художниками-баталистами, что, в принципе, не отменяет ее важного исторического и художественного значения. С другой стороны, студия Грекова существует, как я понимаю, эскизы, которые выполнялись художниками при реконструкции. И я думаю, что через какое-то время мы сможем увидеть уже третий вариант фактически панорамы Севастополя.
1: Сергей Подстаницкий, историк искусства. С сегодняшнего дня в Крыму прекращено движение пассажирских поездов в ночное время. О новом графике в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 тысяч с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Вырастет и пошлина за оформление иностранных работников для бизнеса до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены, объясняет профессор финансового университета Александр Сафонов.
8: Скорее всего, это попытка МВД поправить экономическое состояние. Иным образом объяснить эту ситуацию невозможно. Особо дополнительных средств получить в бюджет вряд ли получится. Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в инкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Поэтому реально вряд ли повлияет, просто граждан граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это вот для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже взросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это заплатят российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать, не получая какие-то разрешения.
1: Александр Сафонов, профессор финансового университета. По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию. Только с 2024 года депутаты приняли уже 27 законов в сфере миграционной политики. При этом для некоторых категорий иностранцев исключения все же сохранятся. Например, для бывших граждан СССР, участников программы переселения соотечественников, а также мигрантов, подписавших контракт с вооруженными силами в период СВО. Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Пока Соединенные Штаты Америки выглядят не очень гостеприимными хозяевами. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: В современных реалиях спорт нельзя представить вне политики. Наивных романтиков, живущих лозунгами Пьера де Кубертена, осталось немного. Но нынешний чемпионат мира точно войдет в историю как один из самых скандальных в плане организации. Больше всего досталось, пожалуй, сборной Ирана. За несколько дней до турнира ее болельщики были лишены выделенной квоты билетов. Отказано было и нескольким членам делегации. А началось все с того, что еще весной Дональд Трамп заявил, он не может гарантировать безопасность иранской сборной. После этого команда приняла решение. Мундиаль, на который она пробилась по спортивному принципу, принципиально не пропускать. Правда, обратилась ФИФА с просьбой перенести их матчи в другую страну, например, в Мексику. Но Международная федерация футбола отказала. Понять ее можно. Все стадионы, города и билеты уже определены. И любые изменения – это финансовые издержки. А вот тот факт, что ФИФА не реагирует на заявление Трампа в отказе США от гарантии безопасности, не удивляет, но расстраивает, поскольку у страны хозяйки перед участниками турнира есть обязательства. В итоге на сегодня ситуация выглядит так. Иран играет свои матчи в США, после чего сразу возвращается в Мексику на базу подготовки и не имеет права находиться в Штатах во внеигровые дни. Как тут не вспомнить турнир в России, который проходил 8 лет назад. Гостеприимство, безвизовое пространство для болельщиков. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», допустил, что это был, возможно, последний такой чемпионат мира, где упор делался на инклюзивность.
10: Чемпионат мира в России был самым гостеприимным в истории. Проблем ни у кого не возникало, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Соответственно, следующий чемпионат мира был уже максимально политизирован, когда запретили отбираться на него нашей сборной. Сейчас все усугубляется, и подобных проблем становится еще больше. Кто платит, тот и заказывает музыку. Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно близок к президенту США Дональду Трампу. Я думаю, что он какие-то моменты благодаря этим связям близким пытается разрешить, но не все в его руках.
9: Не смог въехать в США, допущенный ФИФА к турниру, лучший африканский арбитр Омар Артан из Сомали. Артану, который получил дипломатический паспорт для поездки в Америку, по прибытии в международный аэропорт Майами было отказано во въезде без объяснения причин. После 11 часов допросов рефери выдворили из страны, а ведь он мог стать первым сомалийцем, который судит матчи чемпионата мира. Но не судьба. Также при въезде в США задержали лидера атак сборной Ирака Аймена Хусейна. Его допрашивали 7 часов, перепутали с однофамильцем-террористом. Но все-таки впустили. Проблемы с визами испытывала и сборная ЮАР. Ей тоже удалось получить допуск. А несколько дней назад в Канзас-Сити произошла стрельба с ранениями неподалеку от базы сборной Англии. Через 2 года Лос-Анджелесу принимать летнюю Олимпиаду. Но едва ли стоит ожидать меньшего количества скандалов. Спортивный юрист Артем Пац не исключил в разговоре с Бизнес-ФМ, что американская сторона за многочисленные эпизоды будет оштрафована ФИФА.
11: Организатор Олимпийских игр другая организация, Международный Олимпийский комитет. У них точно есть контракт на проведение игр. В ФИФА есть контракт на проведение чемпионата мира. Возможно, в этом контракте и есть какие-то, в том числе, штрафные санкции на случай недопуска отдельных групп спортсменов, групп болельщиков или официальных лиц, или отдельных спортсменов. Но это никто вам не скажет, потому что содержание контракта – это коммерческая тайна.
9: Ну, а праздник футбола тем временем приближается. В матче открытия, как и 16 лет назад, сыграют сборные Мексики и ЮАР. И так же, как и в 2010 году, на торжественной церемонии споет Шакира. Впереди много ярких моментов и красивых голов, но это, как говорится, уже совсем другая история. Григорий Гуреев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: ФИФА под угрозой полупустых трибун на грядущем чемпионате мира, пишет Financial Times. За сутки до старта турнира на официальных платформах перепродажи зависло почти 180 тысяч нераспроданных билетов. А больше всего свободных мест у матчей с Ираном, 16 тысяч билетов по цене $138, это около 10 тысяч рублей. А проблема даже у хозяина чемпионата США. На игру с Парагваем не продано 4,5 тысячи билетов. Как отмечает Financial Times, организаторы могут столкнуться с пустыми трибунами, несмотря на то, что медианная цена за билеты за месяц снизилась на 20%.
4: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес ФМ». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле.
12: Купание в море, загар, пикники.
13: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
12: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
13: самым привычным и неизменным в веках,
12: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
13: Специальный проект.
12: Скоро на Бизнес ФМ.
4: Новости экономики.
5: У микрофона Олеся Потапова. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон об отмене штрафов за непредставление нулевых налоговых деклараций. Речь идет о декларациях, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций. По мнению авторов инициативы, минимальный штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей, а при наличии смягчающего обстоятельства он должен быть снижен как минимум вдвое. В результате расходы бюджета на администрирование штрафов превышают доходы от их взыскания. Цена на черешню в России за две последние недели сократилась почти на четверть, до 610 рублей за килограмм, сообщил глава ассоциации компании «Умниканальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он напомнил, что черешня – это сезонная ягода, цена на нее снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню. В России представлены черешни из Турции, Узбекистана, Азербайджана и отечественная ягода. Наиболее зрелая отельная инфраструктура для деловых туристов находится в Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Перми и Челябинске. В этих городах устойчивый деловой спрос сочетается с пользовательскими оценками выше среднего уровня по России. Исследование приводит Аэроклуб. К зонам, где рост делового потока пока опережает качество гостиничного опыта, эксперты отнесли Уфу, Хабаровск и Нижнекамск. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: 16:16 в Москве. 30-градусная жара продержится в московском регионе до конца недели. Местами она будет сопровождаться грозами. На спад жара пойдет, начиная с субботы. Будет уже не выше 27 градусов, а в воскресенье 25. Таким образом, к норме температура постепенно вернется на следующей неделе. Комментирует обозреватель погоды проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
14: Сегодня, в четверг и в пятницу, в московском регионе сохранится жаркая погода с температурами воздуха до 30 и выше местами по области. Также очень жаркими станут ночи, они уже жаркие, такие тропические ночи, можно сказать. И все это будет сопровождаться внутримассовыми грозами. Не нужно думать, что раз они внутримассовые, значит, они не сильно активные. Нет, грозы — это очень такая штука. Серьезное опасное явление погоды, они будут местами и временами. В общем-то, в прогнозах они по всей Московской области сейчас. Перелом в погоде, судя по вот данным, будет в субботу. Вот в субботу уже днем в московском регионе не выше 27 градусов тепла. И в этот момент к нам выйдет циклон в субботу. И в воскресенье и понедельник уже нас встретит совсем прохладный по сравнению с этой погодой. Ночью будет около 12 градусов, а днем всего лишь 19-21. И все это, естественно, будет под аккомпанемент дождей, местами гроз. Самое интересное будет, в пятницу упадет атмосферный фронт. Вот он еще один. И вот там как раз возможны грозы достаточно сильные, которые накроют весь регион. Но это предварительные данные.
1: Алексей Сафонов, метеоролог, бесплатную воду раздает пассажирам в метро на станциях Измайлова и Выхино и некоторых платформах Филевской линии, а также на главных столичных ЖД-вокзалах и автовокзалах. Дептранс напоминает, что в жару нельзя оставлять детей и животных в закрытой машине. До вечера пятницы в столице введен желтый погодный уровень из-за гроз и пожарной опасности. В России запретят продажу иностранного спутникового оборудования, для работ которого государство не выделило частоты. Эксперты считают, что в первую очередь речь об устройствах Starlink, об ужесточении правил, пишет «Известия» со ссылкой на пакет антимошеннических поправок к законодательству, принятый Госдумой. С апреля в России уже действует полугодовой запрет на ввоз спутникового оборудования, не обеспеченного частотами. Получается, что теперь нельзя будет не только ввозить, но и продавать такие интернет-ресурсы, будут включаться в реестр запрещенных сайтов. В последние годы серый импорт терминалов Starlink резко вырос. Они массово продавались на Авито и других ресурсах. При этом официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На официальной карте Starlink России указано как зона, где покрытия нет. Наземные станции отсутствуют. Продолжает эксперт по спутниковой связи, основатель компании К-Интернет Сергей Пехтерев.
15: Старлинки были по умолчанию нелегитимны на территории Российской Федерации. То есть, если они никоим образом не соответствовали требованиям, которые у нас есть в нормативной документации для терминалов спутниковой связи. То есть, на них не выделены частоты, самые терминалы не сертифицированы и так далее. Просто закрывали глаза на то, что они есть. Такое бывает, что называется. Сейчас, соответственно, они, эти терминалы никому не нужны. Ну и дальше, как я понимаю, наш законодатель решил еще раз усилить, углубить и т.д. и т.п., потому что и до этого момента этими терминалами нельзя было пользоваться. Я не знаю, у меня нет информации, предоставляет ли сейчас Starlink услугу на территории Российской Федерации. Возможно, что да. То есть, условно, если этот обладатель терминала Starlink выберет тарифный план глобальный роуминг, то может ли его терминал работать на территории Российской Федерации. По неким международным нормам, по Международному союзу электросвязи, он не должен это делать.
1: Сергей Пехтерев, основатель компании К-Интернет. Как отмечают эксперты, иностранные спутниковые терминалы создают конкуренцию российским спутниковым телеком-проектам. Например, в Россию систему космического доступа в интернет «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, развивает компания «Бюро 1440». Комментирует эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
16: Это определенная протекционистская логика, которая нацелена на развитие наших собственных игроков рынка. К сожалению, наверное, не прибегая к таким инструментам, вы не сможете поддержать ваших отечественных разработчиков подобного рода продуктов. Единственное, здесь всегда, понимаете, начинается палка о двух концах. С одной стороны, вы поддерживаете наших игроков, с другой стороны, нужно понимать, что полноценный вывод еще нескольких тысяч спутников на орбиту снимает огромное количество времени и денег. И до этого момента вам нужно помнить и обычным потребителям и обывателям.
1: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТА «Резерв». Маркетплейсы «Озон» и «Вайлдберрис» уже заявили, что товары, подпадающие под новые ограничения, скрываются с витрины, и их нельзя заказать. Летние доплаты на старте сезона отпусков. Бизнес FM изучил, какие трудовые гарантии положены сотрудникам, работающим вместо отдыхающих коллег. Этот вопрос регулируется статьей 151 Трудового кодекса, в которой прописана необходимость доплат при расширении обязанностей сотрудника. К этому в том числе относится временное выполнение обязанностей ушедшего в отпуск коллеги, говорит доктор юридических наук, профессор финансового университета при правительстве России Марина Буянова.
17: В случае замещения временно отсутствующего работника работодатель обязан производить доплату. Размер доплаты оговаривается с работником. Работник соглашается или не соглашается на предлагаемую ему сумму. Зависит она от объема выполняемой работы, сложности ее и продолжительности. С работником заключается специальное дополнительное соглашение, по которому будет производиться такая доплата. Это обязательно для работодателя. Ну и работник по-другому не сможет, иначе, если он не подписывает такое соглашение, то требовать в последующем от работодателя доплаты он не сможет. Она может быть в процентном отношении к заработной плате, потому что он выполняет одновременно в то же рабочее время, наряду со своей работой, еще дополнительной работы, которая ему поручается. Можно ли потом оспорить в суде? Да, можно. Но, как правило, до суда не доходит. Обычно работник такой суммы обращается в инспекцию труда с заявлением. Это может быть и комиссия по трудовым спорам. Работник может отказаться от выполнения. Работодатель должен сообщить, что отказывается не позднее, чем за 3 дня.
1: Профессор финансового университета при правительстве России Мария Буянова. А помимо замещения коллег в отпуске, Трудовой кодекс по аналогичной схеме предусматривает доплаты при совмещении должностей, расширение зоны обслуживания, а также увеличение объема работы сотрудников. Как на практике организована система отпусков, мы спросили у представителей бизнеса.
3: Бизнес говорит.
18: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
19: Мы решаем этот вопрос следующим образом. Есть много людей, которые хотят поработать летом. То есть это какие-то студенты. Ну, мы набираем людей, которые пришли работать несколько месяцев. И они таким образом подменяют тех сотрудников, которые уходят в отпуск. У нас, в принципе, многие работают временно. Это же такая подработка для многих. Поэтому есть люди, которые работают 3 месяца, кто-то работает 6 месяцев, кто-то работает год. Не та сфера, у нас не завод, где люди приходят и работают там 20 лет. Молодежь работает, какое-то время подрабатывает, совмещает с учебой.
18: Генеральный директор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
20: У нас на заводе обычно график отпусков изначально утверждается задолго, и поэтому каких-то чудес там обычно не случается. Уже все перестраивается, соответственно, смены. Если там посменная работа, то там соответствующая отдельная оплата. Это регулируется изначально, и каждый сотрудник понимает, что если он там выходит больше, то сколько он за это время заработает. Это одна часть. Другая часть сотрудников, где работа идет вседневная, но все согласно трудовому кодекса, но, опять же, бывают разные истории. Бывают истории, что есть же совмещение, а есть вещи, которые не требуют особого переназначения со специальных документов. Если люди полностью подменяемые, то они понимают, что они по очереди ходят в отпуск, там один другого подменяет. Тут как бы все зависит от ситуации. Действительно, если возникает какая-то дыра, то мы доплачиваем, ну, согласно трудового кодекса.
18: Основатель онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг yudu.com и бизнес-сообщество основатели Денис Кутергин.
21: У меня другая проблема, что приходится выгонять людей в отпуска. Если раньше мы часто компенсировали неотгуленные отпуска деньгами, то теперь я пришел к выводу, что людей нужно выгонять в отпуск, потому что если ты сотрудником хочешь выстраивать отношения долгосрочные, то тебе как предпринимателю или руководителю просто выгодно, чтобы человек отдыхал, перезагружался и желательно это планировал заранее. Реально, в какой-то момент стало проблем, коллеги накопили себе на отпусков неотгуленных, а учитывая, что у нас такой remote-first формат, там ребята из дома могут работать или из другого города, то есть мы вот как ушли на удаленку во время пандемии, так и не возвращались. Поэтому многие сменили локации свои привычные и стали реже в отпуска ходить. Ну а это, помимо того, что невыгодно с точки зрения усталости сотрудника, это еще и потенциальная претензия от трудовой инспекции и штрафы.
3: Бизнес говорит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Рынок
0: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Продажи бензина приостановлены на 15 автозаправках Кубани. Речь идет о небольших частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах, сообщает оперштаб. Причиной стало увеличение потребительского спроса. Всего на Кубани работают более 1000 автозаправочных станций. На территориях 7 заправок соседнего с Крымом Темрюкского района отмечаются очереди, но там топливо в наличии. Силовые структуры России должны усилить меры по обеспечению безопасности в образовательной и социальной системе и инфраструктуре, заявил президент Владимир Путин. Он провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Путин напомнил про удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. По его словам, в период летних каникул необходимо надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы. Причиной смерти народной артистки Людмилы Чурсиной стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает РИА Новости. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни на 85-м году жизни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею в июле. Людмила Чурсина сыграла десятки запоминающихся ролей на сцене и экране. Она снялась в фильмах «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Олеся», «Угрюм река» и других. В Москве задержана заведующая одной из аптек. Ее подозревают в продаже бесплатных тест-полосок для глюкометров. Сумма выручки за незаконную продажу составила 10 миллионов рублей, сообщили в столичном ГУ МВД. Своей махинацией фармацевт проводил оформление недостоверной отчеты о количестве выданных бесплатных тест-полосок. Похищенные товары она сбывала через различные интернет-площадки. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Часть поездов в Крым теперь будет ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будет доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у самого Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Как будет теперь выглядеть дорога на поезде в Крым? столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. Пострадавший сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Ультраправые активисты призвали к протестам. Эти призывы репостнул Илон Маск. В Париже началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Часть поездов в Крым теперь будет ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будет доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у самого Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. И также необходимо будет возвращаться назад. Новая схема движения поездов заработала сегодня. Изменить ее решил Крымский оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это произошло после ночной атаки беспилотника по пассажирскому поезду в ночь на понедельник. Тогда был ранен машинист и погиб его помощник. Как будет теперь выглядеть дорога на поезде в Крым, мы обсудили с руководителем транспортной компании «Честный трансфер» Оксаной Рыбиной.
6: Часть поездов, конечная остановка будет Керчь. И там будут автобусы, на которые будут пассажиров пересаживать и привозить в Симферополь. И, соответственно, назад будут автобусы в Симферополе, будут подвозить в Керчь. Часть будет курсировать, как и было по маршрутам, по расписанию. Последнюю неделю мы в авральном режиме работаем, потому что поезда задерживаются, меняются графики. Очень все это сложно. У нас же перевозки, мы все это планируем. Надо же пассажиров забирать из отелей, привозить поездам и, соответственно, назад. А никакого постоянства нет. Все маршруты меняются, поезда задерживаются. Но Grand Service Express очень стараются, и справочная работает, и мы звоним, уточняем время.
7: Что касается автобусов, то есть получается, что на каждого пассажира поезда, который прибывает на станцию Керчь, будет рассчитано свое место в автобусе?
6: Я думаю, есть определенное количество автобусов, и они будут стоять в той же Керчи. И пассажиры, поезд вышел, ну, на кого хватило, на того хватило. Ну, не знаю, по факту посмотрим, это еще же только все запускается. Но у нас очень много сейчас заказов именно встретить в Керчи. То есть, видно, те, кто не хочет ждать, те заказывают индивидуальный трансфер, и мы их будем в Керчи встречать и, соответственно, назад тоже в Керчь отвозить.
7: А вообще, как это может сказаться на потоке туристов?
6: Мы думали, что в связи с этими всеми событиями как-то, ну, будет резкий спад, но все равно едут в Крым, и у нас очень много заказов, и вот прям на ближайшие даты, последнюю неделю. В эти даты примерно так и было и в прошлом году.
1: Оксана Рыбина, руководитель транспортной компании «Честный трансфер». На автобусах, возможно, путь будет даже быстрее, чем на поезде, но если их будет достаточно, пассажиры не будут тратить время на долгие пересадки, считает региональный директор сети отелей «Отелька» Павел Марциновский.
22: Если достаточно автобусов, если все хорошо и в порядке, и достаточно приехали, пересели и поехали, то с точки зрения самой дороги это будет еще быстрее, чем если ехать на поезде до конца, потому что в силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка — это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами. Это да, это так. И дети, и чемоданы. Будет недостаточно автобусов.
1: Павел Марциновский, региональный директор сети отелей «Отелька». А компания-привозчик Grand Service Express открыла горячую линию для пассажиров в ее телеграм-канале. Под постом об изменениях больше 1000 комментариев, судя по ним. Многие люди пока не понимают, как будет работать новая схема. Прокуратура Крыма также открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав пассажиров. В столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. На кадрах в сети видно, как мужчина пытается отрезать жертве голову. Вмешались прохожие, пострадавшие сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Гражданину Судана предъявлено обвинение, он должен предстать перед судом сегодня. Ультраправые активисты призвали к протестам, эти призывы репостнул Илон Маск. А как сообщают британские СМИ, митингующие жгли машины, дома и бизнес мигрантов. Общественный транспорт приостанавливал работу. Был поврежден автобус. Сотни мужчин в масках шли по улице, неся бутылки, кирпичи и обломки камней, скандируя призыв к властям по поводу мигрантов. Отправьте их домой. Сейчас в Белфасте оценивают ущерб погромов на улицах, почерневшие от копоти стены домов и обгоревшие машины. Выгорели дотла даже те дома, где жили британцы, потому что рядом с ними горели машины мигрантов. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила, что подобным разрушениям и бандитизму нет абсолютно никакого оправдания. Британский премьер Кир Стармер заявил, что не потерпит, чтобы люди становились мишенями из-за своего происхождения. Добавив, что виновные в насилии почувствуют всю силу закона. Стармер призвал к спокойствию. BBC подчеркивает, что несмотря на то, что сам Белфаст очень многонационален, население в Северной Ирландии почти на 97% белое. Как пишет Guardian, протесты против мигрантов прошли и в других городах Северной Ирландии, но они были более сдержанными. А в Лондоне группа из примерно 60 человек собралась на парламентской площади, утверждая, что полиция – предатель и пытается спровоцировать отдельных сотрудников. О реакции британской общественности на ситуацию в Белфасте говорит гид по Северной Ирландии Анна Филлипс.
8: Такого давно не было. Ситуация шокировала многих. Иммигрант напал на местного жителя. И никаких деталей здесь нет, потому что идет работа. Полиция призывала всех успокоиться, потому что идет расследование. Тем не менее, разнеслась информация о том, что протесты будут. Огромное количество городов решили принять участие. Попросили закрыть все бизнесы, спортивные центры, чтобы все благополучно, как говорится, могли добраться домой. Но очень много полиции вышло к этим местам проведения протестов, чтобы все это контролировать. Разнеслось это по целому ряду городов, привело к целому ряду поджогов. Но это такое местечковое было мероприятие. Я, например, живу в городе Антри. У нас тут тоже есть такие кварталы, где они проводят какие-либо протесты время от времени. Но здесь вчера было тихо. Вот эта часть населения, слава богу, это небольшая часть населения, но они как оголтелые. Такое ощущение, что вчера просто вот им хотелось разнести все. Часть людей пришлось эвакуировать из домов, потому что были поджоги. Для меня, как для гида, ситуация тоже очень неприятна. Вот у меня туристы на днях будут. Людей жалко пострадавших, потому что, естественно, как в любом европейском городе, всегда есть иммигранты. Многие из них успешно здесь устроились, работают, платят налоги. Подобные вещи вообще происходят не только здесь и в других частях UK. Я не могу сказать, что у нас настолько много иммигрантов, как в более крупных городах. Тем не менее, прирост иммиграции есть в последние годы, и это влияет в первую очередь на сферу здравоохранения, потому что, например, запись к врачу теперь это, ой, как непросто. Плюс с жильем тоже очень часто люди приезжают, получают социальное жилье, что, в общем-то, вызывает недовольство местных жителей, особенно вот малообеспеченных жителей, которые работают с утра до ночи, платят высокие налоги. И вот эти протесты, они уже возникали. Но это было все в гораздо меньшем масштабе, чем вот прошедшей ночью. В то же время здесь очень много жителей, они относятся с сопереживанием к иммигрантам, которые понимают, что люди бегут из своих стран не из-за лучшей жизни.
1: Гид по Северной Ирландии Анна Филлипс. Как сообщил главный констебль полиции Северной Ирландии, подозреваемый выходец из Судана получил разрешение на пребывание в Великобритании в сентябре 2023 года, а в феврале прибыл из Дублина в Белфаст и попросил предоставить ему убежище. Ранее у него не было проблем с полицией. Операция «Пушкин». В Париже началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о краже культурных ценностей и участии в преступном сообществе. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Ольга Кашинская.
9: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Двое обвиняемых уже отбывают наказание по этому делу в Эстонии и Литве. Еще двое в международном розыске. Остальные предстанут перед обвинением в Париже. Один из эпизодов ограблений описывает французская «Le Monde». В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеве, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданные библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. Через несколько дней то же самое он проделал с изданиями других русских классиков в Национальной библиотеке Франции. Примечательно, что краденые книги грабитель заменил муляжами со старинными страницами и точными копиями обложек. В списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов. Например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводится. Краденые экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
10: В таком количестве книги с библиотечными штампами, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. По профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи. А следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
9: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей мог вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
11: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты. Но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки. С высокой степенью вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим. Мы узнаем о них случайно после смерти коллекционера.
9: Судебное разбирательство в Париже проходит с 9 по 12 июня. В числе прочего, как подчеркивают зарубежные СМИ, суд определит, участвовала ли Россия в этих кражах. Как говорят эксперты рынка антикварных книг, так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 21 июня. Клуб Алексея Козлова. Термен, Бурсов, Коджиро. Проект музыкантов из России и Японии, объединяющий современные импровизационные практики и экспериментальное звучание. В центре программы взаимодействия электронных и акустических инструментов, тонкая работа с тембром и внимание к пространству звука. Музыканты представят концерт, в котором соединяются элементы авангарда, эмбиента и свободной импровизации. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
23: Валюты. Валюты.
2: Армянский драм впервые появился в 11 столетии, когда Киликийское армянское царство стало чеканить собственные серебряные монеты. Название «драм» буквально означает «деньги». Официальной валютой Армении драм снова стал в 1993 году, придя на смену рублю. Сегодня в несколько сотен раз дешевле доллара США.
23: Валюты на Бизнес ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Бизнес и власть.
4: ЕЦБ в 2025 году ввел дополнительные ограничения для европейского подразделения Revolut из-за опасений, что компания слишком быстро выпускает новые финансовые продукты. Регулятор временно запретил выводить на рынок новые продукты в еврозоне, пока Revolut не устранит ряд недостатков. Банку предписали провести независимую проверку своих отделов по управлению рисками, комплаенсу и юридическому сопровождению, а также оценить численность и квалификацию сотрудников, отвечающих за выпуск новых продуктов. Неизвестно, сняты ли все ограничения полностью, однако за последний год Revolut продолжил запускать в Европе ипотеку, счета для подростков и новые отделения.
12: Отчеты и планы.
4: Logitech представила складную беспроводную мышь за $80. Она предназначена для поездок и может работать до месяца на одном заряде. Устройство называется Mobi Fold. Его можно подключить к трем устройствам и переключаться между ноутбуком, планшетом и смартфоном. Gloria Jeans уехала в Дубай. Компания перевела туда главный офис и фактически всех топ-менеджеров, пишет Shoppers. Скоро там должны открыться и магазины. Московский офис стал региональным. В России ритейлер активно закрывает магазины из-за падения спроса. С 23 года ликвидировано около 100 точек. Скоро закроются еще 150-200. Часть фабрик компания продала Калашникову. Джастин Бибер официально представил свой бренд аудиоустройств Skylark Audio. В новую линейку вошли беспроводные

0: Реакции на новые угрозы Трампу ударить по Тегерану. Иран слишком долго затягивал переговоры о сделке, которая могла быть для него выгодной, и теперь им придется заплатить цену, заявил Трамп. На российском рынке акций индекс Мосбиржи по-прежнему в сильном минусе и снова протестировал 2500 пунктов. Прямо сейчас 2502. Рубль остается стабильным, несмотря на начало крупных валютных покупок. Доллар приблизился к 72 рублям. Юань торгуется около 10 рублей 60 копеек. Однако существенного ослабления российской валюты пока не происходит. Цены на золото растеряли весь рост с начала года и ушли в минус. Обсудим все это. С нами на связи Софья Донец, главный экономист и инвестиций. Приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Снова геополитика влияет на цены нефтяные, в том числе. Чего можно ждать в ближайшее время? Опять такой же реакции активной на заявление, или все же уже рынок как-то стабилизируется, привыкнет?
1: Ну, сейчас опять новый виток развития событий более динамичных. Пока идут удары, перестрелка. Здесь всегда есть место для волатильности. Кажется, что это не последний раунд эскалации и не последний перед перемирием. Поэтому, скорее всего, просто закладываемся на повышенную волатильность и ждем, когда начнут просматриваться сценарии урегулирования. Мы не то чтобы от них совсем отдалились, но сейчас вот такая волна эскалации.
0: Ну а что касается нашего рынка, его не очень хорошего состояния, падения в том числе, да, и что сейчас на него может влиять и влияет, и какие ожидания в ближайшее время?
1: Российский рынок явно столкнулся с дефицитом идей для роста. Такая волна разочарования, дефицит позитива. Ближайшей точкой сверки будет, безусловно, следующая неделя с принятием решения по ключевой ставке. Если мы получим несколько более мягкий сигнал, если ставка будет снижена хотя бы на свои дежурные 50 базисных пунктов, это может немножечко дать рынку поддержки, дать подышать и вспомнить про то, что никаких радикально плохих новостей по фундаменталу все-таки не приходило.
0: Ну, сейчас ожидания как раз вот именно эти 0,5% пункта, я про ключевую ставку говорю. А есть ли вероятность того, что это вовсе не произойдет, снижение именно?
1: Мы тут скорее более оптимистичны, может даже регулятор рассмотрит более широкий шаг, ну или по крайней мере нам сообщит о том, что рассматривал в числе опций шаг 100 базисных пунктов, экономика позволяет, инфляция позволяет, и в принципе внешний фон остается неопределенным, но не принес и никаких больших разочарований. Но впрочем, много неизвестных, и поэтому скорее вот этот стандартный шаг в 50, который мы видели уже начиная с начала прошлой осени, будет, вероятно, сохранен. Ну, еще раз, у нас было уже фактически 6 решений по 50 базисных пунктов. Вроде бы как будто бы уже пора привыкнуть, но все равно перед каждым заседанием мы видим большую динамику в рынке. Поэтому, наверное, следующая неделя тоже не станет исключением.
0: Надежды по ключу остаются. А по рублю какие надежды, какие ожидания и как ситуация может меняться с национальной валютой в ближайшее тоже время?
1: После объявления объема операций по покупке стало понятно, что какого-то радикального разворота или радикального, или даже просто значимого движения в рубле сложно ожидать. Скорее всего, в среднем по месяцу мы увидим те же самые 72-73, которые в прошлом месяце видели, с большой волатильностью вокруг этих уровней. Ну и начало июля нам может принести движение к чуть более слабому рублю. Напомню, там будут снижаться объемы продажи валюты от Центрального банка. И, может быть, Минфин рассмотрит более существенный объем по покупкам. Там уплачиваются квартальные налоги, они, вероятно, окажутся побольше.
0: Спасибо. Подождем, посмотрим, будем наблюдать. Софья Донец, главный экономист инвестиций, была с нами на связи, обсудили ситуацию. Попытка номер 3 и снова мимо. Очередной аукцион по продаже активов «Южуралзолото» опять не состоялся. Ни один из претендентов не признан участником, говорится в извещении. Единственную заявку пытался подать Пимулин Михаил Андреевич. Мужчина заявился как физлицо, однако заявку не утвердили. Задаток в 32 миллиарда рублей не был внесен в положенный срок. Видимо, с задатком не успели, сумма достаточно большая, и у нас, видимо, технические заминки произошли, заявил РБК Пумилин. Он добавил, что

0: Актив ему и его партнерам интересен как объект золотодобывающей промышленности. Себя он назвал геологом и добытчиком. Цель покупки – прирастить запасы золота. Участие в новом аукционе он не исключает. А после уже третьей неудачной попытки продать ЮГК, пора в параметрах продажи что-то менять, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: Если посмотреть, то проблема повторной приватизации каких-то активов, она существует и с другими активами, которые были в определенный момент национализированы, и, наверное, Росимущество в какой-то момент придет к тому, что нужно делать полноценную предпродажную подготовку актива для того, чтобы аукционы проходили и проходили по цене, которая наиболее выгодна для государства. То есть в данном случае я думаю, что Росимущество может условно бесконечно объявлять новые конкурсы, то есть в какой-то момент там начнется, возможно, более резкое снижение цены, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. Но я думаю, что решение все-таки о национализации компании – это не совсем компетенция прерогатива со стороны Росимущества, и они как оператор, опять же, когда вся эта ситуация произошла, Минфин позиционировал, что Росимущество – это такой транзитный собственник. Ну, транзитный собственник, получив это все, пытается продать в соответствии с формальными регламентами. То есть, по законодательству они все делают правильно. Другое дело, что безрезультатно. Хотелось бы, чтобы государство максимизировало доходы от таких ситуаций. Хотелось бы, но для этого, наверное, нужно какие-то изменения в процедуре провести.
0: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. 67% акций «Южуралзолота» Росимущество пытается продать за 162 миллиарда рублей. Первый аукцион не состоялся, не было участников. Второй не прошел, так как набрал только одного участника, а второй компания «Русские угли» не внесла задаток. Третий аукцион хотели провести даже с одним участником, но и его не нашлось. Акции ЮГК на бирже снижаются на 3%. Всего за полгода они упали почти на 30%.
2: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
3: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного, мистера Сэмюэля Брата, нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни, Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на бизнес-фм. Продолжительность жизни.
4: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
2: Журналист Алена Копылова.
4: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. По Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28.5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве без 2:05. В студии Олеся Потапова. Госдума приняла закон о реформе института бизнес-омбудсмена. Закон уточняет определение уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, а также требования к лицу, которое может занимать эту должность. Согласно принятому закону, бизнес-омбудсмен не вправе быть сенатором, депутатом Госдумы, а также депутатом законодательного органа субъекта России. Продажа бензина приостановлена на 15 автозаправках Кубани. Речь идет о небольших частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском, Усть-Лабинском районах, сообщает оперштаб. Причиной стало увеличение потребительского спроса. Всего на Кубани работают более 1000 автозаправочных станций. На территориях 7 заправок соседнего с Крымом Темрюкского района отмечаются очереди, но топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме. На месте поисков семьи Усольцева в Красноярском крае обнаружены останки животного происхождения. Их еще предстоит идентифицировать, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Находку помог найти искусственный интеллект. Снимки, сделанные с воздуха, обрабатывались нейросетью, которая обозначила ряд мест как потенциально значимые. Затем туда выдвинулись пешие группы, которые обнаружили останки. Ранее Следственный комитет сообщил, что в зоне поисков были найдены вещи. Масштабные поиски, пропавшие в сентябре прошлого года семьи Усольцевых, возобновились в этом году с 4 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Несколько фрагментов полотна, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, повреждены. Пожар в здании «Панорама» локализован. О последствиях атак на полуостров в нашем эфире буквально через минуту. Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в 3 странах – Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Пока США выглядят не очень гостеприимными хозяевами. Почему так? Эти и другие темы в эфире Business FM. Несколько фрагментов полотна, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, повреждены, передает ТАСС. Пожар в здании «Панорама» локализовано. Все здание площадью 30 тысяч кубических метров выгорело, сообщают строители. Также есть угроза обрушения купола. Минувшей ночью дрон ударил в крышу музея «Панорама» обороны Севастополя 1854-55 годов. Один из главных символов города. Никто не пострадал, но в здании произошел серьезный пожар. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что здание «Панорама» практически уничтожено в результате целенаправленной атаки украинского БПЛА. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заявил, как и в середине 20 века, «Панорама» вновь будет восстановлена. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака по историческому памятнику лишний раз подчеркивает правоту России в борьбе за свои регионы и добавил, что музей «Панорама» храма будет восстановлен и станет еще краше прежнего. Директор музея Михаил Смородкин, комментируя ситуацию, назвал ее напряженной и выразил опасение, что панорама могла получить критические повреждения.
6: Для нас, конечно, уже сейчас понятно, что это очень большая потеря. Пострадал наш главный музейный предмет, наша панорама, которая и в 1942 году была уничтожена фашистами. Ее восстановили. На сегодня уже копия нашей панорамы Франца Алексеевича Рубо снова пострадала. Степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудники МЧС допустят в здание. Мы составим соответствующие документы. Уже несколько часов возгорания дает нам право предполагать, то она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме.
0: Директор музея Михаил Смородкин. Речь идет об отреставрированных после пожара 1942 года частях произведения Франца Рубо. В момент нынешней атаки БПЛА элементы панорамы находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. И два фрагмента даже будут представлены завтра на открытии выставки в честь 170-летия художника, добавили в музее. Об исторической ценности полотна говорит историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.
7: Панорама обороны Севастополя написана еще до революции. Была одной из крупнейших, наряду с Бородинской панорамой, одной из самых масштабных панорамных полотен. Но, к сожалению, во время Второй мировой войны она не была эвакуирована и достаточно сильно пострадала. И само здание пострадало, и само полотно. И от непосредственно первоначального оригинала Франца Рубо осталось буквально несколько фрагментов, очень незначительных, которые тоже до недавнего времени хранились там же, в Севастополе. Потом была проделана колоссальная работа по реконструкции. В основном над ней работали художники в студии Грекова. Самые талантливые советские художники-баталисты сталинского времени были привлечены. Были найдены эскизы Рубо, фотографии. По ним было установлено то самое первоначальное полотно. Но авторской живописи Франца Рубо в этой панораме уже не было. То есть фактически то, что могли смотреть зрители в последнее время, это фактически не работа Франца Рубо, а реконструкция, выполненная советскими художниками-баталистами, что, в принципе, не отменяет ее важного исторического и художественного значения. С другой стороны, в студии Грекова существуют, как я понимаю, эскизы, которые выполнялись художниками при реконструкции. И я думаю, что через какое-то время мы сможем увидеть уже третий вариант фактически панорамы Севастополя.
0: Сергей Подстаницкий, историк искусства. На сегодняшнего дня в Крыму прекращено движение пассажирских поездов в ночное время. О новом графике в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 тысяч с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Вырастет и пошлина за оформление иностранных работников для бизнеса до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены, объясняет профессор финансового университета Александр Сафонов.
8: Скорее всего, это попытка МВД поправить экономическое состояние. Иным образом объяснить эту ситуацию невозможно. Особо дополнительных средств получить в бюджет вряд ли получится. Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если ведь еще нужно соблюсти требования и обратиться в инкомат и заключить соглашение на участие в СВО, вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Поэтому реально вряд ли повлияет. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это вот для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту. И уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли. Но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
0: Профессор финансового университета Александр Сафонов. По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию. Только с 2024 года депутаты приняли уже 27 законов в сфере миграционной политики. Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Пока Соединенные Штаты Америки выглядят не очень гостеприимными хозяевами. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: В современных реалиях спорт нельзя представить вне политики. Наивных романтиков, живущих лозунгами Пьера де Кубертена, осталось немного. Но нынешний чемпионат мира точно войдет в историю как один из самых скандальных в плане организации. Больше всего досталось, пожалуй, сборной Ирана. За несколько дней до турнира ее болельщики были лишены выделенной квоты билетов. Отказано было и нескольким членам делегации. А началось все с того, что еще весной Дональд Трамп заявил, он не может гарантировать безопасность иранской сборной. После этого команда приняла решение. Мундиаль, на который она пробилась по спортивному принципу, принципиально не пропускать. Правда, обратилась ФИФА с просьбой перенести их матчи в другую страну, например, в Мексику. Но Международная федерация футбола отказала. Понять ее можно. Все стадионы, города и билеты уже определены. И любые изменения – это финансовые издержки. А вот тот факт, что ФИФА не реагирует на заявление Трампа в отказе США от гарантии безопасности, не удивляет, но расстраивает, поскольку у страны хозяйки перед участниками турнира есть обязательства. В итоге на сегодня ситуация выглядит так. Иран играет свои матчи в США, после чего сразу возвращается в Мексику на базу подготовки и не имеет права находиться в Штатах во внеигровые дни. Как тут не вспомнить турнир в России, который проходил 8 лет назад. Гостеприимство, безвизовое пространство для болельщиков. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», допустил, что это был, возможно, последний такой чемпионат мира, где упор делался на инклюзивность.
10: Чемпионат мира в России был самым гостеприимным в истории. Проблем ни у кого не возникало, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Соответственно, следующий чемпионат мира был уже максимально политизирован, когда запретили отбираться на него нашей сборной. Сейчас все усугубляется, и подобных проблем становится еще больше. Кто платит, тот и заказывает музыку. Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно близок к президенту США Дональду Трампу. Я думаю, что он какие-то моменты благодаря этим связям близким пытается разрешить, но не все в его руках.
9: Не смог въехать в США, допущенный ФИФА к турниру, лучший африканский арбитр Омар Артан из Сомали. Артану, который получил дипломатический паспорт для поездки в Америку, по прибытии в международный аэропорт Майами было отказано во въезде без объяснения причин. После 11 часов допросов рефери выдворили из страны. А ведь он мог стать первым сомалийцем, который судит матчи чемпионата мира. Но не судьба. Также при въезде в США задержали лидера атак сборной Ирака Аймена Хусейна. Его допрашивали 7 часов, перепутали с однофамильцем-террористом. Но все-таки впустили. Проблемы с визами испытывала и сборная ЮАР, но ей тоже удалось получить допуск. А несколько дней назад в Канзас-Сити произошла стрельба с ранениями неподалеку от базы сборной Англии. Через 2 года Лос-Анджелесу принимать летнюю Олимпиаду, но едва ли стоит ожидать меньшего количества скандалов. Спортивный юрист Артем Пацов не исключил в разговоре с Business FM, что американская сторона за многочисленные эпизоды будет оштрафована ФИФА.
11: Организатор Олимпийских игр – другая организация, Международный Олимпийский комитет. У них точно есть контракт на проведение игр. В ФИФА есть контракт на проведение чемпионата мира. Возможно, в этом контракте и есть какие-то, в том числе, штрафные санкции на случай недопуска отдельных групп спортсменов, групп болельщиков или официальных лиц, или отдельных спортсменов. Но это никто вам не скажет, потому что содержание контракта – это коммерческая тайна.
9: Ну, а праздник футбола тем временем приближается. В матче открытия, как и 16 лет назад, сыграют сборные Мексики и ЮАР. И также, как и в 2010 году, на торжественной церемонии споет Шакира. Впереди много ярких моментов и красивых голов, но это, как говорится, уже совсем другая история. Григорий Гуреев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Реклама.
12: Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ».
13: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
14: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги. В 14 веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
18: История денег на Business FM.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
21: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Правительство Нижегородской области увеличило предельный объем размещения облигационных займов в 2026-2028 годах с 15 до 20 миллиардов рублей. Документ опубликован на портале правовых актов. Сейчас Минфин готовится разместить облигационный заем на 20 миллиардов рублей. Срок обращения государственных ценных бумаг составит 3 года. Заем привлекают для погашения дефицита областного бюджета и рефинансирования ранее привлеченных заимствований. Сроки создания порта на Бару перенесены на 27-й год из экономической ситуации. Власти региона оценивают различные модели финансирования, включая государственно-частное партнерство и концессионные соглашения, сообщил губернатор Глеб Никитин в интервью Интерфаксу. По его словам, реализацию проекта сдерживают высокие процентные ставки и снижение налоговых поступлений в региональный бюджет. Как подчеркнул губернатор, совокупная прибыль бизнеса в области сократилась на 60%, что требует осторожного подхода к принятию долгосрочных бюджетных обязательств. В качестве одного из инструментов реализации проекта рассматривается привлечение казначейского инфраструктурного кредита. Ранее нижегородские власти планировали заключить концессионное соглашение на создание мультимодального порта на Бару в этом году. Ожидаемая мощность объекта составляет 4 миллиона тонн в год. Предварительно основными грузами станут металл, зерно и различные товары в контейнерах. На площадке планируется разместить 10 резидентов, среди которых могут быть предприятия по металлообработке, производству контейнеров, а также судостроительные организации. Статус портовой экономической зоны позволит им получить ряд преференций, в том числе 2% налог на прибыль в течение 10 лет. Арбитражный суд начал рассматривать иск областного правительства и Министерства спорта компании «Первая Нижегородская инфраструктура спорта» о расторжении концессионного соглашения и взыскании с этой компанией свыше 300 миллионов рублей. Она стала вторым по счету концессионером, который не смог построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Сормовском районе, обещанный жителям еще больше 10 лет назад. По просьбе ответчика суд привлек третьим лицом генподрядчика проекта петербургскую компанию «А2ТЭК», которая также является соучредителем концессионера. Нижегородская область получит 37,5 миллионов рублей на льготные лекарства. Всего распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина между регионами распределено более 1,5 миллиарда рублей. Ранее федеральное правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства. Это решение потребовало дополнительного финансирования. Всего в текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 74 миллиардов рублей. Нижегородский Минстрой выдал компании «Акватехэкология» разрешение на строительство пункта приема жидких бытовых отходов в Сормовском районе. Объект разместят в районе домов номер 339А по улице Кима и улице Ясной, сообщается в документации на сайте ведомства. Реализация проекта является частью стратегии городских властей по расширению сети легальных точек сброса отходов. Ранее администрация Нижнего Новгорода достигла договоренности о запуске 12 инвестиционных проектов в этой сфере. В планах «Акватехэкологии» также значится строительство аналогичного пункта в Канавинском районе на улице Металлистов. Топ вакансий по размеру дохода в июне. В Нижнем Новгороде попали вакансии водителя, слесаря и менеджера по продажам. Исследование провели аналитики сервиса «Суперджоп». Самый высокий заработок в столице Приволжья в июне предлагают водителю-экспедитору категории «Е». Специалист может получать 200-300 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположилась вакансия автослесаря с опытом работы от 1 года. Кандидату обещают зарплату в размере от 150 до 300 тысяч в месяц. Тройку лидеров замыкает вакансия менеджера по продажам медицинской продукции с зарплатой от 120 до 200 тысяч в месяц. В топ-5 самых высокооплачиваемых предложений также попали вакансии врача-кардиолога в санатории и сварщика-жестянщика. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
3: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 18 градусов. Завтра утром плюс 24, а днем воздух прогреется до плюс 28.
1: Валюта.
3: На 10 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
21: 9 руководителей предприятий Нижегородской области вошли в топ-200 участников Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Жители региона могут принять участие в открытом голосовании и выбрать лучшего кандидата до 21 июня на официальном сайте премии. В лонглист конкурса вошли представители различных отраслей, от металлообработки и машиностроения до разработки программного обеспечения и производства автокомпонентов. В число претендентов на победу включены руководители компаний «Сапфир», «Дир Систем», «ГТЛАБ Диагностика», «Гранком», «Аксис», «ТСЦ Луч», «Звук и Свет», корпорация специального машиностроения, строение Заволжского моторного завода. Помимо народного голосования, проекты финалистов оценит профессиональное жюри, которое определит 10 победителей. Имена лауреатов объявят в июле на международной промышленной выставке «Напром» в Екатеринбурге. Минимущество Нижегородской области, госпредприятие «Нижегородская областная фармация» оспаривают предписание Федеральной антимонопольной службы, которое фактически лишило фармацию права ремонтировать медизделия как единственного поставщика этой услуги в регионе. Такие полномочия госпредприятие получило 2 года назад, однако, вопреки закону, внесло изменения в устав и в реестр юридических лиц. Решили в антимонопольной службе и посчитали это реорганизацией юрлица. В Министерстве Нижегородской областной фармации настаивают, что привели сведения в соответствии с общероссийским классификатором видом экономической деятельности. Ремонт оборудования не превышает 10% выручки госпредприятия, а запрет на реорганизацию вступил в силу только год назад. Тем не менее, суд отказался приостановить предписание регулятора на время разбирательства, чтобы фармация не могла продолжить спорную деятельность. Завод «Высоковольтная арматура» признан лучшим экспортером в своей категории. МЗВА ЧМЗ, входящий в холдинг «Фуренерго», занял первое место в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». По словам экспертов, этот диплом – подтверждение профессионализма, надежности и реального вклада коллектива предприятия в развитие экономики Нижегородской области. Быть лучшим среди промышленных экспортеров региона значит работать на уровне мировых стандартов, отмечают специалисты отрасли. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса. Нашествие пуха или пуховизация. Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
22: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании i2b Илья Рыбальченко.
4: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
22: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
5: Я лично не сталкивался раз, и у своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль, и таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
22: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
6: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
22: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
23: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
24: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
23: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
22: От пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
25: Экономические чудеса. Провозглашенную в 1949 году Китайскую Народную Республику возглавила Коммунистическая партия страны. Представители проигравшей в гражданской войне оппозиции были вынуждены бежать на остров Тайвань. В общей сложности около 2 миллионов человек – бизнесмены, политики, военные, инженеры, квалифицированные рабочие. Они привезли с собой немалый капитал и промышленное оборудование и взялись перестраивать экономику отсталого аграрного региона. Первыми товарами, которые начал экспортировать Тайвань, стали ткани, одежда, парики и мягкие игрушки. В 80-х началось развитие тяжелой и нефтехимической промышленности, судостроения. А еще через 10 лет государственные и частные средства стали инвестировать в электронику. Сегодня каждый второй полупроводник в мире производится на Тайване.
26: Экономические чудеса на Бизнес FM.
27: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To face the music.
25: дословно «лицом к музыке». В устах носителя английского языка это означает признать, что проблема существует, реально взглянуть на неприятную ситуацию и принять ее последствия. История появления этого оборота уходит корнями в британскую юриспруденцию. Когда-то каждый военный суд империи сопровождался игрой армейского оркестра, и подсудимый должен был встретиться лицом к лицу не только с обвинителями, но и с барабанщиками и с трубачами. Отсюда и выражение «to face the music». В России сказали бы «держать ответ».
27: Срочные переводы на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Деньги.
25: Среди самых тяжелых монет в российской денежной системе – медный рубль, весивший 1 килограмм 600 граммов, а также пятак 1726 года массой 82 грамма. Обе монеты чеканились в годы царствования Екатерины I. Еще один рекорд был поставлен в 1999 году. К юбилею Санкт-Петербургского монетного двора была выпущена юбилейная монета из серебра 900-й пробы весом 3 килограмма 342 грамма и номиналом 200 рублей. Первый тираж монеты составил 150 экземпляров.
27: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 17:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Теперь имущество и деньги всех, кто дискредитировал вооруженные силы, распространял фейки, критиковал СВО и выступал против интересов страны, будут арестовывать. Плюс за пропаганду нацистской символики. Закон вступает в силу с сентября. Минпросвещение прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске, который был атакован ВСУ. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Он отметил, что аттестация студентов колледжа в Старобельске завершается. Все 329 учащихся до 10 июля получат аттестаты. Мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных талонов на топливо, сообщили в МВД. Аферисты предлагают приобрести талоны по выгодной цене через каналы в мессенджерах. Схема рассчитана на ажиотаж и ощущение дефицита. НАТО не собирается каким-либо образом угрожать России. Учения Альянса носят регулярный характер, утверждает постпред США при Альянсе Уиттакер. При этом он подчеркнул, что НАТО собирается защищать каждый дюйм территории своей и союзников. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов для части туристов. Теперь станции прибытия будет Керчь, оттуда их будут пересаживать на автобусы. А что об этом думают сами пассажиры? В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42, а доначисления выросли почти в 8 раз до почти 9,5 миллиардов рублей. А кто первый попадет под проверку? В столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. Ультраправые активисты призвали к протестам. Как на это реагируют власти и жители? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станции прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
3: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
4: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
3: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист, машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
5: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
3: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
6: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
3: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Оппозиционный блок «Сильная Армения» пока не принял решение о работе в новом парламенте. Об этом заявила представитель блока Гара Милоян. Она добавила, что необходимо дождаться завершения пересчета голосов и обнародования окончательных результатов парламентских выборов. «Сильную Армению» возглавляет глава ГК «Ташир», российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карпетян. Он находится под домашним арестом. Его блок набрал на прошедших выборах чуть больше 23% голосов и получил 29 мест в парламенте. Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 места и чуть меньше 50% голосов. Однако представитель «Сильной Армении» Милоян заявила, что на выборах были зафиксированы многочисленные нарушения, а также прошли задержания оппозиции. Только от «Сильной Армении» были задержаны или арестованы около 700 человек. Также оппозиция потребовала аннулировать голоса на одном из участков, так как там отсутствовал бюллетень одной из партий, комментирует политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
7: Это обычная поствыборная ситуация, обычно так бывает. Оппозиционные партии, которые не прошли в парламент и так далее, иногда бывают какие-то пересчеты, иногда нам находят какие-то огрехи. Думаю, что для партии «Сильная Армения» очень серьезного значения это иметь не может или вряд ли может. Те изменения, которые могут произойти, даже теоретически, они не изменят ситуацию для них кардинально. Единственная партия, для которой это может иметь значение, это «Процветающая Армения». Это партия, во главе которой стоит Гагик Царукян. Дело в том, что там они на грани 4%, а 4% это проходной порог. Им до этого проходного порога по подсчетам избирательной комиссии предварительным не хватило порядка 50 голосов. И вот тут пересчет хотя бы теоретически может что-то дать, потому что 50 голосов могут играть. Во всех остальных случаях я не думаю, что это может сильно изменить ситуацию в парламенте. Я не думаю, что это может повлиять, например, на количество кресел в парламенте, сколько-нибудь существенно. Недовольство, которое проявляется, это, в общем, довольно естественная вещь, и это бывает почти после всех выборов.
8: И не откажутся от вхождения в парламент?
7: Мне кажется, что это маловероятно. Видится, что, скорее всего, они будут брать мандаты. Но политика есть политика, всякое возможно.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. А также еще один оппозиционный блок «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочуряном заявил, что он обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования. В столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. На кадрах в сети видно, как мужчина пытается отрезать жертве голову. Вмешались прохожие, пострадавшие сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Гражданину Судана предъявлено обвинение, он должен предстать перед судом сегодня. Ультраправые активисты призвали к протестам, эти призывы репостнул Илон Маск. Как сообщают британские СМИ, митингующие жгли машины, дома и бизнес мигрантов. Общественный транспорт приостанавливал работу, был поврежден автобус. Сотни мужчин в масках шли по улице, неся бутылки, кирпичи и обломки камней, скандируя призыв к властям по поводу мигрантов «Отправьте их домой». Сейчас в Белфасте оценивают ущерб погромов. На улицах почерневшие от копоти стены домов и обгоревшие машины выгорели дотла даже те дома, где жили британцы, потому что рядом с ними горели машины мигрантов. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила, что подобные разрушения и бандитизм нет. Подобному нет никакого оправдания. Британский премьер Кир Стармер заявил, что не потерпит, чтобы люди становились мишенями из-за своего происхождения, добавив, что виновные в насилии почувствуют всю силу закона. Стармер призвал к спокойствию. BBC подчеркивает, что, несмотря на это, сам Белфаст очень многонационален. Население всей Северной Ирландии почти на 97% белое. Как пишет Guardian, протесты против мигрантов прошли и в других городах Северной Ирландии, но они были более сдержанными. А в Лондоне группа из примерно 60 человек собралась на парламентской площади, утверждая, что полиция предатель и пытаясь спровоцировать отдельных сотрудников. О реакции британской общественности на ситуацию в Белфасте говорит гид по Северной Ирландии Анна Филлипс.
9: Такого давно не было. Ситуация шокировала многих. Иммигрант напал на местного жителя. И никаких деталей здесь нет, потому что идет работа. Полиция призывала всех успокоиться, потому что идет расследование. Тем не менее, разнеслась информация о том, что протесты будут. Огромное количество городов решили принять участие. Попросили закрыть все бизнесы, спортивные центры, чтобы все благополучно, как говорится, могли добраться домой. Но очень много полиции вышло к этим местам проведения протестов, чтобы все это контролировать. Разнеслось это по целому ряду городов, привело к целому ряду поджогов. Но это такое местечковое было мероприятие. Я, например, живу в городе Антри. У нас тут тоже есть такие кварталы, где они проводят какие-либо протесты время от времени. Но здесь вчера было тихо. Вот эта часть населения, слава богу, это небольшая часть населения, но они как оголтелые. Такое ощущение, что вчера просто вот им хотелось разнести все. Часть людей пришлось эвакуировать из домов, потому что были поджоги. Для меня, как для гида, ситуация тоже очень неприятна. Вот у меня туристы на днях будут. Людей жалко пострадавших, потому что, естественно, как в любом европейском городе, всегда есть иммигранты. Многие из них успешно здесь устроились, работают, платят налоги. Подобные вещи вообще происходят не только здесь и в других частях UK. Я не могу сказать, что у нас настолько много иммигрантов, как в более крупных городах. Тем не менее, прирост иммиграции есть в последние годы, и это влияет в первую очередь на сферу здравоохранения, потому что, например, запись к врачу, теперь это, ой, как непросто. Плюс с жильем тоже очень часто люди приезжают, получают социальное жилье, что, в общем-то, вызывает недовольство местных жителей, особенно вот малообеспеченных жителей, которые работают с утра до ночи, платят высокие налоги. И вот эти протесты, они уже возникали. Но это было все в гораздо меньшем масштабе, чем вот прошедшей ночью. В то же время здесь очень много жителей, они относятся с сопереживанием к мигрантам, которые понимают, что люди бегут из своих стран не из-за лучшей жизни.
2: Анна Филлипс, гид по Северной Ирландии. Как сообщил главный констебль полиции Северной Ирландии, подозреваемый выходец из Судана получил разрешение на пребывание в Великобритании в сентябре 2023 года, а в феврале прибыл из Дублина в Белфаст и попросил предоставить ему убежище. Ранее у него не было проблем с полицией.
0: Реклама.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. «Говорящие фамилии» на Business FM.

0: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
1: ЕЦБ в 2025 году ввел дополнительные ограничения для европейского подразделения Revolut из-за опасений, что компания слишком быстро выпускает новые финансовые продукты. Регулятор временно запретил выводить на рынок новые продукты в еврозоне, пока Revolut не устранит ряд недостатков. Банку предписали провести независимую проверку своих отделов по управлению рисками, комплаенсу и юридическому сопровождению, а также оценить численность и квалификацию сотрудников, отвечающих за выпуск новых продуктов. Неизвестно, сняты ли все ограничения полностью, однако за последний год Revolut продолжил запускать в Европе ипотеку, счета для подростков и новое отделение.
2: Отчеты и планы.
1: Logitech представила складную беспроводную мышь за $80. Она предназначена для поездок и может работать до месяца на одном заряде. Устройство называется MobiFold. Его можно подключить к трем устройствам и переключаться между ноутбуком, планшетом и смартфоном. Gloria Jean's уехала в Дубай. Компания перевела туда главный офис и фактически всех топ-менеджеров, пишет Shoppers. Скоро там должны открыться и магазины. Московский офис стал региональным. В России ритейлер активно закрывает магазины из-за падения спроса. С 2023 года ликвидировано около 100 точек. Скоро закроются еще 150-200. Часть фабрик компания продала Калашникову. Джастин Бибер официально представил свой бренд аудиоустройств Skylark Audio. В новую линейку вошли беспроводные наушники и портативные колонки. О запуске музыкант сообщил в своих соцсетях, где также впервые показал дизайн будущих устройств. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. Операция «Пушкина». В Париже началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о краже культурных ценностей и участии в преступном сообществе. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Ольга Кашинская.
4: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию,

0: Через несколько дней то же самое он проделал с изданиями других русских классиков в Национальной библиотеке Франции. Примечательно, что краденые книги грабитель заменил муляжами со старинными страницами и точными копиями обложек. В списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов. Например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводится. Краденые экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
1: В таком количестве книги с библиотечными штампами, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. По профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи. А следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
0: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей мог вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
2: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты. Но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки. С высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим. Мы узнаем о них случайно после смерти коллекционера.
0: Судебное разбирательство в Париже проходит с 9 по 12 июня. В числе прочего, как подчеркивают зарубежные СМИ, суд определит, участвовала ли Россия в этих кражах. Как говорят эксперты рынка антикварных книг, так называемая операция «Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
4: Приветствую, Алексей.
5: Добрый вечер.
4: Хотелось бы разговор с нефтью начать. Опять заявление Трампа, опять геополитика и опять вот эти вот движения, взаимонаправленные, кстати, вот трасс на Ближнем Востоке, привели к тому, что цены на нефть сначала подскочили, ну, не сильно, но потом опять отыграли. Что происходит? Как долго это вообще будет продолжаться?
5: Ну, Джей Дивайн сказал, что может на следующей неделе, вице-президент США сказал, что может на следующей неделе договоримся, а может несколько месяцев будем договариваться. Вот, вот и все.
4: Ну, то есть, пока такие заявления звучат, такая ситуация продолжится с ценами на нефть.
5: Конечно, здесь ситуация, все-таки рынок-то вроде как надеется на то, что какая-то договоренность будет, хотя бы меморандум какой-то подписан будет, или продление перемирия, или что-то еще, но пока рынок видит эскалацию, наоборот, и США в ночь на среду нанесли удар по Ирану, и Иран ответил, во всяком случае, заявила агентство «Аксиус» о том, что и по Бахрейну, и по Кувейту, и по Иордании Иран наносил удары, ну, по американским базам, естественно, в вышеперечисленных государствах. И вот корпус стражи исламской революции заявил в среду, что атаковали утром 21 американскую цель, уничтожили 4 из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью в Ормузском проливе. Но вот в целом рынок видит, что вот эта эскалация, она продолжается пока, во всяком случае. Но все это после сбитого вертолета. И это все приводит к тому, что рынок не спешит исключать вот эту премию за геополитику из стоимости барреля. Но, с другой стороны, звучат заявления Трампа, что вроде все как хорошо, и переговорный процесс идет. Но, как мы видим, вот такая вот неопределенность, она и привела пока к тому, что СМИ Brent торгуется в районе $93 за баррель. Помимо этого, горит еще и в Оманском заливе танкер, связанный с иранской нефтью. Об этом уже агентство Bloomberg

0: сообщила. И по данным агентства, ну, во всяком случае, пока вот этот танкер передал сообщение о пожаре и дрейфует. И также агентство Bloomberg отмечает, что причина возгорания пока не ясна. Ну, вот еще и танкер дрейфующий, горящий здесь появился. Так что пока рынок, в общем и целом, вот, видит эскалацию. И пока приходят еще и данные по запасам нефти и нефтепродуктов США, которые продолжают падать. И за неделю, которая была прошлая, естественно, сократились запасы сырой нефти еще на 7 200 000 баррелей.
1: Капитал на бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6.
2: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес FM» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес FM».
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги. В России в банкоматах с функцией приема денег используются специальные кассеты. Полученные купюры хранятся в них до тех пор, пока не попадут в службу инкассации банка. Между тем, уже более 10 лет существуют банкоматы с функцией Cash Recycling, которая может получить деньги от одного клиента и тут же выдать их другому клиенту банка. Таким образом, деньги как бы циркулируют внутри банкомата, что сокращает затраты на службу инкассации в 5 раз.
5: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
7: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве и в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, «Роза» проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
6: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 17:58. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин считает возможным снижение ключевой ставки. Президент отметил, что инфляция в России снижается. По данным ЦИОМ, снизилась и доля граждан, которые ощущают высокую инфляцию. В мае показатель сократился на 2 процентных пункта до 62%, вернувшись к уровню декабря 2025 года. Roblox снова заработал в России, ограничения больше не действуют. Об этом написала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина со слов своих подписчиков. Как сообщают в комментариях, игра заработала, но без чата. Росимущество вновь объявляет голландский аукцион по Южуралзолоту с понижением до 50% от стартовой цены до 81 миллиарда рублей. Заявки принимаются с 11 по 18 июня. Итоги подведут 19 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обнаружением и взрывом устройства на юго-западе Москвы. Фигурантам предъявили обвинение. По версии ФСБ, к этому причастны несовершеннолетние. Во вторник на городской парковке на улице Веденского в Конькове произошел взрыв автомобиля «Зикр» сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Никто не пострадал. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Несколько фрагментов полотна, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, повреждены. Пожар в здании «Панорама» локализован, а при этом есть угроза обрушения купола. Подробности через минуту. Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Пока Соединенные Штаты Америки выглядят не очень гостеприимными хозяевами. Почему так? Эти и другие темы на Business FM. Несколько фрагментов полотна, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, повреждены, передает ТАСС. Пожар в здании «Панорама» локализован. Все здание площадью 30 тысяч кубических метров выгорело, сообщают строители. Также есть угроза обрушения купола. Минувшей ночью дрон ударил в крышу музея «Панорама» обороны Севастополя 1854-55 годов. Один из главных символов города. Никто не пострадал, но в здании произошел серьезный пожар. Губернатор города Михаил Развалин Жаев сообщил, что здание «Панорама» практически уничтожено в результате целенаправленной атаки украинского БПЛА. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заявил, как и в середине 20 века, «Панорама» вновь будет восстановлена. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака по историческому памятнику лишний раз подчеркивает правоту России в борьбе за свои регионы и добавил, что музей «Панорама» будет восстановлен и станет еще краше прежнего. Директор музея Михаил Смородкина, комментируя ситуацию, назвал ее напряженной и выразил опасение, что «Панорама» могла получить критические повреждения.
10: Для нас, конечно, уже сейчас понятно, что это очень большая потеря. Пострадал наш главный музейный предмет, наша «Панорама», которая и в 42-м году была уничтожена фашистами. Ее восстановили. На сегодня уже копия нашей «Панорамы» Франца Алексеевича Рубо снова пострадала. Степень поражения нашей «Панорамы» и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудники МЧС допустят в здание, мы составим соответствующие документы. Уже несколько часов возгорания дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме.
9: Директор музея Михаила Смородкина. Речь идет об отреставрированных после пожара 1942 года частях произведения Франца Рубо. А в момент нынешней атаки БПЛА элементы панорамы находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. И два фрагмента даже будут представлены завтра на открытии выставки в честь 170-летия художника, добавили в музее. Об исторической ценности полотна говорит историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.
11: Панорама «Оборона Севастополя» написана еще до революции, была одной из крупнейших наряду с Бородинской панорамой, одной из самых масштабных панорамных полотен. Но, к сожалению, во время Второй мировой войны она не была эвакуирована и достаточно сильно пострадала, и само здание пострадало, и само полотно. И от непосредственно первоначального оригинала Франца Рубо осталось буквально несколько фрагментов, очень незначительных, которые тоже до недавнего времени хранились там же, в Севастополе. Потом была проделана колоссальная работа по реконструкции. В основном над ней работали художники студии Грекова. Самые талантливые советские художники-баталисты сталинского времени были привлечены. Были найдены эскизы Рубо, фотографии. По ним было установлено то самое первоначальное полотно. Но авторской живописи Франца Рубо в этой панораме уже не было. То есть фактически то, что могли смотреть зрители в последнее время, это фактически не работа Франца Рубо, а реконструкция, выполненная советскими художниками-баталистами, что, в принципе, не отменяет ее важного исторического и художественного значения. С другой стороны, студия Грекова существует, как я понимаю, эскизы, которые выполнялись художниками при реконструкции. И я думаю, что через какое-то время мы сможем увидеть уже третий вариант фактически панорамы Севастополя.
9: Сергей Подстаницкий, историк искусства. На сегодняшнего дня в Крыму прекращено движение пассажирских поездов в ночное время. О новом графике в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 тысяч с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Вырастет и пошлина за оформление иностранных работников для бизнеса до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены, объясняет профессор финансового университета Александр Сафонов.
12: Скорее всего, это попытка МВД поправить экономическое состояние. Иным образом объяснить эту ситуацию невозможно. Особо дополнительных средств получить в бюджет вряд ли получится. Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в инкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Поэтому реально вряд ли повлияет. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это вот для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли. Но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать, не получая какие-то разрешения.
9: Профессор финансового университета Александр Сафонов. По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию. Только с 24 года депутаты приняли уже 27 законов в сфере миграционной политики. Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Пока Соединенные Штаты Америки выглядят не очень гостеприимными хозяевами. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: В современных реалиях спорт нельзя представить вне политики. Наивных романтиков, живущих лозунгами Пьера де Кубертена, осталось немного. Но нынешний чемпионат мира точно войдет в историю как один из самых скандальных в плане организации. Больше всего досталось, пожалуй, сборной Ирана. За несколько дней до турнира ее болельщики были лишены выделенной квоты билетов. Отказано было и нескольким членам делегации. А началось все с того, что еще весной Дональд Трамп заявил, он не может гарантировать безопасность иранской сборной. После этого команда приняла решение. Мундиаль, на который она пробилась по спортивному принципу, принципиально не пропускать. Правда, обратилась ФИФА с просьбой перенести их матчи в другую страну, например, в Мексику. Но Международная федерация футбола отказала. Понять ее можно. Все стадионы, города и билеты уже определены. И любые изменения – это финансовые издержки. А вот тот факт, что ФИФА не реагирует на заявление Трампа в отказе США от гарантии безопасности, не удивляет, но расстраивает, поскольку у страны хозяйки перед участниками турнира есть обязательства. В итоге на сегодня ситуация выглядит так. Иран играет свои матчи в США, после чего сразу возвращается в Мексику на базу подготовки и не имеет права находиться в Штатах во внеигровые дни. Как тут не вспомнить турнир в России, который проходил 8 лет назад. Гостеприимство, безвизовое пространство для болельщиков. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», допустил, что это был, возможно, последний такой чемпионат мира, где упор делался на инклюзивность.
15: Чемпионат мира в России был самым гостеприимным в истории. Проблем ни у кого не возникало, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Соответственно, следующий чемпионат мира был уже максимально политизирован, когда запретили отбираться на него нашей сборной. Сейчас все усугубляется, и подобных проблем становится еще больше. То платит, тот и заказывает музыку. Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно близок к президенту США Дональду Трампу. Я думаю, что он какие-то моменты, благодаря этим связям близким, пытается разрешить, но не все в его руках.
14: Не смог въехать в США, допущенный ФИФА к турниру, лучший африканский арбитр Омар Артан из Сомали. Артану, который получил дипломатический паспорт для поездки в Америку, по прибытии в международный аэропорт Майами было отказано во въезде без объяснения причин. После 11 часов допросов рефери выдворили из страны, а ведь он мог стать первым сомалийцем, который судит матчи чемпионата мира. Но не судьба. Также при въезде в США задержали лидера атак сборной Ирака Аймена Хусейна. Его допрашивали 7 часов, перепутали с однофамильцем-террористом. Но все-таки впустили. Проблемы с визами испытывала и сборная ЮАР. Ей тоже удалось получить допуск. А несколько дней назад в Канзас-Сити произошла стрельба с ранениями неподалеку от базы сборной Англии. Через 2 года Лос-Анджелесу принимать летнюю Олимпиаду. Но едва ли стоит ожидать меньшего количества скандалов. Спортивный юрист Артем Пац не исключил в разговоре с Business FM, что американская сторона за многочисленные эпизоды будет оштрафована ФИФА.
16: Организатор Олимпийских игр, другая организация, Международный Олимпийский комитет, у них точно есть контракт на проведение игр. В ФИФА есть контракт на проведение чемпионата мира. Возможно, в этом контракте и есть какие-то, в том числе, штрафные санкции на случай недопуска отдельных групп спортсменов, групп болельщиков или официальных лиц, или отдельных спортсменов. Но это никто не скажет, потому что содержание контракта – это коммерческая тайна.
14: Ну, а праздник футбола тем временем приближается. В матче открытия, как и 16 лет назад, сыграют сборные Мексики и ЮАР. И так же, как и в 2010 году, на торжественной церемонии споет Шакира. Впереди много ярких моментов и красивых голов, но это, как говорится, уже совсем другая история. Григорий Гуреев, Дарья Горшкова, Business FM.
17: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Business FM Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Business FM.
18: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
18: STO Xvantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
20: Exceed. Born for more.
18: Реклама, не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
21: Деньги. Самая крупная купюра была выпущена в 1934 году в Соединенных Штатах и имела номинал 100 тысяч долларов. В оборот она не поступала и фактически представляла собой золотой сертификат. он был предназначен для внутренних взаиморасчетов между банками Федеральной резервной системы. На банкноте был изображен 28-й президент Вудро Вильсон, хозяин Белого дома с 1913 по 1921 год. История денег на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Купание в море, загар, пикники.
3: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
0: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
3: самым привычным и неизменным в веках.
0: Кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
3: Специальный проект.
0: Скоро на Business FM.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Business FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
24: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, а также придать ему постоянный статус, заявил ТАСС председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он также призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Парламентарий отметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживает большого внимания. Сейчас срок действия режима установлен до конца 2028 года, а предельный размер к годового дохода таких граждан составляет 2,4 миллиона рублей. В Нижегородской области могут ликвидировать 4 объекта накопленного вреда окружающей среде, сообщает НТА Приволжье со ссылкой на Министерство экологии региона. В этом году область планирует подать заявки для участия в федеральном проекте «Генеральная уборка». В перечень предполагаемых объектов вошли открытые мазутохранилища, нефтеямы и прудонакопители кислых гудронов бывшего предприятия фирмы «Варя» в Балахнинском округе, промышленный полигон отходов «Экспо Корунд» рядом с рабочим поселком «Большое казино», а также прудонакопитель кислых гудронов, расположенная на 21-м километре Московского шоссе в Нижнем Новгороде. Объем финансирования работ станет известен по итогам утверждения документации, а конкретные сроки реализации определят после решения о включении площадок в программу. В Нижегородской области вьетнамский город Дананг планирует развивать партнерство в сферах транспортной инфраструктуры, образования и информационных технологий. В ходе встречи стороны обсудили возможности экспорта нижегородских транспортных решений, включая производство трамваев Минин и судов на подводных крыльях Валдай, а также развитие IT-кампуса Неймарк. Отдельной темой стало расширение образовательных связей. Нижегородская область готова увеличить квоты в вузах. Всего же правительство региона подготовило комплексный план, включающий около 40 совместных мероприятий в сфере образования, науки, спорта, культуры, искусства, туризма и народных художественных промыслов, молодежной политики, информационных технологий и здравоохранения, рассказала министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева. Роспотребнадзор может запретить купание в Светлоярском озере из-за циркариоза. Информация о случаях заражения распространилась в социальных сетях и уже передана в Комитет ветеринарии Нижегородской области. Специалисты проводят лабораторный анализ проб воды, чтобы оценить эпидемиологическую обстановку, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Циркарии, напомню, это личинки червей, которые обитают в водоемах, могут проникать в кожу человека, вызывая циркариальный дерматит. Заболевание сопровождается сильным зудом, покраснением кожи и появлением сыпи. В Роспотребнадзоре напоминают, что при обнаружении симптомов дерматита после посещения пляжа необходимо обратиться за медицинской помощью. Вадим Гаранин продолжит работу в качестве главного тренера футбольного клуба «Пари НН». Клуб сделал официальное заявление, уточнив, что решение о продлении контракта с Гараниным и его тренерским штабом принято после серии консультаций и собеседований с другими кандидатами. Вадим Гаранин, напомню, присоединился к команде в конце апреля. Его новый контракт рассчитан до конца сезона 26-27. треть опрошенных россиянок не готовы вступать в отношения с мужчиной без машины. По данным опроса, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. Каждая вторая жительница страны полагает, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Каждая пятая связывает автомобиль с уверенностью в себе, а 18% с надежностью. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительницы видят меньше. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Спонсор программы ООО «М-Запад».
2: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
4: Самосчет приветственный выход действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
21: Погода.
5: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачно и плюс 18 градусов. Завтра утром плюс 24, а днем воздух прогреется до плюс 28.
21: Валюта.
5: На 11 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
22: Компании и корпорации.
24: В арбитражный суд Нижегородской области поступило заявление о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Пушкинское» дочернего предприятия племзавода «Пушкинское» в селе Большое Болдино. Истцом выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Омской области, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований немногим более 5 миллионов рублей. ФНС с начала года подала иски о банкротстве более 10 нижегородских компаний. Ранее сообщалось, что в мае племзавод «Пушкинское» допустил дефолт по биржевым облигациям, не выплатив купоны части номинала. Также стало известно, что нижегородская группа «Гранд НН» продает свои агропредприятия. Речь идет о Квернинском молочном заводе, племенных заводах «Семенский», «Пушкинское», «Линдовский» имени Ленина, «Линдовской птицефабрики». Продавцом выступает Сбербанк, так как предприятие находится у него в залоге. Магазин «М-Видео» на улице Белинского, 61 в Нижнем Новгороде, закрывается. Вход в торговый зал на втором этаже ограничили, но помещение не освободили от техники, пишет «Гипер-НН». Как рассказали порталу в пресс-службе торговой компании, закрытие магазина связано с плановой оптимизацией розничной сети. Компания регулярно анализирует экономику и условия размещения своих торговых точек и проводит ротацию. Например, открывает новые пункты в популярных локациях и закрывает их там, где эффективность магазина не соответствует текущим требованиям бизнеса. После закрытия этой точки в Нижнем Новгороде продолжит работу 12 магазинов под брендами «М-Видео» и «Эльдорадо», которые объединили в 2018 году. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан, сообщила пресс-служба Минцифры. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает привод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанции сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Нижегородские предприниматели смогут снизить расходы на расчетно-кассовое обслуживание. НБД-банк предлагает бизнесу специальные условия РКО в рамках акционного тарифа на все лето. Он позволит компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса. Среди ключевых условий – бесплатное открытие расчетного счета в рублях и его введение в течение первых 2 месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания также бесплатно, 10 бесплатных платежей в месяц в другие банки, подключение к системе интернет-банк. Для компании осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества, отметили в пресс-службе НБД-банка. Подробности можно узнать в офисах банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Все подробности прямо сейчас.
1: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
6: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимают участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
7: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
6: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
1: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Евро-резидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
8: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
1: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
22: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
9: Миккабодзе.
11: В буквальном переводе с японского языка «бонза на три дня». Так говорят о человеке, который волею случая на некоторое время оказался наделен какой-то властью или полномочиями. Но долго такая ситуация не продлится. В арабском языке, из которого оборот перекочевал в русский, это «калиф на час».
22: Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Пускай 18.28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую безопасность в образовательной и социальной системах. По словам президента, противники России не останавливаются перед террористическими актами. Он также прокомментировал европейские санкции против детских лагерей в России и назвал такие меры проявлением какого-то скудоумия. Игровая онлайн-платформа Roblox заработала в России. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и подтверждает ТАСС. Ранее снять ограничения попросили правоохранительные органы, Минцифры и РКН. Регуляторы получили гарантии, что платформа будет соблюдать российское законодательство. Roblox был заблокирован в начале декабря прошлого года. В Омске проверяют информацию о загрязнении реки Оми нефтепродуктами. Об этом сообщили в прокуратуре области. Ранее местные жители заявляли в соцсетях о плотных масляных пятнах и радужных разводах на реке в центре города. По словам очевидцев, над рекой также стоит сильный запах горючего. Эксперты заявляют, что мужчины массово лысеют в России из-за жары. По их словам, сильное солнце повреждает волосяные луковицы и может ускорять выпадение волос. Для защиты врачи советуют использовать головные уборы и средства с SPF при длительном пребывании на солнце. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станцией прибытия будет Керчь. А что об этом думают сами пассажиры? В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42, а до начисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. С чем связано увеличение числа проверок и кого они коснутся в первую очередь? В столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. Ультраправые активисты призвали к протестам. А как на это отреагировали простые жители и власти? Эти и другие темы в эфире Business FM.
0: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
3: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь из станции прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры? Продолжит Наталья Шашина.
4: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Business FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
5: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
4: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
6: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
4: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
7: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
4: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42, а до начисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, до начисления свыше 21,5 миллиарда рублей. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнения дефицитного бюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов Данильян.
8: Кожа ощущаем, и не только кожа, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов плательщиков, тоже это чувствует. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Делал в деталях, и он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
9: То, что касается ситуации до конца года, настроена
8: лобовая служба, не улучшится, не улучшится, скорее будет ухудшаться.
2: Зампред деловой России Антон Данилов-Данильян. В конце апреля ведомости писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнило бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия, более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря им в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. В столице Северной Ирландии антимиграционные протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. На кадрах в сети видно, как мужчина пытается отрезать жертве голову. Вмешались прохожие. Пострадавший сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Гражданину Судана предъявлено обвинение. Он должен предстать перед судом сегодня. Ультраправые активисты призвали к протестам. Этот призыв репостнул Илон Маск. Как сообщают британские СМИ, митингующие жители жгли машины, дома и бизнес мигрантов. Общественный транспорт приостанавливал работу, был поврежден автобус. Сотни мужчин в масках шли по улице, неся бутылки, кирпичи и обломки камней, скандируя призыв к властям по поводу мигрантов: «Отправьте их домой». Сейчас в Белфасте оценивают ущерб от погромов на улицах. Почерневшие от копоти стены домов, обгоревшие машины. Выгорели даже те дома, где жили британцы, потому что рядом с ними горели машины мигрантов. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила, что подобным разрушениям и бандитизму нет абсолютно никакого оправдания. Британский премьер Кир Стармер заявил, что не потерпит, чтобы люди становились мишенями из-за своего происхождения, добавив, что виновные в насилии почувствуют всю силу закона. Стармер призвал к спокойствию. BBC подчеркивает, что, несмотря на то, что сам Белфаст очень многонационален, население всей Северной Ирландии почти на 97% белое. Как пишет Guardian, протесты против мигрантов прошли и в других городах Северной Ирландии, но они были более сдержанными. А в Лондоне группа из примерно 60 человек собралась на парламентской площади, утверждая, что полиция предатель и пытается спровоцировать отдельных сотрудников. О реакции британской общественности на ситуацию в Белфасте говорит гид по Северной Ирландии Анна Филлипс.
10: Такого давно не было. Ситуация шокировала многих. Иммигрант напал на местного жителя. И никаких деталей здесь нет, потому что идет работа. Полиция призывала всех успокоиться, потому что идет расследование. Тем не менее, разнеслась информация о том, что протесты будут. Огромное количество городов решили принять участие. Попросили закрыть все бизнесы, спортивные центры, чтобы все благополучно, как говорится, могли добраться домой. Но очень много полиции вышло к этим местам проведения протестов, чтобы все это контролировать. Разнеслось это по целому ряду городов, привело к целому ряду поджогов. Но это такое местечковое было мероприятие. Я, например, живу в городе Антри. У нас тут тоже есть такие кварталы, где они проводят какие-либо протесты время от времени. Но здесь вчера было тихо. Вот эта часть населения, слава богу, это небольшая часть населения, но они как оголтелые. Такое ощущение, что вчера просто вот им хотелось разнести все. Часть людей пришлось эвакуировать из домов, потому что были поджоги. Для меня, как для гида, ситуация тоже очень неприятна. Вот у меня туристы на днях будут. Людей жалко пострадавших, потому что, естественно, как в любом европейском городе, всегда есть иммигранты. Многие из них успешно здесь устроились, работают, платят налоги. Подобные вещи вообще происходят не только здесь и в других частях UK. Я не могу сказать, что у нас настолько много иммигрантов, как в более крупных городах. Тем не менее, прирост иммиграции есть последние годы, и это влияет в первую очередь на сферу здравоохранения, потому что, например, запись к врачу теперь это, ой, как непросто. Плюс с жильем тоже очень часто люди приезжают, получают социальное жилье, что, в общем-то, вызывает недовольство местных жителей, особенно вот малообеспеченных жителей, которые работают с утра до ночи, платят высокие налоги. И вот эти протесты, они уже возникали, но это было все в гораздо меньшем масштабе, чем вот прошедшей ночью. В то же время здесь очень много жителей, они относятся с сопереживанием к мигрантам, которые к понимают, что люди бегут из своих стран не за лучшей жизни.
2: Гид по Северной Ирландии Анна Филлипс. Как сообщил главный констебль полиции Северной Ирландии, подозреваемый выходец из Судана получил разрешение на пребывание в Великобритании в сентябре 23-го, а в феврале прибыл из Дублина в Белфаст и попросил предоставить ему убежище. Ранее у него не было проблем с полицией.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
11: Акционеры «Алрос» одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила около 30 миллиардов рублей, но распределять ее не планируют. В последний раз алмазодобывающая компания платила дивиденды в 2024 году по 4 рубля 51 копейки на акцию. «Алрос» обеспечивает около 90% российской добычи алмазов.
0: Сделки.
11: Американский производитель пищевых ингредиентов Ingredient покупает британскую Tate & Lyle, которая выпускает подсластители и сырье для пищевой промышленности. Сумма сделки – более 3,5 миллиардов долларов. Акционеры Tate & Lyle получат по 595 пенсов за акцию плюс дивиденды. Цена оказалась почти на 59% выше рыночной до начала переговоров. Объединенная компания будет стоить порядка 10 миллиардов долларов. Ingredient ожидает, что сделка увеличит прибыль примерно на 15% в первый же год после интеграции.
0: Отчеты и планы.
11: На производственной площадке «Автотор» в Калининграде запустили серийное производство китайского рамного внедорожника «Тэнк-300», сообщила пресс-служба марки. На первом этапе сборка осуществляется на базе уже сваренных окрашенных кузовов. В дальнейшем планируется постепенно повышать уровень локализации. Все произведенные на «Автотор» внедорожники проходят комплексную проверку качества. Она выполняется в соответствии со стандартами главного концерна Great Wall Motor, в который входит премиум-бренд «Тэнк». На автомобиле распространяется официальная гарантия, сервисное обслуживание доступно в дилерской сети «Тэнк». «Тэнк-300» выпускает в 4 вариациях – «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «18:47 в Москве». Операция «Пушкин» в Париже. Началось судебное разбирательство по делу о краже редких экземпляров книг русских классиков из европейских библиотек. Семерым обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о краже культурных ценностей и участии в преступном сообществе. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Ольга Кашинская.
4: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и балтийские страны. Двое обвиняемых уже отбывают наказание по этому делу в Эстонии и Литве. Еще двое в международном розыске. Остальные предстанут перед обвинением в Париже. Один из эпизодов ограблений описывает французская «Le Monde». В октябре 23-го 56-летний

0: Пример футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводится. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
1: В таком количестве книги с библиотечными штампами. Во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. По профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи. А, следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
0: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей мог вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
2: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты. Но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки. С высокой степенью вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим. Мы узнаем о них случайно после смерти коллекционера.
0: Судебное разбирательство в Париже проходит с 9 по 12 июня. В числе прочего, как подчеркивают зарубежные СМИ, суд определит, участвовала ли Россия в этих кражах. Как говорят эксперты рынка антикварных книг, так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
4: Приветствую, Алексей.
5: Добрый вечер.
4: И правда, день подходит к концу. Хотелось бы понять, с каким итогом к нему наш рынок приближается к этому к концу дня.
5: Ну, если рассматривать процентное соотношение относительно закрытия предыдущего дня, то с нулевым итогом мы подходим к закрытию основной торговой сессии. Это хорошо на самом деле, потому что не стали сегодня пытаться пробивать уровень 2500 вниз и даже не стали пытаться закрепиться ниже этого уровня. Пока рынок удерживает 2500, это хорошо, это крепкий уровень, он не раз себя уже показывал, как уровень достаточно сильный, мощный, и от него хороший отскок всегда был на российском рынке акций, но сейчас нету предпосылок, чтобы нарисовать какой-то существенный отскок, кроме вот этого уровня 2500. Ну, хотя не будем забывать, что уходили и гораздо ниже, ну, это было очень редко в последнее время, во всяком случае, в последние годы, если уходили ниже, тоже быстро возвращались. Так что уровень крепкий. Видимо, с первого раза пробивать его вниз не получилось. Видимо, будем пытаться, но и отскок какой-то серьезный я бы не исключал. Но были бы поводы, как говорится. Так что пока 0,06% потери по итогам основной торговой сессии, закрытие 2521 пункт. Ну, конечно, внешние факторы не очень хорошие. Прежде всего, продолжается падение цен на драгоценные металлы. Все это на фоне эскалации на Ближнем Востоке и, соответственно, на фоне ожиданий того, что комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США может даже повысить ставку в текущем году. Уже надежд на снижение у рынка-то особо и не осталось. Зато появились прогнозы на повышение. Все это давит на драгоценные металлы. Золото упало сегодня еще на 3%. Ну и Прогнозы, кстати, по золоту строятся не очень хорошие. Во всяком случае, появляется много прогнозов о том, что золото может и ниже 4 уйти в ближайшем будущем. Ну и на этом фоне, конечно, в лидерах падения производители драгоценных металлов, цветных металлов, и акции «Полюса» сегодня в лидерах падения. Потери

0: И по итогам торговой сессии больше 3%.
1: Капитал на бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iPhone.
2: ПАО «Сбербанк Москва», улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95. 6+.
1: Реклама.
3: Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Business FM Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Business FM.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги.
7: Орел впервые появился на монетах Древней Греции, как знак Зевса. Дальше он перебрался на штандарты римских легионов. А от римлян, как символ власти, был взят европейскими государствами. На наших монетах двуглавый орел появился при царе Алексее Михайловиче.
1: История денег на Business FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
8: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героине июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подает с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: Москва, 18.58. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще 7 сбитых дронах, летевших в направлении столицы. Число уничтоженных с начала суток беспилотников достигло 29 в своем канале в Максе. Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Росимущество вновь объявляет голландский аукцион по Южуралзолоту с понижением до 50% от стартовой цены до 81 миллиарда рублей. Заявки принимаются с 11 до 18 июня. Итоги подведут 19 числа. До этого уже прошли 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они признаны несостоявшимися. Хлебозавод «Юг-Руси» в Ростове-на-Дону перешел в собственность государства. Ранее он входил в агрохолдинг «Юг-Руси», основанный бывшим миллиардером Сергеем Кисловым. В марте Кислов стал фигурантом дела о незаконной приватизации ростовского ипподрома. В 2001 году в апреле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял собственность государства ростовский ипподром и хлебозавод. Автопроизводитель «Мерседес» планирует наладить сотрудничество со стартапом «Titan Technologies», который поставляет Украине беспилотники, пишет «Der Spiegel». Компания намерена создать вместе мобильные группы антидронной обороны на базе военных внедорожников «Мерседес» G-класса. По задумке будут использовать для защиты объектов критической инфраструктуры ФРГ. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пошлина за российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз до 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума РНВП. Станет дороже в 8 раз 15 тысяч, а вид на жительство в 5 раз 30. Вырастет и пошлина за оформление иностранных работников для бизнеса до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. В оперштабе региона говорят, что это небольшие частные АЗС, а проблема вызвана перебоями в соседних регионах. Организованы дополнительные поставки топлива. Что сейчас происходит с топливом на юге России? И ЦБ хочет повысить требования к капиталу банков, увеличив его в 3 раза до 3 миллиардов рублей. Для банков с универсальной лицензией до 1 миллиарда с базовой. Зачем это надо регулятору и как это отразится на кредитовании граждан и бизнеса? Подробности на Business FM. Российское гражданство для мигрантов подорожает 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Вырастет и пошлина за оформление иностранных работников для бизнеса до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены, объясняет профессор финансового университета Александр Сафонов.
12: Скорее всего, это попытка МВД поправить экономическое состояние. Иным образом объяснить эту ситуацию невозможно. Особо дополнительных средств получить в бюджет вряд ли получится. Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, обратиться в инкомат и заключить соглашение на участие в СВО. Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Поэтому реально вряд ли повлияет. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это вот для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту. И уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли. Но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
11: Александр Сафонов, профессор финансового университета. По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию. Только с 2024 года депутаты приняли уже 27 законов в сфере миграционной политики. При этом для некоторых категорий иностранцев исключения все же сохранятся, например, для бывших граждан СССР, участников программы переселения на соотечественников, а также мигрантов, подписавших контракт с вооруженными силами в период СВО. Продавцов ювелирных изделий обязали с 1 сентября информировать клиентов о происхождении камней, сообщили. В Минфине там говорят, что потребитель должен видеть корректную и достоверную информацию о происхождении камня и подходить к покупке осознанно. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM», а сейчас 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы вызваны перебоями в соседних регионах. Евгений Перечук подробнее.
13: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарка» Егор Рябков.
14: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей. Я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть. По крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
15: А берут как впрок? Просто заправляются или еще там, может, канистры берут?
14: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрами. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
13: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор Объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
16: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотиторовки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеев 10 близкой тоже не было на стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
13: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы. Потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, и это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому, что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
13: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейске, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
11: Центробанк хочет повысить требования к капиталу банков. Регулятор предлагает увеличить его в 3 раза, до 3 миллиардов рублей для банков с универсальной лицензией, до 1 миллиард для банков с базовой лицензией. Банк России в своем докладе отмечает, что действующие требования не пересматривались с 2018 года. За это время масштабы банковского бизнеса значительно выросли, операции стали сложнее, комментирует управляющий директор агентства «Эксперты РА» Юрий Беликов.
18: Запас капитала нужен банкам, чтобы абсорбировать принимаемые риски и, соответственно, в какой-то мере гарантировать обязательства перед клиентами, их исполнение. Поскольку требования к капиталу устанавливаются в абсолютном выражении, то, конечно, эти абсолютные величины должны периодически индексироваться в соответствии с инфляцией, чего не происходило примерно с 2018 года. С того времени накопленная инфляция в России у нас больше 70%, поэтому, в общем, вполне логично, что Банк России решил проиндексировать эти абсолютные требования. Можно сказать, что даже в какой-то мере затянули. Другой вопрос, то, что было буквально сейчас озвучено по планам увеличения этих требований, оно получается не соразмерно инфляции, а даже опережает ее. Понятно, что на практике, вероятно, будет достаточно длительный переходный период, на протяжении которого банки смогут накопить капитал за счет прибыли или за счет вливаний со стороны собственников. Условно, если бы эти требования новые ввели прямо сейчас, то был бы риск, что больше 60 банков с базовой лицензией были бы вынуждены переквалифицироваться в статус банковских кредитных организаций, и порядка 70-80 банков с универсальной лицензией были бы вынуждены перейти на базовую лицензию. Переход на базовую лицензию — это не страшно, потому что здесь мы говорим о небольших кредитных организациях, которые и так зачастую не пользуются всеми преимуществами универсальной лицензии, как, например, работа с иностранными клиентами, что вообще странно в текущих реалиях. В случае 6-70 банков с базовой лицензией зачастую для них потенциально переход в статус небанковских кредитных организаций может быть критичен, и, возможно, они просто выберут продажу бизнеса или, если не найдут покупателя, будут вынуждены просто аннулировать лицензию и ликвидироваться.
11: Юрий Беликов, управляющий директор агентства «Эксперты РАМ ЦБ», предлагает подготовить необходимые изменения в закон о банках и банковской деятельности в первой половине следующего года, чтобы новые требования вступили в силу с января 2028 года.
19: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Business FM.
20: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ».
21: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Попытка. Конрад Хилтон изначально собирался стать банкиром, но в 1919 году, вернувшись после службы в армии, по наитию купил 40-комнатный отель в небольшом нефтяном городке в Техасе. К началу Великой депрессии у Конрада уже было 8 гостиниц и личное состояние в 9 миллионов долларов. После биржевого краха 1929-го кредиторы забрали у Хилтона за долги все отели, оставив его формальным управляющим. И это дало ему шанс на вторую попытку. Новая гостиница появилась в собственности у Хилтона еще до начала Второй мировой. А в конце 40-х журнал «Тайм» уже признал его крупнейшим ательером в мире. Перед смертью весь свой капитал размером в 160 миллионов долларов Конрад завещал благотворительным фондам.
22: Вторая попытка на Business FM.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Государственная трудовая инспекция выясняет финансовую ситуацию в баскетбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Там сообщили, что поводом для проверки стала информация в СМИ о том, что клуб могут снять с чемпионата Единой Лиги ВТБ из-за задолженности по зарплатам. Обращение от работников клуба в трудовую инспекцию не поступало. Если информация о задолженности подтвердится, примут меры инспекторского реагирования, чтобы обеспечить трудовые права сотрудников клуба. При этом баскетбольный клуб опровергает задержки зарплат игрокам. Генеральный директор Михаил Вельмужев заявил, что никаких задолженностей нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок. Он уточнил, что новости о проблемах с зарплатами стали обсуждать после инсайдерской информации от Матч ТВ, пишет «Коммерсант Приволжья». Общая готовность путепровода Мысинского моста в Нижнем Новгороде, где проходит капитальный ремонт, составляет 80%. По словам мэра Юрия Шалабаева, работы идут с небольшим опережением графика. Он напомнил, что капитальный ремонт на Мысинском мосту проводится впервые за 45 лет, прошедших с момента запуска его в эксплуатацию. Капремонт разделен на этапы. Чтобы сохранить движение на путепроводе, работа проводится с поочередным закрытием двух полос для движения транспорта. Полностью ремонт, согласно контрактным срокам, должны завершить в декабре. В Нижнем Новгороде открылся второй с начала года центр здоровья. Он работает на базе поликлиники номер 30 в Советском районе. Первый, напомню, доступен в поликлинике номер 4 в Канавинском районе. Там нижегородцы могут проверить объем и частоту легких, рассчитать процент жира, мышц и воды в организме, оценить состояние сосудов по УМС. По итогам визита врачи выдают рекомендации по питанию, нагрузкам и профилактике рисков. Во втором центре пациентам доступна оценка предрисков раннего старения и развития заболеваний. В том числе можно проверить свои родины. Дополнительная остановка для электрички появится на железной дороге в Павловском округе. Речь идет об остановке на станции Абабково. С 15 июня электричка, курсирующая между Нижним Новгородом и Павловом, будет высаживать пассажиров и там. Останавливаться в Абабково пригородный поезд будет в 7:38 утра. Число выдворенных из Нижегородской области мигрантов выросло почти вдвое. За 5 месяцев из региона депортировали 862 человека. Большинство подвергнутых административному выдворению иностранцев – уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана. Также среди выдворенных в этом году иностранцев были граждане Конго, Кубы, Индии, Ганы и Вьетнама. Очистку стоков Нижегородской станции «Рации» вывели на проектные показатели. Объединенный коммунальный оператор завершает пусконаладочные работы биологических процессов очистки. По результатам многочисленных проб выявлены показатели, которые улучшены в 2 раза и более от нормативов, отметили в компании. Часть нижегородского ресторана «Камелот» обязали снести. Мэрия добилась признания самовольными постройками части заведений на улице Донбасской в Ленинском районе. Как сообщили в пресс-службе облсуда, собственник нежилого здания, в котором располагается ресторан, на 2 близлежащих участках возвел кирпичные башенки и деревянный павильон. При этом один участок находится в муниципальной собственности и предназначен под автодорогу. Главной причиной стресса на рабочем месте в этом году россияне называют общее ощущение нестабильности и непредсказуемости, пишет газета РУС со ссылкой на исследование. В топ-5 причин для стресса также попали отношения с руководством, атмосфера в команде, объем работы и сроки выполнения задач. Справляться с психологическими сложностями россиянам помогают сон, разговоры с родными и друзьями, спорт, еда и вредные привычки вроде курения. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
3: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачно и плюс 18 градусов. Завтра утром плюс 24, а днем воздух прогреется до плюс 28.
2: Валюта.
3: На 11 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: В арбитражный суд Нижегородской области поступило заявление о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Пушкинское» дочернего предприятия племзавода «Пушкинское» в селе Большое Болдино. Истцом выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Омской области, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований немногим более 5 миллионов рублей. ФНС с начала года подала иски о банкротстве более 10 нижегородских компаний. Ранее сообщалось, что в мае племзавод «Пушкинское» допустил дефолт по биржевым облигациям, не выплатив купоны части номинала. Также стало известно, что нижегородская группа «Гранд НН» продает свои агропредприятия. Речь идет о Кавернинском молочном заводе, племенных заводах «Семенский», «Пушкинское», «Линдовский» имени Ленина, «Линдовской птицефабрики». Продавцом выступает «Сбербанк», так как предприятие находится у него в залоге. Магазин «М-Видео» на улице Белинского, 61 в Нижнем Новгороде, закрывается. Вход в торговый зал на втором этаже ограничили, но помещение не освободили от техники, пишет «Гипер-НН». Как рассказали порталу в пресс-службе торговой компании, закрытие магазина связано с плановой оптимизацией розничной сети. Компания регулярно анализирует экономику и условия размещения своих торговых точек и проводит ротацию. Например, открывает новые пункты в популярных локациях и закрывает их там, где эффективность магазина не соответствует текущим требованиям бизнеса. После закрытия этой точки в Нижнем Новгороде продолжит работу 12 магазинов под брендами «М-Видео» и «Эльдорадо», которые объединили в 2018 году. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан, сообщила пресс-служба Минцифры. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает привод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Нижегородские предприниматели смогут снизить расходы на расчетно-кассовое обслуживание. НВД-банк предлагает бизнесу специальные условия РКО в рамках акционного тарифа на все лето. Он позволит компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса. Среди ключевых условий – бесплатное открытие расчетного счета в рублях и его ведение в течение первых 2 месяцев, возможность получить 3-й месяц обслуживания также бесплатно, 10 бесплатных платежей в месяц в другие банки, подключение к системе интернет-банк. Для компании осуществляется осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества, отметили в пресс-службе НВД-банка. Подробности можно узнать в офисах банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Нашествие пуха или пуховизация. Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
4: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании i2b Илья Рыбальченко.
1: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
4: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
5: Я лично не сталкивался раз, и вот своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль, и таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
4: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
6: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
4: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает, разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающейся установкой видеонаблюдения.
7: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
8: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
7: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
4: От пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
22: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
25: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
26: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
27: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
26: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
28: Exceed. Born for more.
26: Реклама. Не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
29: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было два слова «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны.
23: При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимое с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса блокбастер означает «большой и шумный успех».
29: Срочные переводы на «Бизнес-ФМ».
9: «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Подача воды в Новороссийск, Геленджик, Крымск и поселки Черноморского побережья Кубани нарушены из-за сбоя на групповом водопроводе, сообщает Центр управления. Авария произошла на подстанции водозабора, сообщается в телеграм-канале муниципального центра управления Крымского района Краснодарского края. Подача воды прекращена всем абонентам группового водопровода. Генерал-полковник, герой России Александр Чайко назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами. Об этом сообщается на сайте Минобороны. В 19-21 годах он командовал российской группировкой в Сирии, в 21-23 годах войсками Восточного военного округа. Платформа Roblox снова доступна российским пользователям, заявили в Минцифры. По данным ведомства, компания полностью выполнила требования законодательства России по обеспечению безопасности пользователей. Дональд Трамп подтвердил, что США возобновят войну против Ирана и очень скоро начнут наступление. Удары будут нанесены и сегодня. В то же время Трамп заявил, что хочет мира для всего мира и что США очень близки к сделке с Ираном, которому остается только подписать полностью обговоренный документ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Москва, 19:30, студия. Алексей Пантелеев, здравствуйте. Поезд до Керчи, далее на автобусах. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. После недавней атаки на поезд Москва-Симферополь для значительной части туристов. Теперь станция прибытия будет Керчь, причем движение поездов возможно только в светлое время суток, как это отражается на скорости прибытия туристов и удобстве путешествия. В первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз, превысили 9 миллиардов рублей, с чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования. И в столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в погром. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как выходец из Судана напал с ножом на местного жителя и попытался отрезать ему голову. Как сообщают британские СМИ, митингующие жгли машины, дома и бизнес мигрантов, скандируя лозунг «Отправьте их домой». Подробности на Бизнес FM. На поезде в Крым только в светлое время суток Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов для отчасти туристов. Теперь станция прибытия будет Керчь, оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашна.
3: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
4: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
3: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор. директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
5: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
3: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
6: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
3: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42. А доначисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, доначислено свыше 21,5 миллиарда. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывается с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета, комментирует зампред деловой России Антон Данилов-Данильян.
7: Кожа ощущаем, и не только кожа, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов плательщиков тоже это чувствует. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Дьявол в деталях. И он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
8: То, что касается ситуации до конца года, настрой налоговой
7: службы не улучшится, скорее будет ухудшаться.
2: Антон Данилов-Данильян, зампред деловой России. В конце апреля ведомости писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнила бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря им в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. В столице Северной Ирландии антимигрантские протесты переросли в масштабные погромы. Жители Белфаста вышли на улицы после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя. На кадрах в сети видно, как мужчина пытается отрезать жертве голову. Вмешались прохожие, пострадавшие сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Гражданин Судана предъявлены обвинения, он должен предстать перед судом сегодня. Ультраправые активисты призвали к протестам. Эти призывы репостнул Илон Маск. Как сообщает британские СМИ, митингующие жгли машины, дома и бизнес мигрантов. Общественный транспорт приостанавливал работу. Был подожжен автобус. Сотни мужчин в масках шли по улице, неся бутылки, кирпичи и обломки камней, скандируя призыв к властям и по поводу мигрантов: отправьте их домой. Сейчас в Белфасте оценивают ущерб погромов. На улицах почерневшие от копоти стен домов и обгоревшие машины. Выгорели дотла даже те дома, где жили британцы, потому что рядом с ними горели машины мигрантов. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила, что подобным разрушением и имбедентизму нет абсолютно никакого оправдания. Британский премьер Кир Стармер заявил, что не потерпит, чтобы люди становились мишенями из-за своего происхождения, добавив, что виновные в насилии почувствуют всю силу закона. Стармер призвал к спокойствию. BBC подчеркивает, что несмотря на то, что сам Белфаст очень многонационален, население всей Северной Ирландии почти на 97% белое. Как пишет Guardian, протесты против мигрантов прошли в других городах Северной Ирландии, но они были более сдержанными. А в Лондоне группа из примерно 60 человек собралась на парламентской площади, утверждая, что полиция предатель, и пытаясь спровоцировать отдельных сотрудников. А реакции британской общественности на ситуацию в Белфасте говорит гид по Северной Ирландии Анна Филлипс.
9: Такого давно не было. Ситуация шокировала многих. Иммигрант напал на местного жителя. И никаких деталей здесь нет, потому что идет работа. Полиция призывала всех успокоиться, потому что идет расследование. Тем не менее, разнеслась информация о том, что протесты будут. Огромное количество городов решили принять участие. Попросили закрыть все бизнесы, спортивные центры, чтобы все благополучно, как говорится, могли добраться домой. Но очень много полиции вышло к этим местам проведения протестов, чтобы все это контролировать. Разнеслось это по целому ряду городов, привело к целому ряду поджогов. Но это такое местечковое было мероприятие. Я, например, живу в городе Антри. У нас тут тоже есть такие кварталы, где они проводят какие-либо протесты время от времени. Но здесь вчера было тихо. Вот эта часть населения, слава богу, это небольшая часть населения, но они как оголтелые. Такое ощущение, что вчера просто вот им хотелось разнести все. Часть людей пришлось эвакуировать из домов, потому что были поджоги. Для меня, как для гида, эта ситуация тоже очень неприятна. Вот у меня туристы на днях будут. Людей жалко пострадавших, потому что, естественно, как в любом европейском городе, всегда есть иммигранты. Многие из них успешно здесь устроились, работают, платят налоги. Подобные вещи вообще происходят не только здесь и в других частях UK. Я не могу сказать, что у нас настолько много иммигрантов, как в более крупных городах. Тем не менее, прирост иммиграции есть последние годы, и это влияет в первую очередь на сферу здравоохранения, потому что, например, запись к врачу, теперь это, ой, как непросто. Плюс с жильем тоже очень часто люди приезжают, получают социальное жилье, что, в общем-то, вызывает недовольство местных жителей, особенно вот малообеспеченных жителей, которые работают с утра до ночи, платят высокие налоги. И вот эти протесты, они уже возникали. Но это было все в гораздо меньшем масштабе, чем вот прошедшей ночью. В то же время здесь очень много жителей, они относятся с сопереживанием к эмигрантам, которые понимают, что люди бегут из своих стран не из-за лучшей жизни.
2: Анна Филлипс, гид по Северной Ирландии. Как сообщил главный констебль полиции Северной Ирландии, подозреваемый выходец из Судана получил разрешение на пребывание в Британии в сентябре 23 года, а в феврале он прибыл из Дублина в Белфаст и попросил предоставить ему убежище. Ранее у него не было проблем с полицией.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых с заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturun.ru. 0+. Валюты. Азербайджанский манат был введен в обращение в 1992 году на смену советским и российским рублям. Название происходит от русского слова «монета», а наименование разменных денег страны «гапики» от русских копеек. В 2006-м манат пережил деноминацию. Старые деньги меняли на новые в соотношении 5000 к 1. Валюты на Бизнес FM. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амсдена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием Pager. Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Ценные бумаги.
10: Акционеры «Алрос» одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила около 30 миллиардов рублей, но распределять ее не планируют. В последний раз алмазодобывающая компания платила дивиденды в 2024 году по 4 рубля 51 копейки на акцию. «Алрос» обеспечивает около 90% российской добычи алмазов.
11: Сделки.
10: Американский производитель пищевых ингредиентов Ingredient покупает британскую Tate & Lyle, которая выпускает подсластители и сырье для пищевой промышленности. Сумма сделки – более $3.5 миллиардов. Акционеры Tate & Lyle получат по 595 пенсов за акцию плюс дивиденды. Цена оказалась почти на 59% выше рыночной до начала переговоров. Объединенная компания будет стоить порядка $10 миллиардов. Ingredient ожидает, что сделка увеличит прибыль примерно на 15% в первый же год после интеграции.
11: Отчеты и планы.
10: На производственной площадке «Автотор» в Калининграде запустили серийное производство китайского рамного внедорожника «Тэнк-300», сообщила пресс-служба марки. На первом этапе сборка осуществляется на базе уже сваренных окрашенных кузовов. В дальнейшем планируется постепенно повышать уровень локализации. Все произведенные на «Автотор» внедорожники проходят комплексную проверку качества. Она выполняется в соответствии со стандартами главного концерна Great Wall Motor, в который входит премиум-бренд «Тэнк». На автомобиле распространяется официальная гарантия, сервисное обслуживание доступно в дилерской сети «Тэнк». «Тэнк-300» выпускает в 4 вариациях – «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «19:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в 3 странах – США, Мексики и Канаде. Пока Соединенные Штаты Америки выглядят не очень гостеприимными хозяевами. А тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: В современных реалиях спорт нельзя представить вне политики. Наивных романтиков, живущих лозунгами Пьера де Кубертена, осталось немного. Но нынешний чемпионат мира точно войдет в историю как один из самых скандальных в плане организации. Больше всего досталось, пожалуй, сборной Ирана. За несколько дней до турнира ее болельщики были лишены выделенной квоты билетов. Отказано было и нескольким членам делегации. А началось все с того, что еще весной Дональд Трамп заявил, он не может гарантировать безопасность иранской сборной. После этого команда приняла решение. Мундиаль, на который она пробилась по спортивному принципу, принципиально не пропускать. Правда, обратилась ФИФА с просьбой перенести их матчи в другую страну, например, в Мексику. Но Международная федерация футбола отказала. Понять ее можно. Все стадионы, города и билеты уже определены. И любые изменения – это финансовые издержки. А вот тот факт, что ФИФА не реагирует на заявление Трампа в отказе США от гарантии безопасности, не удивляет, но расстраивает, поскольку у страны хозяйки перед участниками турнира есть обязательства. В итоге на сегодня ситуация выглядит так. Иран играет свои матчи в США, после чего сразу возвращается в Мексику на базу подготовки и не имеет права находиться в Штатах во внеигровые дни. Как тут не вспомнить турнир в России, который проходил 8 лет назад? Гостеприимство, безвизовое пространство для болельщиков. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», допустил, что это был, возможно, последний такой чемпионат мира, где упор делался на инклюзивность.
13: Чемпионат мира в России был самым гостеприимным в истории. Проблем ни у кого не возникало, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Соответственно, следующий чемпионат мира был уже максимально политизирован, когда запретили отбираться на него нашей сборной. Сейчас все усугубляется, и подобных проблем становится еще больше. Кто платит, тот и заказывает музыку. Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно близок к президенту США Дональду Трампу. Я думаю,

0: атак сборной Ирака Аймена Хусейна. Его допрашивали 7 часов, перепутали с однофамильцем-террористом. Но все-таки впустили. Проблемы с визами испытывала и сборная ЮАР, но ей тоже удалось получить допуск. А несколько дней назад в Канзас-Сити произошла стрельба с ранениями неподалеку от базы сборной Англии. Через 2 года Лос-Анджелесу принимать летнюю Олимпиаду, но едва ли стоит ожидать меньшего количества скандалов. Спортивный юрист Артем Пацев не исключил в разговоре с Business FM, что американская сторона за многочисленные эпизоды будет оштрафована ФИФА.
1: Организатор Олимпийских игр — другая организация, это Международный Олимпийский комитет. У них точно есть контракт проведения игр. В ФИФА есть контракт проведения чемпионата мира. Возможно, в этом контракте и есть какие-то, в том числе, штрафные санкции на случай недопуска отдельных групп спортсменов, групп болельщиков или официальных лиц, или отдельных спортсменов. Но это никто не скажет, потому что содержание контракта — это коммерческая тайна.
0: Ну, а праздник футбола тем временем приближается. В матче открытия, как и 16 лет назад, сыграют сборные Мексики и ЮАР. И так же, как и в 2010 году, на торжественной церемонии споет Шакира. Впереди много ярких моментов и красивых голов, но это, как говорится, уже совсем другая история. Григорий Гуреев, Дарья Горшкова, Business FM.
2: ФИФА под угрозой полупустых трибун на грядущем чемпионате мира, пишет Financial Times. За сутки до старта турнира на официальных платформах перепродажи зависло почти 180 тысяч нераспроданных билетов. Больше всего свободных мест у матчей с Ираном. 16 тысяч билетов по цене от $138. Проблема также у хозяина чемпионата США. На игру с Парагваем не продано 4,5 тысячи билетов. Как отмечает Financial Times, организаторы могут столкнуться с пустыми трибунами, несмотря на то, что медианная цена на билеты за месяц снизилась на 20%.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер, Алексей.
5: Добрый вечер.
4: Ну что ж, была новая сегодня попытка обновить минимум года, но в итоге отскочили, хотя и по итогам основных торгов символически снизились на 0,1%. Но надо сказать, что сегодня не особо помогала нефть и газ, хотя, в общем-то, наверное, на этом и отскочили, но в плюс увидели.
5: Хорошо помогало падение драгоценных металлов, точнее сказать, цен на драгоценные металлы. И вот на этом фоне сегодня падали акции производителей, но удержали 2500. Второй день подряд. Это хороший, на мой взгляд, результат для текущего состояния российского рынка акций. Что касается цен на нефть, то они продолжают рост. $94 стоит, практически 94 баррель смеси Brent. А президент США Дональд Трамп говорит о том, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Говорит глава Белого дома: мы ударили вчера сильно, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. Ну и напомнил, что иранская сторона сбила американский военный вертолет над Ормузским проливом, и, по мнению президента США, это дает ему право на ответные действия. При этом Трамп дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. Во всяком случае, журналистам президент США сказал: мы будем бить по ним сильно, возобновим бомбардировки. Вот и думай, что значит сильно им бомбардировки. Так что вот такая ситуация. Все это говорит о новом витке эскалации в Персидском заливе. И все это приводит к росту цен на нефть. Посмотрим, каким будет ответ Ирана на самом деле. Что касается рубля, то он сегодня не сильно изменился. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку. Закрытие 10 рублей 59 копеек. В общем, можно говорить о том, что консолидация состоялась на валютном рынке. Приближается заседание Банка России. Напомню, 19 июня оно состоится. И денежный рынок, во всяком случае, заложился со 100% вероятностью на снижение ставки на 50 базисных пунктов. Денежный рынок ни разу в этом году не ошибся, даже в феврале, когда в целом аналитики рынка и экономисты ждали паузы, а денежный рынок показывал снижение. Так что, если обратиться к инструментам денежного рынка, к ставкам рублевым, то и на неделю, и на день, и на месяц все эти ставки уже находятся не сильно, но все-таки ниже 14%. Ну и вышли данные по инфляции за май. Росстат опубликовал статистику: 0,17% за месяц рост цен всего лишь, а за год 5,31%, что ниже границы верхней прогноза Банка России на текущий год.

0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России, и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного, мистера Сэмюэля Брата, нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни, Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
1: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдиза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрлинг Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 19.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ атаковали дронами поселок Климово Брянской области. Удары нанесены по автозаправочной станции и торговому центру, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. 2 мирных жителя ранены. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медпомощь. Владимир Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Теперь имущество и деньги всех, кто дискредитировал вооруженные силы, распространял фейки, критиковал СВО и выступал против интересов страны, будут арестовывать. Плюс к этому за пропаганду нацистской символики и призывы к санкциям. Мировые авиакомпании могут пересмотреть зимнее расписание, сократить число рейсов, если цены на топливо останутся высокими на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. Расходы перевозчиков на топливо в этом году вырастут на 98 миллиардов долларов и достигнут 350 миллиардов долларов. Это почти на 40% больше показателя прошлого года. Китай и Арабские Эмираты стали лидерами по темпам наращивания рекламных инвестиций среди иностранных игроков туристической отрасли. По данным Яндекса, общий объем вложений международных компаний в продвижение на платформе вырос на 14% год к году по итогам первых 5 месяцев года. В число лидеров также вошли Турция, Азербайджан и Таиланд. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox заблокировали в России, сообщила Минцифра. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Пошлина за российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз до 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. РНВП станет дороже в 8 раз 15 тысяч. Вид на жительство в 5 раз 5-30 тысяч. Вырастет пошлина за оформление иностранных работников для бизнеса до 15 тысяч рублей за каждого. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. В Оперштабе регион говорят, что это небольшие частные АЗС, а проблемы вызваны перебоями в соседних регионах. Организованы дополнительные поставки топлива. Что сейчас происходит с топливом на юге России? Подробности на Business FM. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но вчера Минцифра и Роскомнадзора попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастной группе. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоила возрастную группу 21+, как ранее сообщал компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои личные данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть в целом это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
3: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Блокировка Roblox в России в прошлом году вызвала большой резонанс, его даже прокомментировали в Кремле. Там сообщили, что получили большое количество обращений от родителей и детей с просьбами о разблокировке игровой платформы. А в нашем телеграм-канале мы закрепили опрос, как вы относитесь к разблокировке Roblox. 41% наших слушателей ответили, что их дети этим не интересуются. Чуть менее четверти сказали, что их дети пока это не проверяли. А 15% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для иммигрантов подорожает в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 тысяч небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Вырастет и пошлина за оформление иностранных работников для бизнеса до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены, объясняет профессор финансового университета Александр Сафонов.
5: Скорее всего, это попытка МВД поправить экономическое состояние. Иным образом объяснить эту ситуацию невозможно. Особо дополнительных средств получить в бюджет вряд ли получится. Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в инкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Поэтому реально вряд ли повлияет. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это вот для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли. Но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать, не получая какие-то разрешения.
3: Александр Сафонов, профессор финансового университета. По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию. Только с 2024 года депутаты приняли уже 27 законов в сфере миграционной политики. При этом для некоторых категорий иностранцев исключения все же сохранятся. Например, для бывших граждан СССР, участников программы о переселении соотечественников, а также для мигрантов, подписавших контракт с вооруженными силами в период СВО. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованы дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
6: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарка» Егор Рябков.
7: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей. Я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть. По крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
8: А берут как впрок? Просто заправляются или еще там уж канистры берут?
7: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрами. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
6: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать выбирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
9: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотикоровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка, Корнир Десятиблизская, тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также, люди заправлялись в багажник, то есть в канистры. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
6: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, и это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
6: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес ФМ.
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги. Первым городом США, выпустившим собственные деньги, стал Итака в штате Нью-Йорк. Еще в 1991 году местный житель Пол Гловер выдумал местную валюту – итакские часы. Один такой час обменивался на $10. Странное название объясняется просто. Это напоминание о том, что время и труд не бесплатны. Сегодня в обращении находится уже 10 тысяч итакских часов. Этот пример даже для США не единственный. Подобные деньги есть в Мэдисоне, Корвалесе и Траверс-Сити. История денег на Business FM.
13: Купание в море, загар, пикники.
14: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
13: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
14: самым привычным и неизменным в веках,
13: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
14: Специальный проект.
13: Скоро на Business FM.
0: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
15: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
0: Комментарии Вуфта.
15: Личный взгляд на главные события.
0: Бизнес говорит.
15: Чтобы кто надо услышал.
0: Бесценные знания.
15: Неочевидные, но удивительные факты.
0: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас
16: на любых подкаст-платформах и на сайте pfm.ru.
17: Наизусть. Фёдор Достоевский.
18: Если ты направляешься к цели и станешь дорогой останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели.
17: Наизусть. На Бизнес ФМ.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин считает возможным снижение ключевой ставки за снижение инфляции. Сейчас ставка равняется 14,5%. На фоне мер против инфляции в России продолжается инвестиционный процесс, добавил президент. По его выражению, инвестиционной паузы нет, но есть инвестиционная сдержанность. Росстат сообщил, что годовая инфляция в мае составила 5,31%. По сравнению с апрельским показателем в 5,58%, она снизилась на 0,27%. Недельная инфляция со 2 по 8 июня составила 0,2% против 0,15% недели ранее, отмечает статистическое ведомство. Центробанк предложил втрое повысить требования к капиталу банков. Минимальный размер для банков с универсальной лицензией увеличится с 1 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Для банков с базовой лицензией с 300 миллионов до 1 миллиарда рублей. Центробанк отмечает, что действующие требования не пересматривались с 2018 года. С этого времени масштабы банковского бизнеса значительно выросли, операции стали сложнее, а потребность в инвестициях в информационные технологии увеличилась. Российский рынок аквакультуры не растет второй год подряд. По итогам 2025 года общий объем производства в этой сфере, куда входит разведение, выращивание и сбор рыбы, моллюсков, ракообразных водорослей, составил 387 700 тонн, говорится в отчете Росрыболовства. Это всего лишь на 2% больше, чем было годом ранее. До этого рынок активно развивался на протяжении почти 10 лет. Не хватает природных акваторий. Кроме того, отрасль по-прежнему зависит от импортных кормов и технологий. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 30, ясно, осадки не ожидается, ночью плюс 19, завтра днем. Также до 30 градусов, облачно с прояснениями, в пятницу также жарко, но возможны кратковременные дожди, в субботу тоже тепло, до 28 кратковременные дожди, вот в воскресенье резко похолодает, до 23 градусов и дожди усилятся. «20.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ». Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
20: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
1: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выжищенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
20: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
21: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант — это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
20: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов, а по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
22: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
23: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
22: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
22: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
3: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагает взять под управление виртуальные пухососы и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
4: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал бизнес-ФМ.
5: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
4: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
5: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
4: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, бизнес-ФМ.
8: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес-ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 4 человека погибли в ДТП в центре Екатеринбурга. Как сообщил губернатор Денис Паслер, среди погибших есть ребенок. Маршрутка после столкновения с легковым автомобилем вылетела на тротуар и сбила несколько человек, врезавшись в храм Большой Златоуст. Кроме 4 погибших, пострадали еще 4 человека, которые из них госпитализированы. ВТБ выделит средства для восстановления панорамы обороны Севастополя, пострадавшей в результате атаки на город. Общая сумма поддержки составит 1 000 000 000 рублей, сообщил президент-председатель правления банка Андрей Костин. Он отметил, что панорама обороны Севастополя – это символ мужества и стойкости русского человека. Президента Колумбии Густаво Петро отстранили от должности до 21 июня, сообщает местное издание «Эль Тьемпо». Поводом для жестких мер послужили его излишне эмоциональные публичные выступления в рамках избирательной кампании. Незадолго до второго тура выборов он вызвал международный резонанс, ответив в сети X на публикацию «Эль Эспектадор» двумя словами «Приветствие нацистов». В Париже 11 июня на аукцион выставят первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Ее оценили от 300 до 500 тысяч евро. Уникальный аксессуар создан из биокомпозитного материала на основе коллагена, который реконструировали по следам белка из бедренной кости тираннозавра Рекса возрастом около 67 миллионов лет. Ископаемые нашли в США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Поезд до Керчи, далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток, а главной станцией прибытия будет Керчь. Как это отражается на скорости прибытия туристов и удобстве путешествий? В первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. С чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? И оппозиционный блок «Сильная Армения» пока не принял решение о работе в новом парламенте, заявил представитель блока. Она добавила, что необходимо дождаться завершения пересчета голосов. «Сильную Армению» возглавляет российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян. Он находится под домашним арестом. С чем связано то, что блок может не участвовать в работе нового парламента? И что тогда? Подробности на «Бизнес FM».
6: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк». ОГРН 127-300-67-328. Город Москва. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
9: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
10: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был по помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
4: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
11: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус ездит по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
4: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
12: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
4: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42. Отданы отчисления выросли почти в 8 раз до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, да начислено свыше 21,5 миллиарда. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. Увеличение числа проверок связывается с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета, комментирует зампред деловой России Антон Данилов Данильян.
13: Кожей ощущаем, и не только кожей, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов плательщиков тоже это чувствует. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Делал в деталях, и он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
0: То, что касается ситуации до конца года, настроена
13: не
0: служба,
13: улучшится, не улучшится, скорее будет ухудшаться.
3: Антон Данилов-Данильян, зампред деловой России. В конце апреля ведомости писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитическая работа ФНС наполнила бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия, более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря им в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. Оппозиционный блок «Сильная Армения» пока не принял решение о работе в новом парламенте. И об этом заявила представитель блока Гара Милоян. Она добавила, что необходимо дождаться завершения пересчета голосов и обнародования окончательных результатов парламентских выборов. «Сильная Армения» возглавляет глава ГК Ташир, российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян. Он находится под домашним арестом. Его блок набрал на прошедших выборах чуть более 23% голосов, получил 29 мест в парламенте. Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 места и чуть меньше 50% голосов. Однако представитель «Сильной Армении» Милоян заявила, что на выборах были зафиксированы многочисленные нарушения, а также прошли задержания оппозиции. Только от «Сильной Армении» были задержаны или арестованы около 700 человек. Также оппозиция потребовала аннулировать голоса на одном из участков, так как там отсутствовал бюллетень одной из партий. Комментирует политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
14: Это обычная поствыборная ситуация, обычно так бывает. Оппозиционные партии, которые не прошли в парламент и так далее, иногда бывают какие-то пересчеты, иногда нам находят какие-то огрехи. Думаю, что для партии «Сильная Армения» очень серьезного значения это иметь не может или вряд ли может. Те изменения, которые могут произойти, даже теоретически, они не изменят ситуацию для них кардинально. Единственная партия, для которой это может иметь значение, это «Процветающая Армения». Это партия, во главе которой стоит Гагик Царукян. Дело в том, что там они на грани 4%, а 4% это проходной порог. Им до этого проходного порога по подсчетам избирательной комиссии предварительным не хватило порядка 50 голосов. И вот тут пересчет хотя бы теоретически может что-то дать, потому что 50 голосов могут играть. Во всех остальных случаях я не думаю, что это может сильно изменить ситуацию в парламенте. Я не думаю, что это может повлиять, например, на количество кресел в парламенте, сколько-нибудь существенно. Недовольство, которое проявляется, это, в общем, довольно естественная вещь, и это бывает почти после всех выборов.
15: И не откажутся от вхождения в парламент?
14: Мне кажется, что это маловероятно. Видится, что, скорее всего, они будут брать мандаты. Но политика есть политика, всякое возможно.
3: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Также еще один оппозиционный блок «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования. Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимают, как выживать, говорит Николай.
16: «Бизнес говорит. Личный опыт».
18: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей. Из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась 700.
0: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
18: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами за счет того, что нет спроса особо. Мы в полсилы работаем. Мы можем тем же коллективом как минимум в два раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на одну единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать минимум 30 получается.
3: Николай, владелец бизнеса. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
16: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
1: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
16: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Ценные бумаги.
17: Акционеры «Алрос» одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила около 30 миллиардов рублей, но распределять ее не планируют. В последний раз алмазодобывающая компания платила дивиденды в 2024 году по 4 рубля 51 копейки на акцию. «Алрос» обеспечивает около 90% российской добычи алмазов.
16: Сделки.
17: Американский производитель пищевых ингредиентов Ingredient покупает британскую Tate & Lyle, которая выпускает подсластители и сырье для пищевой промышленности. Сумма сделки более 3,5 миллиардов долларов. Акционеры Tate & Lyle получат по 595 пенсов за акцию плюс дивиденды. Цена оказалась почти на 59% выше рыночной до начала переговоров. Объединенная компания будет стоить порядка 10 миллиардов долларов. Ingredient ожидает, что сделка увеличит прибыль примерно на 15% в первый же год после интеграции.
16: Отчеты и планы.
17: На производственной площадке «Автотор» в Калининграде запустили серийное производство китайского рамного внедорожника «Тэнк-300», сообщила пресс-служба марки. На первом этапе сборка осуществляется на базе уже сваренных окрашенных кузовов. В дальнейшем планируется постепенно повышать уровень локализации. Все произведенные на «Автотор» внедорожники проходят комплексную проверку качества. Она выполняется в соответствии со стандартами главного концерна Great Wall Motor, в который входит премиум-бренд «Тэнк». На автомобиле распространяется официальная гарантия, сервисное обслуживание доступно в дилерской сети «Тэнк». «Тэнк-300» выпускает в 4 вариациях – «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: «20:48 в Москве. Слушайте «Бизнес FM». Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафа приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1 000 рублей. Комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
19: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налог.

0: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятые депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. Пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведения о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер. Минимальными потерями на российском рынке акций завершилась основная торговая сессия. Индекс Московской биржи просел на 0,1%. Закрытие 2520 пунктов. Были попытки уйти ниже 2500 в очередной раз. В очередной раз пока, во всяком случае, попытка неудачная. Вот этот уровень 2500, он оправдывает себя пока как крепкий уровень. И не раз мы об него бились в последние годы, пробивали, возвращались, и в целом все складывалось потом неплохо. Посмотрим, как будет в этот раз, но стоит заметить, что в вечернюю торговую сессию все-таки российский рынок акций перешел к небольшому, но все-таки росту. И уже после закрытия основной торговой сессии Росстат опубликовал данные по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть повыше, чем в апреле. На 0,14% росли цены за месяц в апреле, но гораздо лучше, гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Что касается годовой инфляции, то за май выросла она на 5,3%. Была в апреле 5,6%. То есть в мае мы увидели то, что годовая инфляция опустилась ниже верхней границы прогноза Банка России, которая составляет 5,5%, причем это на конец текущего года прогноз. Но это все-таки дает некие предпосылки для того, чтобы Банк России в очередной раз снизил ставку на грядущем заседании, которое состоится 19 июня, уже скоро совсем, на следующей неделе. И денежный рынок почти на 100% уверен в том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов, если обратиться к инструментам денежного рынка. А денежный рынок, кстати, никогда не ошибается, во всяком случае, в текущем году, то все ставки в рублях и на день, и на неделю, и на месяц находятся чуть ниже 14% годовых. То есть 100% вероятность снижения ставки. Посмотрим, как будет на самом деле. Но пока, как мы видим, рынок денежный в этом уверен. Рубль в основном консолидировался. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Китайский юань подорожал лишь на 1 копейку. Закрытие 10 рублей 86 копеек. А вот цены на нефть выросли на фоне очередного витка напряженности геополитической на Ближнем Востоке. Я напомню, что армия США в ночь на среду нанесла удары по Ирану. Затем Иран ответил. В корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4 из них. Ну и президент США Дональд Трамп говорит о том, что позднее в среду планирует новые удары по иранской территории. И при этом президент США сказал: мы ударили сильно вчера, но мы ударим по ним сильно сегодня. И Трамп еще дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. Так что цены на нефть вновь растут. Смесь Brent выше $94 за баррель.
1: Капитал на Business FM. Реклама. Итоги 5-летней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ».
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль.

0: Автомобиль – это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: СТО «Эксвантикс ЕТ» ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
2: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Деньги. Название многих валют часто своими корнями восходит к различным мерам веса. Однако французский франк со дня появления в 1360 году существовал исключительно как денежная единица. По-французски «франк» означает «свободный». Так монету назвали в честь освобождения короля Иоанна Доброго из английского плена в ходе Столетней войны. Золотой франк, равный одному турскому ливру, по сути был юбилейной монетой.
6: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: После 20.58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России. Акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ранее 29 сбитых беспилотниках, летевших в направлении столицы. Росимущество вновь объявляет голландский аукцион по Юж-Урал-золоту с понижением до 50% от стартовой цены до 81 миллиарда рублей. Заявки принимаются с 11 до 18 июня. Итоги подведут 19 числа. До этого прошли уже 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они признаны несостоявшимися. В Омске проверяют информацию о загрязнении реки Амин нефтепродуктами. Об этом сообщили в прокуратуре области. Ранее местные жители заявили в соцсетях о плотных масляных пятнах и радужных разводах на реке в центре города. По словам очевидцев, над рекой стоит сильный запах горючего. РЖД готовит запуск туристических поездов в Китай к 2027 году. Пассажирам предложат повышенный уровень комфорта, включая спальные вагоны с душем, рестораном, караоке-баром и спа-зоной. Стоимость поездок пока не раскрывается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифра. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Пошлина за российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз до 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. РНВП станет дороже в 8 раз 15 тысяч, а вид на жительство в 5 раз 30 тысяч. Вырастет и пошлина за оформление иностранных работников для бизнеса до 15 тысяч рублей за каждого. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо в оперштабе. Регионы говорят, что это небольшие частные АЗС, а проблемы, вызванные перебоями на соседних регионах, организованы дополнительные поставки топлива. Что сейчас происходит с топливом на юге России? Подробности на Business FM. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифры. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоила возрастную категорию 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои личные данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
9: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть в целом это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
3: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
10: Москвич Алексей.
11: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, не ясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
12: Житель Санкт-Петербурга Владимир. У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
10: Москвичка Виктория.
13: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
3: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 41% наших слушателей ответили, что их дети этим не интересуются. Чуть меньше четверти сказали, что их дети пока это не проверяли. Еще примерно столько же сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 14% сказали, что их дети в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 тысяч небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Вырастет и пошлина за оформление иностранных работников для бизнеса до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены, объясняет профессор финансового университета Александр Сафонов.
14: Скорее всего, вот это попытка МВД поправить экономическое состояние, иным образом объяснить эту ситуацию невозможно. Особо дополнительных средств получить в бюджет вряд ли получится. Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если ведь еще нужно соблюсти требования, обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО, вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Поэтому реально вряд ли повлияет. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это вот для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту. И уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли. Но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это где-то заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
3: Александр Сафонов, профессор финансового университета. По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию. Только с 24 года депутаты приняли уже 27 законов в сфере миграционной политики. При этом для некоторых категорий иностранцев исключения все же сохранятся. Например, для бывших граждан СССР, участников программы о переселении соотечественников, а также для мигрантов, подписавших контракт с вооруженными силами в период СВО. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перечук подробнее.
15: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона. Всего их более 1000. Однако в очереди на них создали картинку в соцсетях. Пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
16: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей. Я там заправил справился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
17: А берут как впрок, просто заправляются или еще там уж канистры берут?
16: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляются. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но под прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
15: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
18: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка, Корнир Десятиблизская, тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме, также люди заправлялись в багажник, то есть в канистры. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
15: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
15: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
20: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
21: Купание в море, загар, пикники.
22: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
21: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
22: самым привычным и неизменным в веках,
21: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
22: Специальный проект.
21: Скоро на Бизнес ФМ.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин считает возможным снижение ключевой ставки за снижение инфляции. Сейчас ставка равняется 14,5%. На фоне мер против инфляции в России продолжается инвестиционный процесс, добавил президент. По его выражению, инвестиционной паузы нет, но есть инвестиционная сдержанность. Росстат сообщил, что годовая инфляция в мае составила 5,31%. По сравнению с апрельским показателем в 5,58%, она снизилась на 0,27%. Недельная инфляция со 2 по 8 июня составила 0,2% против 0,15% недели ранее, отмечает статистическое ведомство. Центробанк предложил втрое повысить требования к капиталу.

0: Россия явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
1: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
0: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
2: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
0: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов, а по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
4: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать

0: мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
0: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян, по факту, мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
2: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагает взять под управление виртуальные пухососы и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
3: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владимире в Востоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал бизнес-ФМ.
4: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
3: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
4: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
3: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, бизнес-ФМ.
5: Все золото мира. Золотые яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфеспия. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфеспий подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад.
6: Все золото мира на бизнес-ФМ.

0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: Москва 21:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, трое из них госпитализированы. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. ВТБ выделит средства для восстановления панорамы обороны Севастополя, пострадавшей в результате атаки на город. Общая сумма поддержки составит 1 000 000 000 рублей, сообщил президент, председатель правления банка Андрей Костин. Он отметил, что панорама обороны Севастополя – это символ мужества и стойкости русского человека. Серую занятость в России может быть вовлечено от 5.5 миллионов до 25 миллионов человек. К таким выводам пришли эксперты агентства трансформации и развития экономики. Нижняя граница включает граждан, не имеющих официального трудоустройства, статуса ИП и самозанятого, и получающих доход исключительно из неофициальных источников. Дональд Трамп утверждает, что США каждую ночь вывозили из Ирана 1 000 000 баррелей нефти. Он заявил, что месяц назад приказал военным втайне сопровождать танкеры через Ормузский пролив, что помогло доставить на рынки более 100 000 000 баррелей нефти. Президент отметил, что Иран узнал об этом совсем недавно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Оно возможно только в светлое время суток, а главной станцией прибытия будет Керчь. Как это отражается на скорости прибытия туристов и удобстве путешествия? В первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а начисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, более половины всех выписанных налоговиками штрафов приходится именно на нарушения, связанные с неподачей нулевок, а расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1 000 рублей. Подробности на Бизнес FM. На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
3: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
4: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
3: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
5: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
3: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
6: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
3: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42. А доначисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей для сравнения. За весь прошлый год проверок было 85, а доначислено свыше 21,5 миллиарда. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. Увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного бюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов Данильян.
7: Кожа ощущаем, и не только кожа, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов плательщиков тоже это чувствует. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Делал в деталях, и он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
8: То, что касается ситуации до конца года, настрой налоговой
7: службы не улучшится. Не улучшится, скорее будет ухудшаться.
2: Антон Данилов, Данильян, зампред деловой России. В конце апреля в ведомости писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнила бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря им в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 годом ранее. Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакцию «Бизнес ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
9: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, это, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят валютами. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей. Из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
8: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
9: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получается.
2: Николай, бизнесмен, по данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС, из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расходы бюджета на выявление таких нарушителей превышают доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Мистратов.
10: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них этот 1000-рублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. Конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
2: Григорий Нестратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. Пояснительные записки говорят, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведения о сделке с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Xvantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
12: Exceed. Born for more.
0: Реклама. Не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги.
2: При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
14: История денег на Business FM.
0: Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Ценные бумаги.
15: Акционеры «Алроса» одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила около 30 миллиардов рублей, но распределять ее не планируют. В последний раз алмазодобывающая компания платила дивиденды в 2024 году по 4 рубля 51 копейки на акцию. «Алроса» обеспечивает около 90% российской добычи алмазов.
16: Сделки.
15: Американский производитель пищевых ингредиентов Ingredient покупает британскую Tate & Lyle, которая выпускает подсластители и сырье для пищевой промышленности. Сумма сделки – более 3,5 миллиардов долларов. Акционеры Tate & Lyle получат по 595 пенсов за акцию плюс дивиденды. Цена оказалась почти на 59% выше рыночной до начала переговоров. Объединенная компания будет стоить порядка 10 миллиардов долларов. Ingredient ожидает, что сделка увеличит прибыль примерно на 15% в первый же год после интеграции.
16: Отчеты и планы.
15: На производственной площадке «Автотор» в Калининграде запустили серийное производство китайского рамного внедорожника «Тэнк-300», сообщила пресс-служба марки. На первом этапе сборка осуществляется на базе уже сваренных окрашенных кузовов. В дальнейшем планируется постепенно повышать уровень локализации. Все произведенные на «Автотор» внедорожники проходят комплексную проверку качества. Она выполняется в соответствии со стандартами главного концерна Great Wall Motor, в который входит премиум бренд Tank. На автомобиле распространяется официальная гарантия, сервисное обслуживание доступно в дилерской сети Tank. Tank 300 выпускают в 4 вариациях: Drive, Premium, City Drive и City Premium. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня. Он станет 23-м по счету и пройдет сразу в 3 странах – США, Мексики и Канаде. Пока Соединенные Штаты Америки выглядят не очень гостеприимным хозяевом. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: В современных реалиях спорт нельзя представить вне политики. Наивных романтиков, живущих лозунгами Пьера де Кубертена, осталось немного. Но нынешний чемпионат мира точно войдет в историю как один из самых скандальных в плане организации. Больше всего досталось, пожалуй, сборной Ирана. За несколько дней до турнира ее болельщики были лишены выделенной квоты билетов. Отказано было и нескольким членам делегации. А началось все с того, что еще весной Дональд Трамп заявил, он не может гарантировать безопасность иранской сборной. После этого команда приняла решение. Мундиаль, на который она пробилась по спортивному принципу, принципиально не пропускать. Правда, обратилась в ФИФА с просьбой перенести их матчи в другую страну, например, в Мексику. Но Международная федерация футбола отказала. Понять ее можно. Все стадионы, города и билеты уже определены. И любые изменения – это финансовые издержки. А вот тот факт, что ФИФА не реагирует на заявление Трампа в отказе США от гарантии безопасности, не удивляет, но расстраивает, поскольку у страны хозяйки перед участниками турнира есть обязательства. В итоге на сегодня ситуация выглядит так. Иран играет свои матчи в США, после чего сразу возвращается в Мексику на базу подготовки и не имеет права находиться в Штатах во внеигровые дни. Как тут не вспомнить турнир в России, который проходил 8 лет назад. Гостеприимство, безвизовое пространство для болельщиков. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», допустил, что это был, возможно, последний такой чемпионат мира, где упор делался на инклюзивность.
18: Чемпионат мира в России был самым гостеприимным в истории. Проблем ни у кого не возникало, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Соответственно, следующий чемпионат мира был уже максимально политизирован, когда запретили отбираться на него нашей сборной. Сейчас все усугубляется, и подобных проблем становится еще больше. Кто платит, тот и заказывает музыку. Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно близок к президенту США Дональду Трампу. Я думаю, что он какие-то моменты благодаря этим связям близким пытается разрешить, но не все в его руках.
17: Не смог въехать в США, допущенный ФИФА к турниру, лучший африканский арбитр Омар Артан из Сомали. Артану, который получил дипломатический паспорт для поездки в Америку, по прибытии в международный аэропорт Майами было отказано во въезде без объяснения причин. После 11 часов допросов рефери выдворили из страны, а ведь он мог стать первым сомалийцем, который судит матчи чемпионата мира. Но не судьба. Также при въезде в США задержали лидера атак сборной Ирака Аймена Хусейна. Его допрашивали 7 часов, перепутали с однофамильцем террористом. Но все-таки впустили. Проблемы с визами испытывала и сборная ЮАР, но ей тоже удалось получить допуск. А несколько дней назад в Канзас-Сити произошла стрельба с ранениями неподалеку от базы сборной Англии. Через 2 года Лос-Анджелесу принимать летнюю Олимпиаду, но едва ли стоит ожидать меньшего количества скандалов. Спортивный юрист Артем Пацов не исключил в разговоре с Business FM, что американцы

0: Полу пустых трибун на грядущем чемпионате мира, пишет Financial Times, за сутки до старта турнира на официальных платформах перепродажи зависло почти 180 тысяч нераспроданных билетов. Больше всего свободных мест в матче с Ираном, 16 тысяч билетов по цене от $138. Проблемы даже у хозяина чемпионата США. На игру с Парагваем не продано 4,5 тысяч билетов. Как отмечает Financial Times, организаторы могут столкнуться с пустыми трибунами, несмотря на то, что медианная цена на билеты за месяц снизилась на 20%.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер. Минимальными потерями на российском рынке акций завершилась основная торговая сессия. Индекс Московской биржи просел на 0,1%. Закрытие 2520 пунктов. Были попытки уйти ниже 2500 в очередной раз. В очередной раз пока, во всяком случае, попытка неудачная. Вот этот уровень 2500, он оправдывает себя пока как крепкий уровень. И не раз мы об него в последние годы пробивали, возвращались, и в целом все складывалось потом неплохо. Посмотрим, как будет в этот раз. Но стоит заметить, что в вечернюю торговую сессию все-таки российский рынок акций перешел к небольшому, но все-таки росту. И уже после закрытия основной торговой сессии Росстат опубликовал данные по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть повыше, чем в апреле. На 0,14% росли цены за месяц в апреле, но гораздо лучше, гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Что касается годовой инфляции, то за май выросла она на 5,3%. Была в апреле 5,6%. То есть в мае мы увидели то, что годовая инфляция опустилась ниже верхней границы прогноза Банка России, которая составляет 5,5%, причем это на конец текущего года прогноз. Но это все-таки дает некие предпосылки для того, чтобы Банк России в очередной раз снизил ставку на грядущем заседании, которое состоится 19 июня, уже скоро совсем, на следующей неделе. И денежный рынок почти на 100% уверен в том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов, если обратиться к инструментам денежного рынка. А денежный рынок, кстати, никогда не ошибается, во всяком случае, в текущем году, то все ставки в рублях и на день, и на неделю, и на месяц находятся чуть ниже 14% годовых. То есть 100% вероятность снижения ставки. Посмотрим, как будет на самом деле. Но пока, как мы видим, рынок денежный в этом уверен. Рубль в основном консолидировался. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Китайский юань подорожал лишь на 1 копейку. Закрытие 10 рублей 86 копеек. А вот цены на нефть выросли на фоне очередного витка напряженности геополитической на Ближнем Востоке. Я напомню, что армия США в ночь на среду нанесла удары по Ирану. Затем Иран ответил. В корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4 из них. Ну и президент США Дональд Трамп говорит о том, что позднее в среду планирует новые удары по иранской территории. И при этом президент США сказал: мы ударили сильно вчера, но мы ударим по ним сильно сегодня. И Трамп еще дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. Так что цены на нефть вновь растут. Смесь Brent выше $94 за баррель.
1: Капитал на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
4: Это коллаборация между армумаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, армузизируем

0: Свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом и каждую комнату ароматизируют, свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
1: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на Business FM. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть в целом это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
4: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
6: Москвич Алексей.
7: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
8: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
9: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
8: Москвичка Виктория.
10: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
4: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
11: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз – до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
12: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
11: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
13: Везде подражал сильно, а что делать? Мы будем делать. Выдать разрешение на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
14: мигрант? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будете платить эти деньги.
13: Будут вычитать из зарплаты?
14: Да.
11: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
15: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигрант станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
13: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
15: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
11: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
16: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат, переключить соглашение на участие в СВО, вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур, это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать, не получая какие-то разрешения.
11: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. На расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
17: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. Конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
4: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяя штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, в пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил 1000 писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности. На бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Но согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка.
3: Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия» со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пончалеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
19: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в грамм. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
20: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, но где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
19: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
21: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложится неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводимый, он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. На природном бриллианты, безусловно, это конечный ресурс.
19: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется. Так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
0: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
1: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. И для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
0: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
0: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные Бизнес FM, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: В Рунете ажиотаж вокруг ухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мемам. Пользователям предлагает взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
23: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Руслан Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Бизнес-ФМ.
5: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
23: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
5: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
23: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. В 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя 2 года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
9: Купание в море, загар, пикники.
24: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
9: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
24: самым привычным и неизменным в веках,
9: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
24: Специальный проект.
9: Скоро на Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старая в кино. Среди самых известных ее работ, роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе Надежда, Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашиняна дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положений устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
8: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из Конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановке или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 200 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
4: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
10: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
12: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
10: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Мартынович.
23: Марциновский.
11: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
23: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
13: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
23: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
15: «Бизнес говорит. Личный опыт».
16: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла. И доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась
25: симпатичной. Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
16: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами за счет того, что нет спроса особо. Мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на одну единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получает.
14: Николай, предприниматель. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
26: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Слово «ямб» – искаженный вариант китайского «юаньбао». В дословном переводе означает «драгоценность». Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
26: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Аукционы и тендеры.
17: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
3: Отчеты и планы.
17: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис «Токенизация на чип». Носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
19: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива, власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
20: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
21: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
22: А берут как впрок, просто заправляются или еще там, может, канистры берут?
21: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но под прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
20: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать выбирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор Объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
0: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеевдесятиблиевской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также люди заправлялись в багажник, то есть в канистры. Что касается нас, перевозчиков, ну мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
20: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.

0: выросли почти в 8 раз до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, а доначислено свыше 21,5 миллиарда рублей. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. Увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов. Ильян.
1: Кожа ощущаем, и не только кожа, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов плательщиков тоже это чувствует. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Делал в деталях. И он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
2: То, что касается ситуации до конца года, настроение налоговой
1: службы не улучшится, скорее будет ухудшаться.
0: Антон Данилов, Данильяна, зампред деловой России. В конце апреля в «Ведомости» писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнила бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря ним в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
3: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек. Китайский юань на закрытии. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть выше, чем в апреле 0,14, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по по Ирану. И потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи Исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую

0: цели уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше $94 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонно, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагают пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на бизнес.фм. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. А разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
6: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
5: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
7: Москвич Алексей.
8: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
9: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
10: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
9: москвичка Виктория.
7: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
1: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
11: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
12: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
11: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
13: Везде подорожало, все на что делать, мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Это как может повлиять?
14: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будет? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будете платить эти деньги.
13: Будут вычитать из зарплаты?
14: Да.
11: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
15: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
13: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
15: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
11: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
16: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, я обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО. Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, так сказать, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать, не получая какие-то разрешения.
11: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более двух десятков законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
17: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговую декларацию не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. И, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
5: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяя штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, в пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
2: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия» со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
18: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
19: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, но где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
18: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
20: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
18: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. У действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
9: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
0: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. И для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
9: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
9: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
5: В Рунете ажиотаж вокруг ухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создатели, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
22: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал без Business FM.
3: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
22: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
3: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
22: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
6: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
2: Как появлялись города на Business FM.
8: Купание в море, загар, пикники.
23: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
8: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
23: самым привычным и неизменным в веках,
8: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
23: Специальный проект.
8: Скоро на Business FM.
24: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
25: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, трое из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старая в кино. Среди самых известных ее работ, роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе «Надежда», Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пончареев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашинян дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия отношений стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положений устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
7: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть, с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 200 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
10: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
12: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
10: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
11: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
22: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
13: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
22: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
24: «Бизнес говорит. Личный опыт».
14: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась
15: симпатичной. Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
14: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получается.
1: Николай, предприниматель, по данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках.
4: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Аукционы и тендеры.
16: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
17: Отчеты и планы.
16: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение Мир Пэй на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
18: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
19: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей. Я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть. По крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
20: А берут как впрок, просто заправляются или еще там уж канистры берут?
19: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но под прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
18: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
26: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина. Вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеев 10 близкой тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, ну, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
18: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
0: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистру, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
18: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42. А доначисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, а доначислено свыше 21,5 миллиарда рублей. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов. Данильян.
3: Кожа ощущаем, и не только кожа, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей — это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных.

0: тому, чтобы дочесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Делал в деталях, и он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
1: То, что касается ситуации до конца года, настрой налоговой
0: службы не улучшится, скорее будет ухудшаться.
2: Антон Данилов, Данильяна, зампред деловой России. В конце апреля в «Ведомости» писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнила бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря им в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
3: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек. Китайский юань на закрытии, доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть выше, чем в апреле 14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану. И потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше $94 за баррель.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдиза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-е норвежцы. Ну, конечно, Эрлинг Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко. 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки.

0: Вторую строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной, но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Роналду завоевать трофей ЧМ. Вторые действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
1: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, 2 морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за 3-е место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для иммигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на Business FM. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox Яндекс внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
3: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
5: Москвич Алексей.
6: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, не ясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
7: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
8: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
7: Москвичка Виктория.
9: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
3: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
5: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
10: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
5: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
11: Везде подорожал, сильно. Что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может повлиять?
12: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будет? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будет платить эти деньги.
11: Будут вычитать из зарплаты?
12: Да.
5: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
13: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
11: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
13: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
5: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
14: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
5: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. На расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
15: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. И, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
16: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
1: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях, продолжит Ольга Кашинская.
5: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
18: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
5: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
19: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант — это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводимый, он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
5: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
16: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получит банк, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
20: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. мошенничеству, говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
0: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. И для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
20: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
20: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян, по факту, мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадуев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
16: В Рунете ажиотаж вокруг ухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создатели, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
22: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал бизнес-ФМ.
23: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
22: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
23: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
22: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMap.Pro, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старая в кино. Среди самых известных ее работ, роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Титан», «Его превосходительство», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе «Надежда», Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: студии Алексей Панчареев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашиняна дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток, а главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет, может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положения устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
6: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
16: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
7: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
8: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
7: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
9: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
22: Как рассказывают бизнес-фам в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
10: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
22: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
16: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
1: «Бизнес говорит. Личный опыт».
11: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей. Из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
12: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
11: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в два раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплата, наверное, вот на одну единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас может посчитать минимум 30 получает.
16: Николай, предприниматель. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
1: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Аукционы и тендеры.
13: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
1: Отчеты и планы.
13: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение Мир Пэй на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения и дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой Мир при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панчалеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
3: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
14: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
15: А берут как впрок, просто заправляются или еще там, может, канистры берут?
14: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
3: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор Объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
17: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотиторовки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеж-Десятибирской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, ну, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
3: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
24: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку «сегодня уже там бензина, допустим, нет», это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистру, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
3: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
16: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42. А доначисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, а доначислено свыше 21,5 миллиарда рублей. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов. Данильян.
0: Кожа ощущаем, и не только кожа, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов владельщиков тоже это чувствует. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы

0: ФНС наполнила бюджет почти на 500 000 000 000 000 рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря ним в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
1: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек. Китайский юань на закрытии. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть выше, чем в апреле 14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану. И потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше $94 за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Продолжительность жизни.
3: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки.

0: знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Роблокс разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Роблокс прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на Business FM. Роблокс официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Роблокс была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Роблокс внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому Все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
3: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
5: Москвич Алексей.
6: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
7: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
8: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
7: Москвичка Виктория.
9: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
3: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
10: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз. До 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
11: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
10: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
5: Везде подражал Сина, а что делать? Мы будем делать. Выдать разрешение на привлечение на работу мигрантов для работодателей до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
12: повлиять? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будет? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будет платить эти деньги.
5: Будут вычитать из зарплаты?
12: Да.
10: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
13: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
5: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
13: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
10: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
14: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
10: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расходы бюджета на выявление таких нарушений превышают доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
15: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. Конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
3: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяя штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, в пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
17: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении. происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный. Продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
18: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выжищенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
17: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
19: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
17: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
7: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
20: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, которое банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
7: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные Известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
0: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
7: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
3: В Рунете ажиотаж вокруг ухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мемам. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
21: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал бизнес-ФМ.
22: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
21: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
22: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
21: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
4: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших, это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старой ролей в кино. Среди самых известных ее работы роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант», «Его превосходительство», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе Надежда, Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашиняна дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Буфта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования, подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет, может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положения устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
8: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в $25 миллионов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в $175 миллионов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками, рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
3: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
9: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
11: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
9: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
12: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус ездит по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
9: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизель.
21: людей.
5: 5% уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
21: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
1: «Бизнес говорит. Личный опыт».
13: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей. Из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
14: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
13: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы их полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас может посчитать минимум 30 получает.
3: Николай, предприниматель. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
1: Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Аукционы и тендеры.
23: Росимущество 11 июня объявит 4-й аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На 3-й по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
1: Отчеты и планы.
23: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение Мир Пэй на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – 2 банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованы дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
10: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
15: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти, сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
16: А берут как впрок, просто заправляются или еще там, может, канистры берут?
15: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрами. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
10: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
18: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеев Десятиблизской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
10: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
24: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
10: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42. А доначисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, а доначислено свыше 21,5 миллиарда рублей. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов Данильян.
0: Кожей ощущаем, и не только кожей, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов плательщиков, тоже это чувствует. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Делал в деталях, и он еще не обучен должным образом разбираться во всяких

0: 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижений, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
1: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек. Китайский юань на закрытии, доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть выше, чем в апреле 0,14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану. И потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше 94 долларов за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Business FM.

0: Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на бизнес-эфе. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
2: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
4: Москвич Алексей.
5: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, не ясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
4: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
6: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Роблокса. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
4: Москвичка Виктория.
7: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
2: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
8: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз. До 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
9: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
8: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
10: Везде подорожал сильно, а что делать? Мы будем делать. Выдать разрешение на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
11: повлиять? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будет платить эти деньги.
10: Будут вычитать из зарплаты?
11: Да.
8: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
12: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
13: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
12: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
8: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
14: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
8: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
15: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них этот 1000-рублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. И, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
2: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятые депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
0: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
0: Как появлялись города? На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
18: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
19: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз в 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
18: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
20: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант — это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
18: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Бадоев продолжит.
21: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
21: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предложением предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
21: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
2: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
5: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал бизнес-ФМ.
6: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
5: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
6: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
5: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
16: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
23: 7 июня в Париже завершился второй из 4 теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос? В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые 2 ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свентек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам 2 новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
16: Спорт и деньги на «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старой ли в кино. Среди самых известных ее работ и роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Дютант», «Его превосходительство», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе «Надежда», Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Ильбалхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все 3 оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашинян дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток, а главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Бизнес FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет, может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положения устава, решений Совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бовта.
4: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть, с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в $25 миллионов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в $175 миллионов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
2: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
7: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
9: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
7: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
10: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
7: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
11: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
7: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
16: «Бизнес говорит». Личный опыт.
8: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла. И доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
12: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
8: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают роботы. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получает.
2: Николай, предприниматель. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
16: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Аукционы и тендеры.
13: Росимущество 11 июня объявит 4-й аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На 3-й по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
16: Отчеты и планы.
13: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения и дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – 2 банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованы дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
0: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
14: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей. Я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть. По крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
15: А берут как впрок, просто заправляются или еще там, может, канистры берут?
14: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но под прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
0: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор Объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
17: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнишево-Сибирской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, ну, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
0: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
24: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, и это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
0: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42. А доначисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, а доначислено свыше 21,5 миллиарда рублей. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов. Данильян.
25: Кожей ощущаем, и не только кожей, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов владельщика тоже это чувствует. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы дочесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Дьявол в деталях. И он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
12: То, что касается ситуации до конца года, настрой налоговой службы
25: не улучшится, скорее будет ухудшаться.
2: Антон Данилов, Данильяна, зампред деловой России. В конце апреля в «Ведомости» писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнила бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря ним в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижений, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Кузьмина. Алексей, здравствуйте.

0: 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 17%. Это чуть выше, чем в апреле 14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31%. И оказалось ниже 5,5%, а 5,5% – это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, которое состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану, и потом Иран тоже нанес удары по американским базам, во всяком случае, в корпусе стражи Исламской революции. Заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше 94 долларов за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
3: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 600 000 в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гоя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
2: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского моря.

0: Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив» Кубань состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расходы бюджета на выявление таких нарушителей превышают доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на бизнес-эфе. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
2: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
4: Москвич Алексей.
5: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице.